0: И при этом, чувствуя себя трезвым, Алексей не очень-то боялся наркотической зависимости. Но со временем под руку подворачивались более сильные наркотики, и с каждым годом Алексею все сложнее было контролировать желание уколоться.
1: Наркотик – это такая штука, что человек, который его употребляет, всегда даже себя может обмануть и убедить, что нормально, все нормально. Но через некоторое время я понял, что останавливаться даже на 2 дня уже просто невозможно. Хотя я на работу не приходил в состоянии наркотического опьянения, я как-то трепетно относился, у меня была работа, связанная с людьми. Но, тем не менее, все равно там вечером не успел уколоться, пришел на работу нервный, раздражительный, уже на душе было тяжело. Я устал от этого, я уже был зависимый человек, я бросить это не мог.
0: Когда Алексей узнал от знакомого, что тот освободился от наркотиков благодаря Богу, то не очень-то в это поверил. Однако к сведению принял, что Бог может избавлять от зависимости. И вот во время отпуска Алексей решил обратиться в христианскую организацию под названием «Альтернатива», где ему предложили поехать в реабилитационный центр.
1: Ну, там вот бывшие наркоманы, бывшие алкоголики, они там работают, они и живут там же, и молятся. Вот. Ну, и я собрал вещички, последний раз укололся перед отъездом. Даже с собой взял дознячок. И поехал туда. Каждый вечер занятия по Библии были, там молились с ребятами. Конечно, первые 3 дня это было жуткое мучение. Но обычно я 10 дней валялся просто трупом в постели. А там на 4-й день я уже бетон месил. Я даже там по утрам зарядку стал делать. Желание появилось зарядку сделать, побегать утром. С людьми стало интересно общаться. Раньше-то мне и говорить-то ни с кем не хотелось.
0: 1,5 месяца Алексей прожил без наркотиков. И не потому, что было нельзя, а просто не хотелось. Алексей четко уяснил, что Бог реален, и Он помогает. Но, выйдя на работу, не прошло и месяца, как одна знакомая в качестве благодарности за его услуги стала снабжать Алексея наркотиками, да еще и бесплатно.
2: Сначала я подумал, разочек можно, так чуть-чуть тряхнуть стариной. И начались опять ежедневные инъекции. Я чувствовал тягу к Богу. Тут такое двоякое, вот Он мне помогает, но я, чуть-чуть погрешу, потом брошу там, Он меня простит. Бог-то простит, но Он еще и наказывает. Он меня и наказал. Работы лишился, семья разрушилась, а через 2 месяца завели уголовное дело. Но до суда я уже прекратил употреблять наркотики. Молился, что «Господи, помоги, видишь, как я страдаю и мучаюсь, я хочу прийти к Тебе». И Бог услышал мои молитвы.
0: Алексей был благодарен Богу, что получил всего лишь условный срок. Он остался на свободе, но еще долгое время его тянуло к наркотикам.
2: Я понимал, что нужно запастись терпением и смирением. Поэтому я молился, чтобы Бог меня успокоил, чтобы Он дал мне силы перенести все это. Я сейчас просто счастлив от того, что я свободен от всей этой отравы, что у меня растет прекрасная дочка. Радостно жить и хочется жить, хочется что-то делать. Пусть я сейчас по специальности не работаю, просто хочется ходить на работу, чтобы той же дочке купить шоколадку, сходить с ней в парк куда-нибудь на карусели с ней покататься.
3: Он сейчас пойдет со мной.
4: Погуляем, да?
3: Да, гуляем, на качели катаемся.
5: А папа любит тебя?
3: Да, любит.
2: Бог, как любящий отец, Он постоянно держит тебя за руку, если ты идешь к Нему, если ты идешь с Ним. Главное, я знаю, что у меня будет хорошая жизнь, а в далеком будущем душа моя будет спасена.
0: Каждый человек, приходящий в этот мир, грешник, и каждый нуждается в Спасителе. Открывайте сердце Богу, и Он всегда поддержит, поднимет и даст все необходимое. Вы слушали программу «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масолитинов. Я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новых встреч.
6: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
7: You've always been by my side.

0: Деяния апостолов.
1: Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря:
2: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю».
1: Агриппа же сказал Фесту:
3: «Хотел бы и я послушать этого человека».
2: «Завтра же»,
1: — отвечал тот,
2: — «услышишь его».

0: А в вашей жизни, дружище, есть дружба? Такая, чтобы теплая, преданная, настоящая? А если задуматься, что такое эта дружба? Может, это когда каждый понимает каждого, и каждый не требует от другого больше, чем тот может дать? Может, в этом основа? А если так, вы умеете дружить? Хорошего дня, друзья! Для нас на свободном дружба с вами отнюдь не пустой звук.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: we shouldn't try.
1: Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Евангелие дает человеку утешение, в каком бы положении и в каких бы условиях он ни находился. Христос притягивает к себе все человечество. Без учения Христа у человека будут пороки и бедствия, заблуждения, мрак, отчаяние, смерть. Исполняя учение Христа, люди могут освобождаться от этого. Во Христе вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа люди заели бы друг друга. Мир сделался бы адом и развратился бы.

0: Макс Лукада. Когда мы спрашиваем, где Бог, то уподобляемся рыбе, которая спрашивает, где вода, или птице, спрашивающей, где воздух. Бог везде. Он одинаково присутствует и в Пекине, и в Притории. Он действует в жизни исландцев так же, как и в жизни техасцев. Владение Бога от моря до моря и от реки до концов земли. Нет такого места, где бы не было Бога.
1: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства. У меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства. Буду здесь до 70 или до 100. Мы — мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду.

0: своей мечте. Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: стих дня.
1: Исе, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих.
2: Свободное радио. Держим курс

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, мир вам! С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня мы открываем последнюю страницу Евангелия от Матфея. Воскресший Иисус стоит на горе в Галилее, перед Ним 11 учеников, и через мгновение Он вознесется на небо. И вот последние слова, которые они слышат от Него. «И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Большинство христиан знают эти стихи как великое поручение – сделать людей учениками Христа во всех народах. Но это, конечно, огромное задание – идти, учить до края земли. Если честно, иногда от этих слов становится не радостно, а тяжело. Почему? Ну, потому что мы смотрим на себя и думаем, да кто я такой? Я и с собой-то еле справляюсь. Какие там народы, какие ученики? Но обратите внимание, Иисус не заканчивает поручением. Он заканчивает обещанием. После всех «идите» и «учите» звучит вот такое слово «я с вами». Великое поручение нельзя оторвать от этого обещания. Они идут вместе, вот как две руки родного отца. Одна рука посылает, другая держит. Знаете, что особенного в этих словах? Имя Евангелия от Матфея и начинается, и заканчивается. Вы знали об этом? В первой главе ангел говорит Иосифу: «Назовут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Это Матфея, первая глава. А вот в последней сам Иисус говорит: «Я с вами во все дни». Как будто евангелист Матфей обнял всю книгу одними и теми же руками. «Бог с нами в начале, и я с вами в конце». И это не просто красивые слова. Это имя нашего Господа, и это обещание. Иисус говорит не «иногда с вами» и «не когда вам будет хорошо», не «пока все идет по плану». Он говорит «во все дни до скончания века». Во все дни значит и в светлый день, и в черный день. День, когда вы радуетесь рождению ребенка, и в день, когда стоите у могилы. В день, когда вас понимают, и в день, когда от вас отворачиваются. Любой день. До скончания века значит обещание не зависит ни от политики, ни от экономики, ни от настроения, ни от того, насколько мы сегодня сильны в вере. Это надежда, которая не зависит от обстоятельств, потому что источник не время, не обстоятельства, источник – живой Христос, у которого всякая власть на небе и на земле. Вот вспомните Иосифа из книги «Бытие». Родные братья продали его в рабство. Помните, чужая страна, чужой язык, потом ложное обвинение, тюрьма. Ну, вот со стороны смотришь – катастрофа. И что Библия говорит? «И был Господь с Иосифом». Так написано. И там не написано «Господь забрал его из тюрьмы», а написано «Господь был с ним там, в тюрьме». Бог не всегда вытаскивает нас из трудных обстоятельств. Он защищает нас не от трудных обстоятельств, а внутри них, своим присутствием. И сегодня тот же Господь говорит: «Я с тобой. Я с тобой на твоей кухне, я с тобой в твоей больничной палате, вот в пробке, в которой ты сейчас стоишь, или в ночном беспокойстве о детях. Я с тобой во все дни». А теперь представьте, вот обычное утро понедельника. Вы просыпаетесь, и сразу наваливается список дел. На работе сложный разговор, дома непростые отношения, внутри усталость, которая не получается выспать. И что меняет вот этот стих «Я с вами»? Он не убирает список дел, не отменяет сложный разговор, но он меняет нас. Мы идем не одни. Рядом тот, у которого вся власть на небе и на земле, тот, кто умер и воскрес. Вот так мы можем держаться за это обещание Христа. Произнесите его вслух. Когда тревога сжимает сердце, скажите себе не только в мыслях: «Иисус, я с тобой во все дни». И сегодня тоже. Не ждите особенных условий, чтобы поверить. Мы часто думаем, вот когда все успокоится, вот тогда я буду ближе к Богу. Иисус не ждал, пока ученики соберутся. Он сказал: «Я с вами». Тем, кто только что его предавал, отрекался, разбежался. Если он с ними, он и с нами сегодня, так ведь? Используйте вот это обещание Христа как топливо для послушания. Ведь великое поручение трудно. Поэтому укрепляйтесь в доверии Богу. Помните, мы маленькие, но Бог-то большой, да? Когда мы смотрим на свои проблемы, они кажутся огромными. Но когда мы смотрим на Христа, они становятся на свое место. У Него всякая власть над болезнью, над начальством, над страной, над нашими завтрашними проблемами. Господи, Ты больше моей проблемы, Ты со мной, веди меня. Вот так молитесь нашему Иисусу. Дорогие друзья, пусть эта неделя пройдет вот с этим стихом, «Сей с вами». Запишите его, повторяйте. Помните, вы не одни, Иисус с вами до скончания века. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его.

0: Притчи Соломона.
1: Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай моих слов и не отклоняйся от них. Не оставляй мудрости, и она защитит тебя. Люби ее, и она тебя сохранит. Начало мудрости таково: приобретай мудрость. И всем, что имеешь, приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если примешь ее в объятия. Она возложит тебе на голову прекрасный венок, славным венцом тебя одарит.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: и газон.
1: В апреле 68 года прошлого столетия вышла в свет книга Роберта Розенталя и Леоноры Якобсон «Пигмалион в школьном классе». Розенталь и Якобсон провели исследования в начальной школе, расположенной в одном из рабочих районов Сан-Франциско. В качестве испытуемых были отобраны по 3 учителя с каждой из 6 параллелей. Эксперимент состоял в следующем. В начале учебного года было проведено тестирование учащихся с целью определения их IQ. Результаты были доведены до сведений учителей. Им объяснили, что тесты предназначены для выявления тех учащихся, у которых в течение предстоящего учебного года должен наблюдаться скачок интеллектуального развития. Специфика эксперимента состояла в том, что педагогам сообщались фиктивные результаты. В каждом из 18 классов было произвольно отобрано по несколько школьников, которым предстояло играть роль потенциальных сверхинтеллектуальных звезд. Учителей поставили в известность, что эти дети, по данным тестирования, должны вскоре проявить незаурядный познавательный прогресс. Учителя удивились, но спорить не стали. В конце учебного года удивились и учителя, и экспериментаторы. Как показало измерение IQ, у этих детей по сравнению с одноклассниками интеллектуальные возможности в среднем по-настоящему существенно повысились. Причем речь не об академической успеваемости, а об IQ. Показатели достаточно объективны. Как утверждали Розенталь и Якобсон, им удалось продемонстрировать, как влияют ожидания учителей на познавательный прогресс учеников. Не все ученики повысили свою успеваемость, но большинство из них действительно стали получать более высокие баллы, что свидетельствует о том, что учителя волей-неволей подсуживали. Поверившие в высокий интеллектуальный потенциал своих учеников, они вольно или невольно передавали им свои ожидания, а те, в свою очередь, оправдывали надежды учителей и достигли значительных результатов. Вот и выходит, когда учителя ожидают от учеников отличных знаний, то те, скорее всего, их продемонстрируют. И наоборот. Что еще интересно и любопытно, за всеми теми учителями велось видеонаблюдение. И на кадрах было видно, что умниц и умников преподаватели поощряли едва уловимыми способами. Чаще им улыбались, более одобрительно реагировали на их ответы. И в свою очередь дети раскрывались, показывали чудеса учебы. С большим удовольствием ходили в школу и работали старательней. Впоследствии эксперимент был опробован в разных школах и странах мира. И в большинстве случаев он давал положительный результат и подтверждался. Получается, что если учитель к вашему ребенку настроен положительно, ребенок, можно сказать, обречен на успех. Но если вдруг настроен не так, увы, придется постараться.
0: Время, деньги, Зигазон.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Сколько раз уже хоронили церковь? Гуманисты, атеисты, эзотерики, но она снова и снова возрождается из пепла. Какие бы сюрпризы ни подбрасывала история и не выкидывал человек. Бог создал церковь, и Бог любит ее. Он готов страдать и терпеть поношение своего имени ради того, чтобы она продолжала возрождаться и обновляться. А как насчет вас? Снова не смогли заставить себя поехать на богослужение?
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Что значит искать Бога? Как это делать? Когда мне было 16, первое, я слушал, что мне рассказывали о Боге, потому что сам мало что знал. Второе, я потихоньку начал молиться, ну как умел. Третье, прочел детскую Библию и до сих пор считаю, что это хорошее начало, чтобы познакомиться с основным содержанием Священного Писания. Четвертое, потом я начал заглядывать в церковь и общаться с такими же, как я и сам, поисковиками, ну то есть теми, кто пытался искать Бога. Итак, 19 апреля 1992 года я нашел Бога. Нет, не так. 19 апреля 1992 года Бог нашел меня.
2: Надежда есть всегда.

0: Стихи Анны Филатовой читает Дарья Козинцева. Не осталось в сказке чудовища настоящего. Так придешь убивать дракона, а там сидит ящерка. И останется только грохнуть об пол оружием. Много чести убить такое, кому он нужен? Так придешь за игой, а в избушке сидит красная девица. Непонятно, кого тут морочит, на что надеется. Развернешься к избушке задом, а к лесу передом. И пойдешь искать еще хоть какую-то невидаль. Так придешь за смертью Кощея, а он в маразме, и неловко как-то становится прямо сразу. И уходишь, и носишь потом старику гостинцы. Да следишь, чтоб не лезли всякие проходимцы. И кого не найдешь, не зловещ, а скорее жалок. Растеряли чудовище когти свои и жало. Я ищу с кем сразиться, и не нахожу ответа. Никого страшнее меня тут, похоже, нету.
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Вера как духовный дар. Мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Над Ла-Маншем стоял такой густой туман, что не было видно даже воды, но корабль продолжал идти своим курсом, чему способствовал его радар, который мог смотреть вперед. Вера — это своего рода радар, что смотрит сквозь тучи наших трудностей. Она не спорит, она просто верит в то, что сказал Бог. К примеру, если речь заходит о появлении Вселенной, вера признает, что она возникла не в результате какого-то случая, а была создана Словом Бога. Бесчисленные же гипотезы, выдвигаемые для того, чтобы исключить любую мысль о Боге-Творце, вызывают неопределенность, поскольку противоречат друг другу. За ними стоит намерение дьявола ввести людей в заблуждение, вынудив их не доверять Богу и помешав вступить с ним в какие-либо отношения. «Подлинно ли сказал Бог?» Эти слова звучат со времен Эдема. Вера — это не какая-то форма влияния на себя или непонятное чувство, основанное на чем-то спонтанном. Это убежденность в существовании Бога и истинности того, что Он говорит. Бог говорил издревле. И сегодня Он также говорит через Библию, и Его слово — истина.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Слышь, Лех, помолись за меня, пожалуйста, а то завтра экзамен у меня по ТГП. Что-то волнуюсь так.
1: Ну что, давай, садись, прямо сейчас помолимся.
0: Не-не-не, лучше ты сам. У тебя как-то лучше это получается, чем у меня.
1: Почему лучше?
0: Ну, не знаю, ты всегда такие какие-то слова правильные находишь. Все так красиво, обстоятельно говоришь, прям как в псалмах. Вот. А мне это как-то не дано, я вообще не умею красиво говорить.
1: Да ладно, что за глупости?
0: Да серьезно.
1: Вообще не обязательно же подбирать какие-то особые слова и вспоминать архаизм из церковно-славянского. Ну, ты же со мной, например, или с своим близким прекрасно изъясняешься.
0: Ну, одно дело с тобой, с близкими.
1: Ну, а разве Бог для тебя не близкий? Пойми, что в молитве совсем не важен стиль. Главное, что на сердце, главное твоя искренность. Молитва — это ведь не какой-то обряд, не повторение заученных фраз, и не только твой монолог, это разговор. И разговор этот предполагает наличие как минимум двух собеседников, правильно же? Понимаешь, о чем я? То есть, начиная молитву, ты приглашаешь Бога поговорить с тобой.
0: То есть, ты хочешь сказать, что Бог, он как бы тоже принимает участие в моей молитве? Но как же тогда можно полноценно общаться с тем, кого ты не видишь и не слышишь? Явно так вот.
1: Ну, я не могу тебе объяснить, как это происходит, да, думаю, никто не сможет. Но я ручаюсь, что для верующего человека это общение порой бывает даже более насыщенным, чем общение между друзьями или близкими.
0: Да ладно.
1: Я как-то прочитал, знаешь, один любопытный факт, не помню, где написали. Оказывается, если люди дружат и ведут переписку, даже если перезваниваются, кстати, но при этом не видятся, например, живут в разных городах или странах, то постепенно общение между ними становится более формальным, формальным, формальным, потом менее значимым и вообще уходит на второй план.
0: Ну да, наверное, так оно и есть. Даже, мне кажется, отношения между такими людьми вообще могут прекратиться со временем.
1: Да, могут, но с Богом все не так. Хотя мы не имеем возможности видеть Его, это никак не отражается на наших с Ним отношениях. Получается, что общение с Ним может стать даже более живым, чем с теми, кого мы можем видеть или слышать.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Это свободное радио.
1: Будь героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: сердцах героя.
1: Классики о вере.
2: Федор Михайлович Достоевский. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело приходящее, а Христос – вечное.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Оттуда Иисус направился в земли Тира и Сидона. Пришла к нему одна ханаанеянка, жительница тех мест.
2: «Господь, сын Давида!» — закричала она. «Сжалься надо мной! Моя дочь одержима бесом и страшно мучится!»
1: Но он ни слова ей не ответил. Ученики, подойдя к нему, стали его просить. «Скажи, пусть уйдет, а то идет за нами и кричит. Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля», — сказал Иисус. Но женщина, приблизившись, упала перед ним ниц и сказала:
2: «Господин мой, помоги мне!»
1: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам», — сказал он.
2: «Да, господин мой, но и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев», — ответила она.
1: «Велика твоя вера, женщина», — сказал ей тогда Иисус. «Пусть будет тебе то, чего ты хочешь». И в тот же миг дочь ее выздоровела.
3: Наш сайт свободная.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Светлана, тоже из Тюмени.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Услышала, заинтересовалась, пошла, стала искать, почувствовала, что это реально, и я поняла, как он действует в моей жизни, и теперь другого уже не могу принять.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 18 мая 1896 года в британском консульстве в Багдаде медсестра австралийской миссии Эмми Уилкс и Сэмюэл Цвимер, американский миссионер, служивший в Аравии, поженились. Радостное событие было несколько омрачено тем, что церковное миссионерское общество, оплатившее проезд Эмми в Багдад, потребовало от молодоженов возмещения расходов на ее поездку. Собрав, хотя и с большим трудом, необходимые средства, Сэмюэл Цвимер воскликнул: «Вот теперь я действительно, в соответствии со всеми арабскими традициями, выкупил невесту». Цвимеры провели в этом регионе около 15 лет. Вместе они распространяли Библии, создавали миссионерские больницы, а в 1899 году основали небольшую школу в Бахрейне.

словам доктора философии Рут Такер, за почти 40 лет служения Сэмюэла Цвемера он, вероятно, обратил меньше дюжины мусульман. Но его самый большой вклад в миссию заключался в том, что он сделал все, чтобы побудить христиан к евангелизации среди мусульман. След в истории.

0: 114-й псалом. «Я люблю Господа, потому что Он услышал мой голос, мои моления. Он услышал меня, и потому буду призывать Его, пока жив. Смерть объяла меня своими оковами, адские муки постигли меня. Я познал бедствие и скорбь. Тогда я призвал имя Господне. О Господи, умоляю Тебя, избавь душу мою. Господь милостив и праведен. Милосерден Бог наш. Хранит Господь простодушных. Когда я изнемогал, Он спас меня. Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ к тебе. Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги мои от падения. Буду ходить пред Господом на земле живых».
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Зинаида Миркина. Есть звезды, и луна, и солнце. Но есть еще огромное пустынное пространство, вне которого они не могут появиться. Есть небо, в котором неведомым для ума образом движутся светила. И есть сердце, в котором таким же неведомым образом происходит творчество. И небо, и солнце должны быть всегда пустынными, предоставляя место Творцу. Если земное займет слишком много места, если мы не будем видеть и чувствовать небо, нам нечем будет дышать. Если сердце все целиком будет привязано к какому бы то ни было творению, какой-то части бытия, эта часть займет место целого, творение станет на место Творца. И самая сильная любовь к творению, замкнутая на этом творении и не открытая Творцу, не будет любовью, дающей жизнь. Она станет душной любовью, в которой потеряна связь с источником жизни.
1: Новая музыка на свободном радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Всем привет! Сатурн и Юпитер можно назвать настоящими Рокфеллерами Солнечной системы, ведь из-за громадного давления углероды, которые содержатся на этих планетах, кристаллизуются и изливаются алмазными валунами. Впрочем, если бы люди научились вывозить алмазы с этих планет, то они тут же превратились бы в простые камни, ведь высоко ценится только то, чего мало и на что велик спрос. Хотите быть как алмаз? Любите и дарите тепло тем, кто рядом, потому что любви этому миру катастрофически не хватает.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приглашение. «Приди, возлюбленный мой, поутру, пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе». Книга «Песни песней», 7 глава, 11 и 12 стихи. Желая близких отношений с ним, невеста Соломона приглашает своего возлюбленного. Она просит его пойти с ней проверить плоды в винограднике. Приглашали ли вы когда-нибудь Господа, чтобы он проверил вашу жизнь таким вот образом? Если бы он посмотрел на вашу жизнь, увидел бы он, что вы приносите плод Духа? Если этот плод есть в вашей жизни, то он проявится в терпении, доброте, благости и кротости. Пригласите Господа исследовать вашу жизнь. Иногда, когда мы приглашаем Господа исследовать сад наших жизней, мы осознаем, что запустили его. Мы позволили своей занятости и житейским заботам не дать нам ухаживать за садом должным образом. Выросли колючки и оттеснили часть той красоты и прелести, которая должна была быть там. Плоды не растут. Именно тогда мы понимаем, как сильно мы нуждаемся в Господе. Мы нуждаемся в том, чтобы Он исследовал нас, наши сердца и наши жизни. Попросите Господа исследовать вашу жизнь. Сядьте у Его ног и излейте Ему ваше сердце. Примите любовь, которую Он дает вам взамен. Не пренебрегайте тем, кто любит вас. То время, которое вы проводите с Богом, более важно для Него, чем любая работа, которую вы могли бы сделать для Него. Господь, приди в Твой сад и исследуй плоды наших сердец. Да будет угодно Тебе то, что Ты там увидишь, Господь. Мы хотим провести больше времени с Тобой, разделяя любовь в радостном общении. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Узнал о грехе христианского поп-исполнителя в далекой заморской стране? Торопись рассказать об этом всем вокруг и сурово обличай грешника. Разбираться в ситуации или переживать за судьбу этого человека совершенно не обязательно. Главное, что ты поможешь всем вокруг узнать, что теперь его песни слушать нельзя.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Продолжая путь, Иисус увидел человека, сидевшего в таможне. Его звали Матфей. «Следуй за мной», — говорит он ему. Тот встал и последовал за ним. Когда Иисус был у него на обеде, там собралось множество сборщиков податей и прочих грешников. Они сидели за одним столом с Иисусом и его учениками. Увидев это, фарисеи стали говорить ученикам: «Почему ваш учитель ест со сборщиками податей и грешниками?» Иисус, услышав это, ответил: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Ступайте и постарайтесь себе уяснить, что значит слова „милосердия хочу я, а не жертвоприношений“. Я ведь пришел призвать не праведных, а грешников».
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: стих дня.
1: И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих.
2: Музыка, слово, музыка.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, мир вам! С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня мы открываем последнюю страницу Евангелия от Матфея. Воскресший Иисус стоит на горе в Галилее, перед Ним 11 учеников, и через мгновение Он вознесется на небо. И вот последние слова, которые они слышат от Него. «И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Большинство христиан знают эти стихи как великое поручение – сделать людей учениками Христа во всех народах, но это, конечно, огромное задание – идти, учить до края земли. Если честно, иногда от этих слов становится не радостно, а тяжело. Почему? Ну, потому что мы смотрим на себя и думаем, да кто я такой? Я и с собой-то еле справляюсь. Какие там народы, какие учения?

0: ученики. Но обратите внимание, Иисус не заканчивает поручением, Он заканчивает обещанием. После всех «идите и учите» звучит вот такое слово «Я с вами». Великое поручение нельзя оторвать от этого обещания, они идут вместе, вот как две руки родного отца. Одна рука посылает, другая держит. Знаете, что особенного в этих словах? Имя Евангелия от Матфея и начинается, и заканчивается. Вы знали об этом? В первой главе ангел говорит Иосифу: «Назовут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Это Матфея, первая глава. А вот в последней сам Иисус говорит: «Я с вами во все дни». Как будто евангелист Матфей обнял всю книгу одними и теми же руками. «Бог с нами в начале, и я с вами в конце». И это не просто красивые слова. Это имя нашего Господа, и это обещание. Иисус говорит: «Не иногда с вами, и не когда вам будет хорошо, не пока все идет по плану». Он говорит: «Во все дни до скончания века». Во все дни значит и в светлый день, и в черный день. День, когда вы радуетесь рождению ребенка, и в день, когда стоите у могилы. В день, когда вас понимают, и в день, когда от вас отворачиваются. Любой день. До скончания века значит обещание не зависит ни от политики, ни от экономики, ни от настроения, ни от того, насколько мы сегодня сильны в вере. Это надежда, которая не зависит от обстоятельств, потому что источник не время, не обстоятельства. Источник – живой Христос, у которого всякая власть на небе и на земле. Вот вспомните Иосифа из книги «Бытие». Родные братья продали его в рабство. Помните, чужая страна, чужой язык, потом ложное обвинение, тюрьма. Ну, вот со стороны смотришь – катастрофа. И что Библия говорит? «И был Господь с Иосифом». Так написано. И там не написано «Господь забрал его из тюрьмы», а написано «Господь был с ним там, в тюрьме». Бог не всегда вытаскивает нас из трудных обстоятельств. Он защищает нас не от трудных обстоятельств, а внутри них, своим присутствием. И сегодня тот же Господь говорит: «Я с тобой. Я с тобой на твоей кухне, я с тобой в твоей больничной палате, вот в пробке, в которой ты сейчас стоишь, или в ночном беспокойстве о детях. Я с тобой во все дни». А теперь представьте, вот обычное утро понедельника. Вы просыпаетесь, и сразу наваливается список дел. На работе сложный разговор, дома непростые отношения, внутри усталость, которая не получается выспать. И что меняет вот этот стих «Я с вами»? Он не убирает список дел, не отменяет сложный разговор, но он меняет нас. Мы идем не одни. Рядом тот, у которого вся власть на небе и на земле, тот, кто умер и воскрес.
1: Уделяется спортивными достижениями, ведь они временны. Очень важно, как можно раньше начать прививать ребенку подлинные ценности. Любовь к людям, доброту, честность, надежность, веру. Внешняя привлекательность, с другой стороны, является лишь частью социальной игры, правила которой мы должны соблюдать, ведь наш мир – это как площадка для игры в мяч. И обороняемся ли мы, идем ли мы в атаку, нам приятно осознавать, что это игра. Сознание ценности своей личности внутри нас, и ее не требуется отстаивать. Да, мы, родители, напоминаем подчас канатоходцев. Нам нужно обладать большим умением сохранять равновесие, но это не так уж трудно. Такой подход служит надежным якорем для вашего ребенка, пускающегося в плавание в бурных водах юности и взрослой жизни. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Привет, друзья! С вами Катя. Скажите, вам хотелось бы оказаться в месте, где царствует мир, любовь и благость? Поздравляю! Такое место известно. Это небеса. Но почему-то человек, живущий на Земле, стремится попасть вовсе не туда, а желает прямо противоположного. Причем это грозит ему гибелью. Власть, богатство, удовольствие и всего побольше, побольше. Как-то Клайв Льюис сказал: «Все события на свете — это ответы на молитвы. Все молитвы услышаны, хотя и не все исполнены». В том смысле, что Господь учитывает все наши истинные нужды. Но одну молитву Господь исполнит точно, ведь Он сам ее дал нам как пример. И потому вместе мы можем молиться, чтобы Божья воля исполнилась и на земле, как на небе.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Действуй оружием обоюдоострым. Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно. Ни в каком случае не своди глаз самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Эгоизм – тоже не дурное свойство. Вольно было людям дать ему такое скверное толкование. А в основании эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище».
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Исе, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, мир вам! С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня мы открываем последнюю страницу Евангелия от Матфея. Воскресший Иисус стоит на горе в Галилее, перед Ним 11 учеников, и через мгновение Он вознесется на небо. И вот последние слова, которые они слышат от Него. «И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Большинство христиан знают эти стихи как великое поручение – сделать людей учениками Христа во всех народах. Но это, конечно, огромное задание – идти, учить до края земли. Если честно, иногда от этих слов становится не радостно, а тяжело. Почему? Ну, потому что мы смотрим на себя и думаем, да кто я такой? Я и с собой-то еле справляюсь. Какие там народы, какие ученики? Но обратите внимание, Иисус не заканчивает поручением. Он заканчивает обещанием. После всех «идите» и «учите» звучит вот такое слово «я с вами». Великое поручение нельзя оторвать от этого обещания, они идут вместе, вот как две руки родного отца. Одна рука посылает, другая держит. Знаете, что особенного в этих словах? Имя Евангелия от Матфея и начинается, и заканчивается. Вы знали об этом? В первой главе ангел говорит Иосифу, назовут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Это Матфея, первая глава. А вот в последней сам Иисус говорит, я с вами во все дни. Как будто евангелист Матфей обнял всю книгу одними и теми же руками. Бог с нами в начале, и я с вами в конце. И это не просто красивые слова, это имя нашего Господа, и это обещание. Иисус говорит не иногда с вами, и не когда вам будет хорошо, не пока все идет по плану, Он говорит во все дни до скончания века. Во все дни, значит, и в светлый день, и в черный день. День, когда вы радуетесь рождению ребенка, и в день, когда стоите у могилы. В день, когда вас понимают, и в день, когда от вас отворачиваются. Любой день. До скончания века, значит, обещание не зависит ни от политики, ни от экономики, ни от настроения, ни от того, насколько мы сегодня сильны в вере. Это надежда, которая не зависит от обстоятельств, потому что источник не время, не обстоятельства, источник живой Христос, у которого всякая власть на небе и на земле. Вот вспомните Иосифа из книги «Бытие». Родные братья продали его в рабство. Помните, чужая страна, чужой язык, потом ложное обвинение, тюрьма. Ну, вот со стороны смотришь – катастрофа. И что Библия говорит? «И был Господь с Иосифом». Так написано. И там не написано «Господь забрал его из тюрьмы», а написано «Господь был с ним». Там, в тюрьме. Бог не всегда вытаскивает нас из трудных обстоятельств. Он защищает нас не от трудных обстоятельств, а внутри них, своим присутствием. И сегодня тот же Господь говорит «Я с тобой». Я с тобой на твоей кухне, я с тобой в твоей больничной палате, вот в пробке, в которой ты сейчас стоишь, или в ночном беспокойстве о детях, я с тобой во все дни. А теперь представьте, вот обычное утро понедельника. Вы просыпаетесь, и сразу наваливается список дел. На работе сложный разговор, дома непростые отношения, внутри усталость, которая не получается выспать. И что меняет вот этот стих «Я с вами»? Он не убирает список дел, не отменяет сложный разговор, но он меняет нас. Мы идем не одни. Рядом тот, у которого вся власть на небе и на земле, тот, кто умер и воскрес. Вот так мы можем держаться за это обещание Христа. Произнесите его вслух. Когда тревога сжимает сердце, скажите себе не только в мыслях: «Иисус, я с тобой во все дни и сегодня тоже». Не ждите особенных условий, чтобы поверить. Мы часто думаем, вот когда все успокоится, вот тогда я буду ближе к Богу. Иисус не ждал, пока ученики соберутся. Он сказал: «Я с вами». Тем, кто только что Его предавал, отрекался, разбежался. Если Он с ними, Он и с нами сегодня, так ведь? Используйте вот это обещание Христа как топливо для послушания. Ведь великое поручение трудно. Поэтому укрепляйтесь в доверии Богу. Помните, мы маленькие, но Бог-то большой, да? Когда мы смотрим на свои проблемы, они кажутся огромными, но когда мы смотрим на Христа, они становятся на свое место. У Него всякая власть над болезнью, над начальством, над страной, над нашими завтрашними проблемами. Господи, Ты больше моей проблемы, Ты со мной, веди меня. Вот так молитесь нашему Иисусу. Дорогие друзья, пусть эта неделя пройдет вот с этим стихом, сея с вами. Запишите его, повторяйте. Помните, вы не одни, Иисус с вами до скончания века. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Живите ярко, вдохновляй!

0: 59-й псалом. «Ты отверг нас, Боже, и сокрушил. Ты был в гневе, вернись к нам снова. Ты заставил землю дрожать и расколол ее. Исцели ее раны, она содрогнется. Ты послал своему народу безотрадные времена. Ты напоил нас вином, от которого нас шатает. Но для тех, кто тебя боится, поднял ты знамя, чтобы они, собравшись к нему, стали для лука недосягаемы. Сохрани нас правой рукой своей. Ответь нам, чтобы возлюбленные тобой спаслись. Бог обещал в своем святилище: я разделю, торжествуя, Шихем и долину Суккот размерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем мой шлем, Иуда мой скипетр, Моав моя умывальная чаша, на Эдом я брошу мою сандалию, над землей филистимлян торжествующе воскликну. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу. Он низвергнет наших врагов».
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Когда мы поведали вам о возвращении Господа нашего Иисуса Христа в силе, мы не повторяли чьих-то замысловатых побосенок. Нет, мы сами стали очевидцами Его величия. Он принял от Бога Отца честь и славу, когда донесся к Нему голос величественной славы. Это мой Сын, мой любимый, в Нем моя отрада. Этот голос, донесшийся с неба, мы сами слышали, когда были с Ним на Святой Горе. Это еще больше убеждает нас в том, что подтвердились слова пророков. Вы поступите правильно, если будете относиться к ним как к светильнику, что горит в потемках, пока не просияет день и не взойдет у вас в сердцах утренняя звезда. Но прежде всего надо помнить, что ни одно пророчество Писания не может быть истолковано самим человеком, ведь никогда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога, и их побуждал Святой Дух».

0: 87-й псалом. «Господи, Бог спасения моего, днем и ночью взываю к Тебе. Пусть достигнет Тебя молитва моя, услышь мою мольбу. Насытилась душа моя страданиями, и жизнь моя приблизилась к миру мертвых. Я стал как те, кто спускается в пропасть, как потерявший силу человек. Я брошен между мертвыми, я подобен убитым, лежащим в могиле, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от твоей руки отторгнуты. Ты положил меня в глубокую пропасть, в темную бездну. Тяжестью лежит на мне твой гнев. Все волны твои захлестнули меня. Ты отвратил от меня друзей моих, сделал меня для них страшилищем. Я заключен и не могу выйти. Глаза истомились от горя. Господь, я взывал к Тебе каждый день, простирал к Тебе руки свои. Разве для мертвых Ты творишь чудеса? Разве встанут духи умерших, чтобы прославить Тебя? Уже ли в могиле будет возвещена милость Твоя и верность Твоя в погибели? Разве в мире тьмы познают Твои чудеса и праведность Твою в земле забвения? Но, Господи, я к Тебе взываю. Ранним утром молитва моя будет пред Тобой. Зачем Ты, Господи, отвергаешь мою душу? Зачем скрываешь от меня лицо свое? С юности я страдаю и близок к смерти. До отчаяния доведен я ужасами Твоими. Твоя ярость прошла надо мною. Твои устрашения сокрушили меня. Как вода окружают они меня целый день, поглощают меня целиком. Любимых и друзей отдалил Ты от меня, и тьма мой близкий друг».
1: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

Привет, друзья! С вами Катя. Есть ли у вас сегодня повод для радости? Уверена, что да. Кто-то из мудрых сказал, что радость духа – это признак его силы. Сильный духом человек обладает глубокой и не зависящей ни от чего радостью, потому что знает – Бог держит мир в своей руке. Все в его власти. Это ли не повод для радости?

0: 142-й псалом. «Господи, услышь молитву мою и внемли моим молениям. По своей верности и праведности ответь мне. Со слугой своим тяжбы не начинай, потому что никто из живущих не оправдается пред тобой. Преследует меня враг, жизнь мою придавил к земле, принуждает меня жить во тьме, как давно умерших. Я пал духом, сердце во мне онемело. Я вспоминаю дни давние, размышляю о всех делах твоих. Думаю о том, что сделали руки твои. Я простираю руки мои к тебе. Душа моя жаждет тебя, как высохшая земля. Поспеши, ответь мне, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай от меня своего лица, иначе я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Дай мне утром услышать о твоей милости, ведь я на тебя полагаюсь. Укажи мне путь, по которому мне идти, ведь к тебе возношу я душу. Господи, избавь меня от врагов. Я прибегаю к тебе за защитой. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты мой Бог. Пусть выведет меня дух твой благой на ровное место. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради праведности твоей выручи меня из беды. По милости твоей погуби врагов моих, истреби всех, кто ищет моей жизни, ведь я твой слуга».
1: Наш сайт свободная.медиа.

Как точно подмечено в стихотворении Александра Блока, покой нам только снится. Вся наша жизнь — это постоянная борьба и бег. Кто-то обещает нам карьерный рост и финансовое благополучие, кто-то долгую привлекательность, кто-то стабильное и предсказуемое развитие, и только Бог обещает нам покой посреди бури. И лично мне кажется, что последнее больше всего похоже на правду.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог, потому что оно может спасти вас».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: овощи, крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим в горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Настройся на хороший день.

чувствительный человек, точно безоружный среди хорошо вооруженных. Ауэрбах Бертольд, немецкий писатель.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Ну что, друзья мои, давайте начинать наш сегодняшний эфир.
3: Время быть сильным в вере.
2: Всем это точно.
3: Привет.
2: Особенно у нас здесь, в нашем регионе, в минувшие выходные было, без шуток, время быть сильным в вере.
3: Да, и это хорошая тренировка для наших способностей проявить себя как христиане. Как
2: да,
3: христиане.
2: Это точно. Нам, конечно, южане передают привет, потому что они живут в таком состоянии...
3: Уже давно.
2: Уже давно, да. Вот. Но у нас, конечно, в нашем московском регионе была мощнейшая, самая массированная атака беспилотников. Наверное, с начала СВО.
3: Такая вот у нас реальность, которую мы очень хотим поменять, но она не меняется. Mm-hmm. Хотелось бы мирного неба над головой. Мы
2: очень,
3: об этом молимся. С постом, я знаю, многие молятся. Что-то приходится менять в своей жизни. И это неизбежно.
2: Но вот пока что, что есть, то есть, что называется. Проснулся я ночью от того, что у меня пол подо мной вибрировал.
3: Угу.
2: От взрывов прям буквально трясло.
3: Бухало.
2: Да.
3: Как будто бы прямо под окном.
2: Ребятушки, как вы пережили ночь с субботы на воскресенье? Делитесь. Что вы чувствуете по этому поводу, рассказывайте, почему бы нет. Да, мы открыты для общения, наш чатик открыт в телеграмчике, или можете писать нам ВКонтакте в комментариях к анонсу эфира, как всегда. А мы сегодня будем говорить, ну, в принципе, созвучно, да?
3: Именно об этом,
2: с этими ощущениями.
3: На самом деле.
2: И это тема этого дня, и тема вообще этой недели, мы ее открываем. Бог с нами. Как обещает нам Господь, обещал Иисус, уходя на небо, он сказал: «Сия с вами до скончания века». Как вы это понимаете? Ощущаете ли вы это? И вообще, нужно ли это ощущать, чувствовать, что Бог с нами? Или достаточно просто сухого теоретического знания, что, ну, знаешь, как говорится, Бог в курсе все, что происходит, поэтому что нам об этом беспокоиться?
3: Да, не обращая внимания, Богу все известно, угу. Поэтому и ты тоже не беспокойся.
2: Да.
3: Ну, или другая крайность, что Бог так далеко, что дела ему нет до этих маленьких муравьишек.
2: Ну да.
3: Пусть сами разбираются.
2: Угу.
3: И мы разбираемся.
2: Руки, ноги, голова есть сами, как родители говорят, да?
3: Надо.
2: Руки, ноги есть, иди делай. Вот. И Бог тоже такой: я вам дал все потребное для жизни и благочестия. Идите и уже...
3: В чем проблема?
2: Найдите выход из сложившейся ситуации. В общем, либо мы чувствуем это присутствие, это тоже одна из крайностей, да, когда человек ищет этого ощущения Божьего присутствия в своей жизни, и что вот как только он теряет это хрупкое, неуловимое ощущение, все, значит, вера моя ослабела, значит, все плохо. Вот.
3: Да, и вообще вопрос сомнения для многих людей – это прямо вопрос, значит, я неверующий. Если я в чем-то засомневался, все, нет у меня, наверное, веры, все.
2: Угу.
3: И вот. Бог прогневался.
2: Рассказывайте, ощущаете ли вы это Божье присутствие на практике, и как? Как-то чувственно или просто знанием, и это влияет на ваши решения, на ваши поступки, и этого достаточно? Что значит Бог с нами, Иисус с нами до скончания века?

0: плеч и начинаем.
1: И вот сейчас мы вот сейчас да, вот поставим вот. И тоже будем начинать. Всем. А, кстати, я думаю, что это хит всех лагерей детских.
0: Будет.
1: В этом году. 100%.
0: Обязательно.
1: Хит.
0: Если у вас будет детский лагерь, не забудьте предложить именно эту песню. Ура!
1: Итак, ноги на ширине плеч, руки на пояс.
0: Например.
1: Поехали!

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Ты мне обещала хорошие новости. Сказала, что у тебя будет только хорошие новости.
2: А, обязательно. Мы вообще по позитиву, исключительно по позитиву. Например, что нас радует? Дети, например, нас радуют.
1: Да.
2: Тебя радуют дети?
1: Да.
2: Веселая история. Смотри, дети делают бумажные кораблики. Или разные другие кораблики, и отправляют их по воде. Вот весной особенно этим развлекаются. А вот в американском городе, в одном, в Нью-Гемпшире, в штате Массачусетс, целый проект был у детей. Они сделали детский кораблик, как научный проект, но он не бумажный был, а вот, ну, примерно 1.5 метра длиной. Такой солидненький кораблик. В него там заложили свои какие-то рисунки, там, ламинированные туда-сюда, и даже GPS-навигатор, чтобы отправить его в Атлантический океан и посмотреть, как там устроены течения и все такое. Хороший проект, мне прям нравится. Удивительное рядом, что через 1.5 года его обнаружили таки в Норвегии. Вот.
1: Ничего себе.
2: Да, история про то, как кораблик детский преодолел Атлантику за 462 дня. Потому что GPS-навигатор, конечно, хорошо, но в Атлантике начался сезон штормов. И техника подвела, кораблик перестал передавать сигнал. Дети 10 месяцев наблюдали, как он плывет, а потом потерялся он. Но 4 месяца спустя вновь появился сигнал. Видимо, он высох. Наконец, GPS. Все, я работаю. Лодка обнаружилась на необитаемом острове. Все, как я люблю. Около Дирниса в Норвегии. Но благодаря соцсетям смогли решить проблему, как кораблик себе, значит, вернуть. Потому что отправили сообщение через соцсети в ближайшую школу к этому Дирнису. Спросили, может ли кто-нибудь забрать путешественника. И родители и ребенок, шестиклассник вместе с собачкой.
1: Какая прелесть.
2: Отправились на лодке на этот остров. Нашли этот кораблик. Все зафотографировали. Потом по зуму созвонились с учениками той школы, этой школы. В общем, прекрасная история. Детский кораблик преодолел 13 тысяч километров и был найден на другом
1: просто
2: берегу Атлантики.
1: Прелесть. А у меня рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека.
2: Ох ты.
1: Из рубрики «Удивительное рядом». Немножко познавательного. На первом месте, ты не поверишь, Туркменистан.
2: Опа. Поливать любят?
1: Да, с огромным отрывом именно из-за гигантской сети орошения, которая еще с Советского Союза была построена с этих времен в Туркменистане.
2: А, я помню, там это поворот рек хотели тоже для
1: там
2: орошения
1: что-то
2: устроить.
1: Там что-то сумасшедшее совершенно сделали с системой орошения. Природа до сих пор не отойдет вообще от этого, потому что так-то это степи и пустыни, вот, но там цветущий сад сделан, поэтому с огромным отрывом. И на втором месте Черногория. Как это ни странно, но, видимо, тоже связано с поливом, да. Потому что это же житница Европы. Вот. На третьем месте с большим уже гигантским отрывом в 2 раза меньше Новая Зеландия, Гайана и Соединенные Штаты. Вот такая пятерка.
2: А мы, значит, не потребляем особо.
1: Ну, у нас, видимо, естественным образом...
2: Дождь идет.
1: Да. Поэтому у нас и так ок.
2: Понятно, хорошо. У меня тоже очень познавательно. Смотрел ли ты фильм «Ночь в музее»?
1: Да.
2: Так
1: я
2: вот,
1: вспоминаю, ну, кажется, да.
2: Веселый, интенсивный фильм. Там оживает ночью всякая живность, которая в музее.
1: Да.
2: А также индейцы, римляне и другие персонажи. Так вот, могу тебе сказать, что ученые выяснили, что ночь в музее может помочь нам справиться с выгоранием. Так что, если у тебя выгорание, можешь отправляться в музей. А почему? Дело в том, что культурные события нам помогают справляться с нагрузкой и защищают от эмоционального истощения и выгорания. Это не кто-нибудь тебе сказал, а целый медицинский психолог психиатрической клинической больницы №1 Екатерина Дронова.
1: Спасибо, Екатерина.
2: Да, она сказала, что искусство и архитектура влияют на биохимию мозга. Все серьезно, все по-научному тебе объясняется. Не просто тебе приятно посмотреть на картины или там зверушек, чучелки, а потому что у тебя биохимия мозга в этот момент меняется.
1: 100 лет не был в музее, кстати.
2: Вот. А сегодня, между прочим, Международный день музеев. Ура! Ежегодный праздник, который отмечается в этот день аж с 1977 года. Так что в следующем году ему будет даже 50 лет. И я в честь этого совершенно не думаю о том, что это праздник. Ночь музеев, кстати, была вот с субботы на воскресенье, 16 на 17, а мы 16 числа вместе с нашей прекрасной женской молитвенной группой, у нас есть такая, в церкви, отправились в Коломну и ходили на экскурсию по Коломенскому Кремлю. Кроме того, мы взяли с собой гитару и пели песни, в электричке, и нас никто не ругал.
1: Да ты что?
2: А наоборот, люди подходили, говорили, что благодарение, потому что мы христианские песни пели. А потом мы уселись на набережной, значит, было нас 10 человек. Да, пели песни из всего репертуара.
1: Вот это вы даете вообще.
2: Народ собрался, хлопали, благодарили, а дети танцевали около нас.
1: А шляпу поставили?
2: Нет, мы благословение за бесплатно раздавали.
1: На небесах награду, значит,
2: хотите. Так мы, значит, этот день музеев, можно сказать, отметили.
1: Слушай, шикарно. Вы вообще, во-первых, смелые.
2: Я
1: прям радуюсь этому. И, во-вторых, ты у меня самый культурный человек из всех моих знакомых, потому что ты регулярно посещаешь театры, какие-то музеи и вот эти вот всякие места.
2: Еще я организую движуху для народа.
1: Да, и организуешь движуху. Молодец. Я все про нейросети.
2: А у тебя наука, это прекрасно.
1: О больном. Увольнение с работы из-за искусственного интеллекта не принесли компаниям ожидаемых результатов.
2: Так.
1: Это вот исследовательская и консалтинговая фирма Gartner провела масштабное исследование среди 350 руководителей крупных компаний с выручкой не менее миллиарда долларов в год.
2: Ну, потому что кажется всем, что если нейросеть будет у тебя отвечать за маркетинг, будет писать тебе все тексты, то ты очень хорошо оптимизируешься, не надо платить всем этим нахлебникам, и будет у тебя все замечательно работать. Но люди все очень хорошо просчитывают все эти посты и не ведутся на такой маркетинг. Людей
1: надо.
2: Абсолютно
1: точно. Неестественно, пластиково как-то все выглядит, да. И мы с тобой тут байки потравили друг другу, как иногда работают нейросети. У меня супруга подрабатывать стала. И, значит, там нужно сделать запрос для обложки книги. Платная версия чата GPT, все по уму, то есть тебе не хохры-мухры. И, ну, я не помню, какие там были, значит, животные перечислены. Там, допустим, овца, лев и медведь. Там то-то. В названии она рисует там овцу, льва и волка.
2: Ну, потому что очень похож на медведя в ее воображении.
1: Хищник волосатый, сойдет, да? Ну, почему? Зубами. Почему такие элементарные вещи, которые двухлетний ребенок пальчиком покажет, где там медведь, а где волк?
2: Но она еще учится. Нейросеть
1: не может. Она еще маленькая пока.
2: Да. Ну, это так зло. Дело в том, что человек нейросети нужен, чтобы ее как-то держать в узде. Немножко.
1: А вот руководители компании, которые поувольняли своих сотрудников, думая, что, ну, что, зачем? Сейчас всю нейронку мне бесплатно сделает. А вот говорят, что нет. Оно так не работает.
2: Так оно не
1: и
2: работает.
1: Начинают возвращать уже.
2: Ура! Людей. Люди нужны людям.
1: Да. Ну и в тему тут же еще опрос, вот прям сразу вдогоночку. А более половины россиян, 54%, считают искусственный интеллект умнее себя. Тем не менее, да?
2: Ну,
1: при этом 13% уверены, что нейросеть имеет значительное интеллектуальное превосходство над человеком.
2: Но это объективно, как бы она имеет весь запас информации, который есть у человечества. Ты же вот не можешь иметь весь запас этой информации.
1: Нет.
2: Ты можешь только, там, не знаю, ну, в лучшем случае полистать энциклопедию, если ты такой олдскульный человек и любишь листать.
1: Да, но она же, по сути, то же самое делает. Она
2: просто очень быстро это делает.
1: Да. Я, например, спрашиваю у нейросети. При торможении стучит машина. Вот такой-то стук спереди. А она хоп-хоп-хоп. Варианты. Может быть это, может это, может это. Вот смотрите сами.
2: А я в выходные спрашивала у нейросети, как поменять на шланге штуцер, чтобы подключить. И она мне сразу рассказала.
1: Жалко, что она сама не может поменять, да?
2: Это следующий этап. А у меня новость вот такая для тебя. С вопроса снова начну. А хочешь ли ты, дорогой Андрей, жить в 10 раз дольше, при этом быть молодым и здоровым?
1: Ну, хочу.
2: Ну вот.
1: Допустим.
2: Можно будет.
1: Можно?
2: Скоро.
1: Здорово.
2: Ибо ученые наши дорогие обнаружили и даже успешно внедрили ген долголетия. Знаешь, есть такие очень страшненькие, но очень живучие организмы под названием голый землекоп. Слышал про таких?
1: Нет.
2: А вот, они такие из семей из таких-то землероек, но они вообще лысые абсолютно.
1: У меня сосед, когда копается в огороде, он торс.
2: А, он хочет соответствовать.
1: Уже немножечко похож. Наполовину на верхнюю он подходит.
2: И это удивительные животные, потому что они на лицо ужасные, но очень живучие. Живут причем колониями, как муравьи, например, да? Но это вообще млекопитающие. Ты удивишься. Так вот, их не так давно обнаружили и стали исследовать, и удивились тому, что вообще они из отряда грызунов,
1: ага.
2: Но живут они, я
1: так,
2: тебе сейчас
1: слепые,
2: скажу.
1: Я так понимаю.
2: Ну, у них там полмиллиметра эти глаза. Сейчас угу. Кто-то такой полмиллиметра.
1: Ну, только чуть-чуть света или не света.
2: Да,
1: или не,
2: ну, в общем, света, это все. Можно погуглить, опять же, и на них полюбоваться. А вот исследовать их стали, потому что их считают вообще панацеей от вообще старения. Они живут, землекопы, до 40 лет, при том, что продолжительность жизни, например, мыши, которая тоже землеройка, примерно 1.5 года. Угу. То есть ты понимаешь, в сколько раз дольше они живут, потому что у них обнаружен очень редкий ген, который отвечает за долголетие и не старение. То есть они не просто дряхлые старые, живут 40 лет там где-нибудь в уголочке.
1: Ну, выглядят они как дряхлые старые, честно говоря. Я сейчас
2: они на самом деле выглядят как будто бы новорожденные мыши. Вот это тебе скажу.
1: Я бы не хотел просто выглядеть так.
2: Нет, это...
1: Я сейчас вам в час кину, как это выглядит. Хотите вы быть как голый земляков, друзья?
2: А ты вот погугли новорожденную мышь, и ты поймешь, что она выглядит примерно так же. Так вот, эти животные, помимо того, что они живут в 40 раз дольше обычной мыши, они крайне редко болеют. У них вообще не обнаружен рак был до последнего момента. Один из их секретов – это высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которая вырабатывается в 10 раз больше, чем у мышей и людей. Так все бы ничего, а ученые встроили эту штуку, ген этот, грызунам.
1: Угу.
2: Вот. И в итоге получилось его привить. Повысился уровень вот этого в тканях.
1: Вот это вот кислоты, короче.
2: Снизилось возрастное воспаление, то, что приводит нас к старению, уменьшению продолжительности жизни. Улучшилось состояние кишечника. Модифицированные мыши оказались лучше защищены от спонтанных и искусственно вызванных опухолей. В общем, начали процесс ученые. Пока что не сильно впечатляющие, но как бы все равно приятные бонусы, потому что средняя продолжительность жизни мыши выросла на пока что 4%, но мы в эту сторону работаем, сказали ученые.
1: В рамках статистической погрешности пока что.
2: Что сказал исследователь, автор исследования Вера Горбунова? Наше исследование демонстрирует принципиальную возможность переноса уникальных механизмов долголетия, эволюционно возникших у долго живущих млекопитающих. Вот так вот. Так что ученые, они удивительные вещи делают. И, может быть, мы будем жить дольше. А может быть, на 4%.
1: Может быть, да. Но только боюсь, что это повлияет на наш внешний вид, и мы будем выглядеть так, как голый землекоп, которого я опубликовал в нашем чатике. Зайдите, посмотрите.
2: Спасибо большое.
1: В телеграме вот примерно вот так. Хотя, когда я не выспался, я, наверное, примерно так утром и выгляжу. И у меня последняя новость. Дефицит объятий и рукопожатий разрушает продуктивность и психику. Тактильные контакты не просто приятности, говорят ученые, а биологическая необходимость. Они снижают уровень стресса и усиливают, собственно, выработку окситоцина или гормона доверия. Так что 20-секундные объятия ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 20%. Поэтому не забывайте обниматься, обнимите своих близких. Сегодня давай рукопожатие с тобой. Прямо сейчас.
2: Мы только обнимемся!
1: Обнимайте тех, кто оказался рядом с вами, если это не противоречит закону.

0: Свободное радио.
1: Ты видела отцовское завещание?
2: Видела.
3: Ну и как, позвольте спросить, объяснить то, что он не включил туда меня?
2: Что ты спрашиваешь с тех пор, как ты взял?
3: Сколько можно?
2: Да и...
3: Ну мне позарез тогда 100 баксов надо было. Ну позарез, во как!
2: Угу.
3: Ну продал я эту мазню папину. Ну откуда я знал, что она это...
2: Сам ты мазня. Тебе и не снилось, сколько папа за эту картину заплатил.
3: Откуда я мог знать, что она такая дорогая?
2: Дорогая, недорогая. Ты вообще не имел права продавать чужую вещь.
3: Да все замяли. Сколько можно? Вернули ж картину-то. Что трепаться теперь?
2: Что ты сказал?
3: Ты что, не знала? Благотворитель какой-то нашелся, выкупил ее отцу, подарил.
2: Ты это на полном серьезе, брат?
3: Да правда, честное слово, говорю тебе, папе бы сидеть да радоваться, он вздумал меня в завещание не включать.
2: Постой, а ты хоть прощения у отца попросил?
3: Прощения?
2: Ну да.
3: С какой стати прощения? Картина же у него...
2: При чем здесь картина? Чтобы примириться с отцом, тебе нужно попросить у него прощения. Как ты не понимаешь?
4: Во Христе Бог уже давно готов примириться с вами. Но готовы ли вы прийти к Нему с покаянием?

0: сердце радость, в душе покой. Свободное радио.
1: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна. И сегодня завершаем третью главу. У нас любопытный отрывок про то, как к Иоанну приходят, про то, как такие, как будто бы намечаются какие-то разборки между учениками Иоанна и Иисуса.
2: Вот интересно, что люди все время хотят что-то разбираться и выстраивать какие-то иерархии. Кто первый, кто последний, ты мне, я тебе.
1: Причем Иоанн с Иисусом не хотят никаких разборок.
2: Да,
1: они давно уже решили, кто чем занимается, да, распределили зону ответственности. Ну вот ученики кипишат, прям кипишат. А как у апостола Павла, который рассуждает в послании к Коринфянам, там самое начало, да, как ученики в Коринфе говорят: я Павлов, там я Аполлосов, а я Петров. А я Христов вообще, говорят, я круче всех. Вот так и тут ученики начинают какие-то разборки. Ну, давайте почитаем. Так. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». О, интересно, да. Тут мы встречаем вдруг информацию, что Иисус кого-то крестил.
2: Между прочим, да, первое такое вот упоминание.
1: И, по-моему, единственное вообще. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, ну, собственно, элементарно, да? И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Вот они, события до того, как Иоанна заключили в темницу, происходит какое-то такое разногласие.
2: То есть есть два крестителя, да, на одном и том же Иордане.
1: Точно, как будто бы такая, две конкурирующие фирмы, организации, которые крестят. И непонятно, кому идти, кто круче.
2: Ну, в общем-то, и тут. А тут уже, кстати, намоленное такое место у Иоанна-то. Вообще дорожка протоптанная, все знают.
1: Тут какой-то новый, крутой.
2: И про него Иоанн сказал, что он не достоин развязать ремень обуви. То есть вроде как более серьезный.
1: И, соответственно, кто-то ходит к Иоанну очищаться, так сказать, для, ну, по параторенной дорожке, потому что работает. А кто-то говорит, что да ну нет, к Иоанну уже не надо, надо к Иисусу. И вот начинаются, видимо, какие-то споры. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Какими-то иудеями. Не очень понятно.
2: Ну, потому что все были иудеи, которые шли очищаться. Либо к Иоанну, либо
1: туда. И, видимо, Иоанновы говорили, что очищаться нужно только у нас. Я так понимаю,
2: например.
1: Раз спор произошел.
2: Эти иудеи вообще ритуальное омовение, очищение практиковали. Да? Всегда это было. Вот, может, и из-за этого тоже спор.
1: Ну, а эти
2: надо
1: говорят,
2: ли идти
1: что...
2: к Иоанну или вообще не надо?
1: И как правильно это делать? И пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, что он крестит, и все идут к нему».
2: Да, вот он крестит.
1: Вот, да. Тот, который вот был с тобой, и о котором ты свидетельствовал, вот он тут вот дальше по реке тоже крестит, и идут к нему. Да, возможно, это звучит как такая претензия. Ну, точнее, нет, не к Иоанну претензия, это вопрос, что нам с ним делать? Потому что люди уже перестают приходить к нам и приходят к нему.
2: Да, сказано, все идут к нему. То есть как будто это зарастет уже народная тропа сюда.
1: Да. Кучка какая-то народа. У нас раньше такие толпы были. А где все? Они все идут вот к тому, о котором ты свидетельствовал. И он сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетельствовали о том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должен расти, а мне умоляться. Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земное есть, и говорит, как сущий от земли, а приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную». Это, мне кажется, уже Иоанн добавляет. «А неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
2: Иоанн добавляет к Иоанну.
1: Да, другой Иоанн. Вот. В общем, у Иоанна спрашивают, что нам делать вот с этим человеком, который вроде как круче тебя, который начал крестить, но начал вроде как перетягивать одеяло. Вот. У Иоанна нету никаких конкурирующих чувств по отношению к Иисусу. Да. Вообще так-то он еще, будучи младенцем в утробе, уже радовался тому, что Иисус, как Сын Божий, пришел на землю. Угу. Вот. Поэтому он к нему очень хорошо относится. Правда, был момент, когда Иоанн уже из темницы, да, задаст вопрос через учеников. Ты ли тот все-таки? Или нам какого-то другого ждать? Потому что не сбывались его чаяния и надежды. Возможно, mm-hmm. пришло какое-то разочарование. Но здесь он не проявляет маловерия. И он тут целую проповедь им задвинул про Иисуса Христа. Во-первых, он прекрасно говорит о нем как о женихе. То есть тут он приводит аналогию со свадьбой, когда сначала друг жениха является как бы центром всего события, а потом уже, когда он там приходит и выходит жених, тут все, тут уже друг жениха не нужен. Тут все, он ушел на задний план, тут теперь жених самый главный. И вот Иоанн говорит именно так, что я был как бы другом жениха, да, а теперь жених говорит, все, мне только радоваться остается, я отошел в тень, я больше уже не нужен. Моя надежда, моя радость исполнилась, говорит он. И ему должен расти, а мне умоляться. Дальше он говорит о том, что Иисус пришел свыше, то есть он говорит, я от земли, вот, я земной, а он от небес. Чувствуете разницу, да? А вот. И принимающий свидетельство того, кто пришел от небес, по сути, принимает свидетельство от Бога. И сим запечатлен, что Бог истинен, говорит. Ну, то есть принимающий Иисуса принимает и самого Бога. Говорит нам Иоанн таким уже пророческим образом. Либо это уже комментарий Иоанна Богослова. Тут комментаторы, кстати, разнятся.
2: Кавычек здесь не стоит, да, где кончается речь одного, начинается
1: очень непонятно, да, как будто плавно перетекает от ответа Иоанна Крестителя к богословскому комментарию от Иоанна Богослова уже. Вот. И ну, дальше действительно чисто уже проповедь богословская. Отец любит сына и все дал в руку его. То есть нам Иоанн и констатирует, что Иисус с небес от Отца, и что верующий в сына имеет и Отца, верующий в сына имеет жизнь вечную, которая исходит от Отца. Поэтому, грубо говоря, ответ Иоанна: вы чего, ребята? Вы что, попутали,
2: что ли? Вы о чем вообще здесь,
1: да,
2: говорите?
1: Какая конкуренция?
2: Да.
1: Как это, что нам с ним делать? Там, что, запрещать, что ли, пойти и побить их там? Вот. Конечно же, Иисус главнее. Иоанн еще раз это подтверждает и подчеркивает так, как уже говорил, о том, что я вообще не достоин ремень обуви развязать у него.
2: Да.
1: А вы тут развели.
2: Слушай, хорошая аналогия тоже для нас сегодня. Вот когда, например, в каком-то городе появляется новая община, и есть такой соблазн у уже существующей mm-hmm. общины сказать, ну, вообще-то у нас здесь поляна наша.
1: Мы тут первые были.
2: Мы тут крестим, мы тут уже давно, mm-hmm. люди знают. Это зачем еще вот этих вот, понимаешь, тут открывать?
1: Да, или даже мы тут еще во времена Советского Союза были, мы тут гонения пережили, и наши пресвитеры в тюрьмах сидели. А вы, молодежь какая-то, пришла и устроили тут движ с кормлением бездомных и уличными евангелизациями. Вы
2: да.
1: что себе позволяете?
2: Приглашайте людей к нам, мы тоже, да. в общем, все сделаем как положено. И вот здесь тогда вот принцип, который читаем в Евангелии, да, что Господь дает сам откровение, mm-hmm. и люди могут начинать новую общину, крестить на Иордане или что-то еще делать. И Господь либо благословляет, либо не благословляет, потому что это дело Божье. Это не mm-hmm. просто какая-то enterprise, какие-нибудь там фирма действительно новая открывается, конкурирующая. Mm-hmm. Все по-другому в небесном государстве.
1: Не мерою Бог дает духа.
2: Пусть
1: и
2: будет
1: где
2: больше.
1: Хочет, там и дает.
2: И лучше, да.
1: И не нам судить об этом.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано с любовью.
4: Одно из выражений, которое я запомнил на всю жизнь, кто-то из опытных верующих мне сказал: «Не переживай, Бог в курсе». И это действительно успокаивает, потому что ты вспоминаешь о том, что ты не один вообще глобально в этой ситуации, что есть Небесный Отец, который знает о том, в какой ситуации ты сейчас находишься, который видит тебя. И вот, да, кстати, классно, в псалмах, по-моему, «Очи твои видели меня еще, когда я был младенцем». То есть ты видишь меня, Господь. Вот это древнее понимание, что Бог на тебя смотрит и тебя видит, оно уже ободряет. Он в курсе. Он не ушел куда-то, он тебя не забыл, он не вышел.
5: Да, это прям противоположность детской позиции, которая звучит так, типа, если я не вижу маму, то мамы нету, да? То есть если маленького совсем ребенка вспомним, что он так теряется, если вот тебя... А ты, может быть, буквально тут вот стоишь в трех шагах, просто вот он не видит, у него паника, конец света. Потерялся я один, одинешенек на всем белом свете.
4: Навсегда теперь останусь один.
5: Да, там тоже такое максимальное сразу измерение возникает. Или темнота там, да?
4: Вышел я недавно из дома, значит, покосить газон, а младшенький у меня остался спать дома. Но я взял радионяню с собой, на всякий случай, если он там проснется, я, значит, услышу, увижу и прибегу к нему. Вот. Но радионянь села благополучно, вот, и поэтому я не услышал, когда он встал, стал звать, и потом я уже услышал, как он из дома зовет. Вот. Я забежал, он очень был напуган, плакал. Я извинялся перед ним, что вот, прости, папа вот ушел. Вот. Но это, да, это картина. То есть, на самом деле, он меня не нашел минут пять. Но он был очень напуган. Вот мы, как верующие, иногда не чувствуем Божьего присутствия. Нам кажется, будто бы он вышел куда-то, газон покосить, на какой-то планете.
5: И радионяню выключил, да?
4: Да. И как будто радионянь села, как будто бы он нас не слышит.
5: Да, вот ты пока рассказывала, я подумала о том, что хорошая аналогия, и хорошо, что ты все-таки не наш Небесный Отец.
4: Это точно, я гораздо хуже.
5: Нет, что он-то действительно слышит, а мы, как вот твой прекрасный сын, сыночек, да, Ленечка, который позвал: Иисус, Господи, Господи!
4: А он молчит, понимаешь? А там еще эта страшная газонокосилка на улице жужжит.
5: Страшно,
4: он очень боится.
5: И не выйдешь, да?
4: Вообще непонятно, что делать.
5: И все, так будет всегда. Понимаешь, так
4: для
5: будет
4: ребенка
5: всегда,
4: ощущение,
5: кажется,
4: так будет всегда.
5: Ощущение. И мы такие вот дети часто,
4: ну, мы поднимались,
5: да?
4: Попили сока и пошли гулять вместе, и все. Поехали кататься на велосипеде. Все исправилось, да? И мы тоже как... Вот точно так же с Богом, на самом деле. Нам плохо, мы о чем-то переживаем, мы его зовем, а потом мы вдруг понимаем, что да, он здесь, да, он нас слышит. И ситуация меняется, и мы довольны, как слоны снова, да?
5: Да, и вот вообще вопрос, что для нас большим испытанием является: молчание Бога, вот тишина, или какие-то обстоятельства, которые нас пугают в этот момент? То есть что вообще для нас страшнее? Или это комбо такое?
4: Это комбо двойное, да, с умножением.
5: А мне кажется, как только мы перестаем слышать Бога, вот эту тишину давящую мы вдруг ощущаем, у нас сразу другие звуки обостряются, то есть как будто бы в 10 раз громче. Это газонокосилка работает, далее. То есть тебе кажется, что все катастрофически. Ну и если так оглянуться вокруг, правда, вокруг

0: стала представлять самые невероятные сюжеты, сценарии, которые, ну, вплоть до инопланетян. Нет, ладно, инопланетян не было в ее голове.
1: Да. Газонокосилка разозлился, съела папу, например, и теперь нападет на меня.
0: У нее даже в одном из сценариев было, что пришел какой-то страшный человек, похожий на ее отца, но не отец, и забрал ее, а ее, в общем... Паника просто в космических масштабах разрослась.
1: Это же мы. И мы, взрослые, точно такие же. Да. Мы начинаем себя воображать, надумываем таких проблем, которых у нас на самом деле нету.
0: Да.
1: А все потому, что мы чувствуем себя беспомощными. Когда мы ощущаем себя беспомощными, беззащитными, мы начинаем погружаться в этот страх еще больше и ковыряться
0: где
1: в нем, копаться
0: в нем. Где ты, Бог? Где ты?
1: Да,
0: и все,
1: да.
0: Нам очень
1: и как
0: очень
1: Давид, враги
0: страшно.
1: Окружили меня. Они некому. Подступили уже, воды подступили к горлу, все.
0: И очень, да, страшно и тяжело. А вот как мы уже тоже с тобой за эфиром чуть-чуть сказали, страх – это самое разрушительное для нас и для нашей психики состояние, потому что мы начинаем паниковать, мы начинаем принимать такие решения, которые в нормальном состоянии точно бы не приняли. А вот под влиянием страха у нас вырастают монстры какие-то во всех углах.
1: Но при этом он говорит, что он всегда рядом.
0: Нас давит тишина.
1: Он нам обещает и говорит: я с вами до скончания века. И в Писании нет ни одно обещание того, что Бог с нами, но мы можем его не видеть, не слышать, не ощущать и не видеть его действия в нашей жизни, потому что мы просим и не получаем, мы вызываем, ничего не меняется. И вот тогда приходит вот это ощущение, что на самом деле ты его и рядом нет.
0: Да, и как научиться видеть его, слышать его, когда не чувствуешь, не ощущаешь. Вот
1: и,
0: вопрос.
1: Да, и может быть, и совсем не обязательно его чувствовать и ощущать. Может, достаточно просто знания о том, что он есть.
0: Ну вот, вот. Давай какие-нибудь лайфхаки-то дадим людям.
1: Ой, ну давай будем искать
0: послушаем
1: лайфхаки.
0: Музыку.
1: А послушаем музыку. Я тут вспомнил раз псалом, что воды подступили ко мне. Аврил Лавин мне вспомнилась.
0: Ох ты, себе, да. Неожиданный поворот.
1: У нее серьезное заболевание, у нее болезнь Лайма. Вот, к сожалению, в запущенном виде не лечится эта штука. У нее было серьезное обострение, она умирала. И вот она написала эту песню, умирая на смертном одре. Она вдруг вот такие строки из псалма ей пришли в голову. И она написала песню «Head Above Water». Держи мою голову над водой, чтобы я не утонула. Она говорила, что я ощущаю, что я умираю, я погружаюсь как будто бы под воду. Вот, и взмолилась Богу вот этими словами, именно словами псалма. И говорит, Господь ответил.
0: Но мы знаем, что она продолжает петь.
1: Она осталась жива. Вот, поэтому послушаем вот эту песню и вернемся снова к вам.
0: Yes.

0: со свободным радио.
1: Ученики ходили с Христом, знали его лично, могли, как говорил Иоанн. Иоанн же говорил, мы ощущали, мы трогали его даже, да, это слово воплотившееся. Да. Можно было его обнять, похлопать по плечу.
2: Ну вот, кстати, вот так вот по-человечески это Иоанн именно всегда подчеркивает, да.
1: Вот, и пока он был рядом, казалось, все будет хорошо. Они были совершенно уверены в том, что они делают, в своем призвании, в своем будущем. Ну, конечно, были какие-то у них странности, типа, кто из нас главный, когда ты там наконец-то на царство придешь, и этих римлян пинком.
2: Ну, они вроде слушали, но не особо понимали.
1: И он их предупреждал, что мне надлежит то-то, то-то, мне надлежит пострадать, умереть там. И Петр иногда ему противоречил. То скажет, значит, ты Христос, Сын Бога Живого, то через 5 минут такой, да не будет этого с тобою. Вот. То он, значит, Дух Святой ему открыл, то отойди от меня, сатана. Но, тем не менее, ученики были рядом с ним, держались за него, слушались его, и я думаю, что никого из них не было сомнений, что они на правильной стороне находятся. А вот когда Иисуса не стало, когда Иисус умер, был похоронен, и в первое время, в первые моменты мы читаем и видим полную растерянность учеников. Опять же, у того же Иоанна прекрасные слова «пойду опять рыбачить».
2: Да? Ну, чем они стали заниматься,
1: но,
2: да?
1: Ребята, расходимся обратно, учителя больше нет. Как вообще дальше быть? Видимо, никак. Возвращаемся к тому, с чего начали. Вот, потому что они перестали видеть его ощутимое присутствие.
2: Ну да, все, улетел.
1: Да. Не улетел, он умер.
2: А, подожди, еще до Вознесения.
1: До Вознесения, да, вот это вот было у них ощущение полной потерянности. Его больше нет с нами. А потом он приходит к ним, да, является и говорит, что не переживайте, я дам вам утешителя. Духа Святого вам там, да? Вот, и как ты правильно заметила, да, даже до пришествия Святого Духа тоже, наверное, не было у них четкого понимания, зачем они и куда, и как. Они собирались вместе уже, они молились вместе, но они не выходили на миссию. Да?
2: Но они, во всяком случае, были вместе. Вот они сидели такие...
1: Они ждали. И он же обещал, что что-то будет.
2: В кучку собрались.
1: Что-то произойдет, и они сидели ждали.
2: Ну и по слову, да, он сказал, оставайтесь здесь. Помнишь,
1: дождались?
2: Сказал?
1: Да, да, да. И дождались. Пришел Дух Святой, и с этих пор жизнь церкви уже была неузнаваема и изменена. Вот именно как будто бы Бог присутствует с нами через Духа Святого.
2: 100% так оно и есть. Потому что христианство не стало бы мировой религией, если бы не вмешательство Духа Святого, который вот показал, дал силу. Да, и то, что творили люди, невозможно представить как бы обычными способами.
1: То есть как будто бы без мистического присутствия Духа Святого даже у таких супергероев веры, как ученики Иисуса, даже 12 апостолов, ну, 11 на тот момент.
2: Они там выбрали 12.
1: Это они чуть попозже, да, выбирают. Без присутствия Божьего даже они теряются. Они такие чудеса творили именем Иисуса. Они там бесов изгоняли, они исцеляли. Казалось бы, ребята, ну, кому как не вам быть твердыми в вере. Ты камень, на котором я построю церковь свою, говорит Иисус. А он этот камень, ну, все, пойду рыбачить. Вот, они потеряли. Вот, и без присутствия Божьего, без чудотворного Божьего присутствия, даже такие герои веры теряются и куда-то пропадают.
2: Мы чем лучше? Мы вот. Ничем не отличаемся.
1: Значит, на самом деле, церковь и вера – это постоянное, нон-стоп происходящее чудо.
2: Это точно. Хотя вот мы иногда и напоминаем себе о тех чудесах, которые мы уже видели. Часто это знание как-то притупляется, и вот, казалось бы, уже Бог столько тебе явил, вот как только что вспомнили учеников, которые видели столько всего. Боже мой, сколько чудес они видели.
1: Так воскрешение они не только видели, Лазаря. Они сами творили чудеса. Он же их послал на миссию, они пошли и творили чудеса именем Иисуса. Понимаешь, ученики на миссию были посланы.
2: Они, понимаешь, помнишь, они пришли и сказали, у нас не получилось. Мы этим духом приказываем, они нет. Пойдем.
1: Был у них эпизод, когда не получилось, но он же их когда послал, говорит, не берите с собой ни там, одежды, там ничего, не берите, все вам будет дано. Вот. И они видели чудеса, которые Бог творил говорил даже через них.
2: Ну вот и мы тоже, кстати, видим, что через нас какие-то люди, например, получали тоже и благословение, и даже исцеление есть у людей, свидетельства такие, и, не знаю, восстановление и так далее. А потом проходит какое-то время, и у нас опять как чистый лист. А вообще, будет ли, чего-либо хорошее в моей жизни-то еще? Вдруг такая мыслишка закрадывается.
1: Значит, без ощущения Божьего присутствия все-таки трудно нам. И невозможно даже. И без мистического Божьего присутствия мы веру потеряем.
2: Что делать-то, да? Делать-то что?
1: Ну вот в какой-то... То есть мы, давай возьмем за факт, что Божье Слово не врет. И если Он обещал прибыть с нами, Он пребывает с нами. И если Дух Святой обещал быть с нами, то Он с нами на самом деле. Другое дело, что мы иногда это видим, иногда нет. Иногда это ощущаем, иногда нет.
2: Иногда мы закрыли глазки, а иногда открыли.
1: Как в мультике это. Как прекрасно закрывать и открывать глаза. Помнишь, пластилиновый такой мультик был?
2: Вот это я сейчас не помню, это, видимо, твоя тема.
1: Советский мультик.
2: Еще синий трактор мне спой, я знаю.
1: Нет, нет, это нет, это новодел, это все
2: не пойдет, не пойдет. Хорошо.
1: Поэтому, да, вот мы за основание берем, что Божье Слово нам не врет, но вместе с тем иногда мы ощущаем, а иногда не ощущаем. Иногда как будто бы действительно Бог куда-то вышел покосить траву, а мы остались совсем одни. В чем дело? Почему так происходит? Давай об этом порассуждаем.
2: И об этом порассуждаем. И можно еще сказать, что это очень важный момент признать вот этот, не знаю, правду эту, истину. Сказать: «Господь, я не понимаю, что происходит». Какая-то честная такая вот молитва, которую ты можешь Богу сказать. Он всегда, Иисус всегда за честность. Мне кажется, Он всегда был против фарисейства и лицемерия, но всегда за разговоры открытые. Когда ты говоришь: «Мне страшно, мне больно, я не понимаю, но я знаю, что ты здесь».
1: Ну, я верую, принимаю, что ты здесь, но я даже не чувствую, что ты здесь. Можно даже так прямо сказать?
2: Можно.
1: Я тебя не ощущаю. Мне кажется, что ты куда-то ушел, ты от меня отвернулся. Давид постоянно молится. Честно, да? Вот мне чем псалмы
2: нравятся?
1: Почему
2: ты оставил меня?
1: И чем
2: слова
1: всем нравятся псалмы? Потому что они честные.
2: Да.
1: Эти эмоциональные качели, которые мы переживаем, Давид переживал. Эти претензии, которые... Он говорит: враги собрались вокруг меня, все кивают головой. Ну что, где твой Бог? Он постоянно жалуется. Ну что?
2: Он прям... И ты где вообще? Искренне, почему,
1: да,
2: ты их благословляешь?
1: Почему ты, говорит, ты им не вломишь им по челюсти за то, что они так вот со мной и с тобой?
2: В общем, мы за честность и точно знаем, что Богу это угодно.
1: Да, и даже у Давида, мужа по сердцу Божьему, были
2: как
1: моменты, ощущение, что Бог где-то вообще не с ним совсем.
2: Поговорим.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио.
1: Слушай, нам с тобой повезло. Мы с тобой никогда не сидели в тюрьме. В темнице и в колодках закованные не сидели, и наручниками прикованные к батарее вроде никогда не были, да?
2: Но меня один раз приводили в полицию. Было
1: дело. У тебя был привод?
2: Да. И знаешь, за что?
1: За что?
2: За то, что мы организовали евангелизацию на улице в Омске.
1: Какие вы опасные люди.
2: Да, и нас вызвали, ну, как бы приехал патруль, и вот нас от того-сего в участок. Объясните, что вы тут устроили за дебош?
1: Устроили общественно опасные
2: деяния. Да, ну, кстати, это были еще такие вегетарианские времена, когда нам, в принципе, ничего не прилетело. Вот это был еще... Боже, 98-й, наверное, год, да. Сейчас это бы так легко не закончилось.
1: Ну, сейчас, наверное, бы административка была бы за какую-то миссионерскую деятельность незаконную. Вот. А, кстати говоря, тут запретили, сделали нежелательную организацию миссии Евразии в России.
2: Да
1: если
2: ладно?
1: Ты не знала, да. С 14 мая. Ее включили в реестр нежелательных. Теперь литература, которая с маркировкой «Миссия Евразия», ну, скажем так, ее можно хранить, но ее нельзя распространять. Теперь и обратите внимание, посмотрите, кстати, юридические каналы, если подписаны там «Вестник», «Экспресс» там, или другие адвокатские каналы. Будьте осторожны, я предупреждаю. Уже, как только это произошло, уже пошли проверочки по магазинам. И, например, изъяли «Евангелие», изданной миссии Евразия, и штраф паяли магазину «Слово» в Санкт-Петербурге.
2: Быстро, слушай.
1: За Евангелие, слово в слово, синодальный перевод. Ничего там другого нету. Просто на обложечке вот шильдик нарисован с рыбкой вот с этой. Уже изъяли. Уже. Так что будьте внимательны и осторожны, я предупреждаю. Ну вот.
2: Это к разговору о том, что нам очень повезло, что у нас нету, тюремных сроков.
1: Ну вот в книге «Деяний» в самом начале мы читаем, вот оно, начало церкви, вот он, Дух Святой, который просто покрывает и перекрывает все здравомыслие апостолов, которые начинают проповедовать, и когда их призывают к ответу, например, и говорят, ай-яй-яй, вы так не делаете, вы больше про Иисуса не проповедуете. Они что говорят? Они вообще такую наглую вещь в ответ говорят. Ну, посудите сами. Что нам делать? То, что нам Бог сказал делать, или то, что вы нам говорите делать? Ну, очевидно, мы будем делать то, что нам Бог сказал.
2: Ну, у них резонный вопрос. А как вам Бог сказал? Красными буквами на стене написал? Покажите, предъявите.
1: Они скажут, что мы лично Иисуса знали. Так что вы тут нам, понимаешь, не того, наверное.
2: Да, но бывает у нас в жизни, что испытания затягиваются.
1: Вот. И я верю, что они ощущали присутствие Божие настолько явно и сильно, что у них была смелость и дерзновение дать вот такой ответ.
2: Угу.
1: Вот. Или чуть позже, когда мы читаем про Петра или Павла, которые были заключены. Вот, по-моему, это Павел пел, да? Воспевал Бога.
2: Петр с силой.
1: Петр, да?
2: Угу.
1: Павел с силой.
2: Петр, Павел.
1: Короче говоря, кто-то...
2: Петр, Павел
1: кто-то
2: и Сила.
1: Них, да, сидели в тюрьме, в колодках.
2: Павел.
1: Павел все-таки. Да. В общем, они пели. Вот это потрясающе. Пели они, заключенные в тюрьме. Вот если мы с тобой в тюрьме окажемся, мне кажется, нам последнее, что придет в голову, это славить Бога псалмами.
2: А кто его знает? Вот я не знаю, как верующие себя ведут в тюрьмах сейчас. Тоже, опять же, не наблюдала. Может, и поет кто.
1: Может быть. Но это, опять же, ощущение такого Божьего наполнения присутствия.
2: Ну, это, да, это знак
1: сверх
2: большой.
1: Сверх всех обстоятельств,
2: да.
1: Просто.
2: Такое проявление внутреннего состояния, когда ты можешь запеть.
1: Угу.
2: И именно песни хвалы. Не просто там «Выйду в поле с конем».
1: Хотя это хорошая песня.
2: Очень духоподъемная. Люди очень любят.
1: Вот. И в Писании мы встречаем немало таких примеров, когда люди ощущали Божье присутствие и действовали вот совершенно нелогично и страшно. Вот тот же Стефан, который настолько ощущал Божье присутствие, что даже вслух сказал «вижу». Говорит, вижу небеса, отверстия, и вижу от Бога Отца на троне и сына его, который восседает рядом с ним, да, чем вызвал окончательный просто шквал негодования, да, и его...
2: И все закончилось.
1: И суд закончился тут же самоуправством и расправой с побиением камнями, которые уже не практиковались, на самом деле, в то время, потому что вообще-то смертная казнь — это... Ну, нужно было у римлян сначала спросить. да, монополия на насилие была у римской власти, но их настолько вот это разозлило, что его тут же потащили и убили. Но Стефан чувствовал присутствие Божие и дерзновение говорить об этом. Не пойти на компромисс, не сказать, ну да, что-то я перегнул палку в проповеди, там, мы больше не будем. И тихонечко куда-нибудь ретироваться в какой-нибудь регион поспокойнее, где вести, как там говорят...
2: Тихую и безмятежную жизнь. Очень это хочется нам, да.
1: Мы все прямо хотим вести эту тихую безмятежную жизнь. Но он ощущал свое призвание и настолько явственно, мне кажется, чувствовал Божье присутствие, что не мог это скрывать.
2: Ну, слушай, у этой ситуации есть и оборотная сторона, как всегда. Вот бывают люди, которые так явно чувствуют свою правоту и говорят, что это мне Бог сказал, говорю от имени Бога, и религиозный фанатизм никто не отменял. И мне вспоминаются исторические события, как всегда. Не знаю, тот же Савонарола, который очень был пламенным проповедником. В какой-то момент он сказал, а это было все в эпоху итальянского возрождения, что надо избавляться от всех этих еретических ужасных картин. И, ты знаешь, даже Боттичелли потащил все свои полотна на костер, потому что говорит, ну что я вообще накалякал тут?
1: Что я наделал?
2: Да, и много всего в этот момент было уничтожено. Ну, и Савонарола плохо кончил, потому что официальная церковь сказала, что не от Бога сие, хотя он говорил, что это от Бога у него точно, а эти говорят, нет, точно не от Бога. Ну, и тут нашла коса на камень.
1: Ну, а инквизиторы? Какой-то Торквемада, если не ошибаюсь.
2: Есть такое, да.
1: Он же абсолютно был уверен в своей правоте.
2: Да, и поэтому...
1: за Бога ради.
2: С одной стороны, мы читаем в Священном Писании примеры, да, когда люди так уверены как бы вот в Божьем присутствии, что готовы идти на смерть, а потом...
1: На чужую причем.
2: Да и на свою. Ну, подожди. Да, на свою про Стефана ты начал рассказывать, да? Когда человек идет абсолютно убежденным, да, и тут вспоминаются какие-нибудь старообрядцы, которые самосожжением тоже вот за двоеперстие шли на костер, в принципе, и сами себя там поджигали. И где найти нам, вот, пожалуйста, объясните золотую середину, как понять, это вообще Бог мне сказал? Вот это, вот стоять на этом вот, не...
1: Столбе.
2: Как там, кто у нас сказал, на сём стою и не могу иначе.
1: Да, да, да.
2: Вот, и... Или это не так? Где же нам быть уверенными в Божьем присутствии-то во времена испытаний? Может, это не Божье испытание, это в этот момент вовсе.
1: Ну, я вдохновляюсь примерами из книги «Деяний» Священного Писания, где люди за веру во Христа были готовы пойти на жертву. Все-таки, ну, из песни слов не выкинешь. Эти примеры есть. Но у каждого свой
2: путь.
1: А
2: в нашей жизни-то это бывает такое? Вот тебя когда-нибудь за веру во Христа преследовали?
1: Ну, вот так, я же начал с того, что нам с тобой повезло. Ну, хотя тебя преследовали, видишь, тебя арестовывали. Наколки есть?
2: Не успела посидеть.
1: Там час только до оформления был.
2: Точка.
1: Не успели.
2: Нет, ну, кроме вот присутствия в местах не столь отдаленных, что больше других не бывает, каких-то преследований?
1: Да бывает, наверное, конечно. Я не знаю, у меня не было преследований, но было отношение как к странному, было презрительное отношение какое-то, было не вписывание в контекст, в компанию. Вот. Но я человек довольно скользкий. Я всегда умудряюсь как-то проскользнуть и найти лазеечку. Не, я как голый землекоп, вот, которого я публиковал.
2: Ты себе льстишь.
1: Вот. Бывают, кстати, люди... которые нарываются на неприятности и радуются.
2: А ты ускользаешь.
1: А я, наоборот, ускользаю всегда от неприятностей, поэтому мне особо-то и рассказать вообще по жизни нечего.
2: Вот так вот. А где свидетельство-то? Свидетельство чудес.
1: Да.
2: Чудеса какие-нибудь были?
1: Я к чему начал вообще? Потому что во времена, когда тебя призывают к ответу, Иисус что обещал? Что не заботьтесь, что вам говорить, потому что Дух Святой будет говорить через вас. И в книге «Деяний» мы неоднократно это встречаем. Они не заботятся, они не боятся, не переживают, не заботятся о репутации какой-то или не пытаются логически выстроить свою защиту, просто говорят, как верят, как есть. и Дух Святой работает, и что-то происходило, да, какие-то чудеса происходили. Не всегда избавление. Да, если бы, кстати, мы видели, что всегда происходит избавление, это бы нас больше ободрило. Например, Стефан у нас тоже есть. Потому что иногда это заканчивалось мученичеством.
2: Да, если бы всех Иисус восцелял, исцелял и воскрешал, то вообще было бы совсем другое Евангелие.
1: Да. Но это я все длинный заход к тому, что говорят, когда у тебя самые тяжелые времена, когда тебя больше всего сдавило, спрессовало, ты больше всего чувствуешь Божье присутствие. Вот говорят так.
2: А ты как говоришь?
1: А я не знаю.
2: Потому что тебя не прессует вообще
1: ничего. Ты знаешь,
2: ничего.
1: Потому что иногда во времена прессинга тебе кажется, что Бог молчит, его вообще нету, а может быть, я его и выдумал. А иногда работает ровно наоборот. Когда ты чувствуешь, что он прям рядом и вообще все контролирует, все держит в своих руках. А ну где-то так, где-то так. Ребята, поделитесь с нами, расскажите. Я знаю, что у вас есть...
2: Какой-нибудь способ связи. Ну, хоть голубя какого-то почтового отправьте нам.
1: Голубя земляков. Отправьте.
2: Пусть он докопает.
1: Расскажите, потому что я знаю, что у вас есть замечательный, глубокий христианский опыт, о котором мне, возможно, и только мечтать. Вот, поделитесь своей историей, как вы ощущали Божье присутствие, возможно, в трудные времена, во времена прессинга.
2: Да, потому что у нас с Андреем есть, конечно, несколько историй, но нам хочется услышать ваши. Ведь всегда интересно посмотреть глазами другого человека на ту же самую историю, на ту же самую проблему. Возможно, вам есть чем поделиться и ободрить наших слушателей.
1: Вот расскажи, в минувшие выходные, ноченькой, темненькой, когда все вокруг побахало, ты чувствовал присутствие Божье?
2: Я даже об этом не подумала, но точно захотелось помолиться. И вместе с детьми, обнявшись, мы сразу вот эту, кстати, простую и честную молитву сказали: «Господь, очень страшно, не знаем, что происходит, но знаем, что ты рядом, помоги, защити, дай покой».
1: Полегчало?
2: Собственно, да, очень полегчало. Легли спать, накрылись подушкой, чтобы не было слышно, и... Все заснули.
1: Ну, кстати, не гарантия, тем не менее, да?
2: Не гарантия. Но мир в сердце дает.
1: Столько всяких историй мы слышим про то, как люди верующие страдают, погибают. И где-то и под бомбежками погибают, да, наши братья и сестры.
2: Вот. Да, и мне всегда
1: очень... Я уверен,
2: очень,
1: что они молились тоже.
2: Очень всегда грустно слушать такие ситуации, когда говорят, вот верующие спаслись, а неверующие погибли. Но так неправда, это не работает таким образом.
1: Где-то верующие погибли.
2: Да, верующие точно так же погибают в катастрофах, катаклизмах и стихийных бедствиях. И вообще.
1: И наверняка они перед этим молились.
2: Вполне возможно. Вот. Вспоминается школа в Беслане, которую захватили террористы, и где были много тоже семей верующих в этот момент, и многие погибли, целыми семьями погибли. А кто-то, наоборот, спасся. И у Бога нету, наверное, такого фаворитизма, когда только своих. Своих выпускаю на свободу. Было бы удобно, да, тогда... И вообще, кстати, для евангелизации очень удобно.
1: Замечательно, да.
2: Если ты верующий, у тебя не будет проблем. В любой ситуации ты спасешься, и другие вопросы тоже решатся. А что-то так не работает. Почему?
1: Не работает. И книга «Деяний» заканчивается тем, что один из самых крутейших, вернейших божьих служителей, апостол Павел, в общем-то, не освободился. Да, так его и повезли на суд. И в итоге неизвестно, как будто бы, чем все заканчивается. Но продолжения хэппи-энда нет. Он там пишет в конце, что все меня оставили, все куда-то разбежались, разошлись, он чувствует себя покинутым уже в конце.
2: И вот, да, мы начали с истории Стефана сейчас, а я хочу сказать, что вот его история с испытаниями, она быстрый конец имела, да? А вот что делать, если это испытание как будто бы затягивается, и у тебя вопрос уже усталости какой-то?
1: Да, точно.
2: Что в этот момент можно сделать, и как вообще себя поддержать и увидеть свет в конце тоннеля? Рассказывайте.
1: Да, как говорит мой ребенок, ну, раньше, по крайней мере, говорил младшенький, когда у него что-то не получалось, он говорил: «Папа, как?» Вот, и хочется мне так тоже иногда спросить Бога: «Папа, как?»
2: Ответ не будем озвучивать.

0: слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.
1: Имя Божье какое? Знаешь, какое имя Божье? Эммануил, что значит «с нами Бог».
2: Между прямо прочим. Тему нашего эфира.
1: То есть, на самом деле, пришествие Христа в этот мир, оно и символизирует как раз Божью близость к человеку. Что Бог не творец, абстрагированный от всего остального. Потом Бог не просто Бог какого-то народа, но Бог всех и максимально близкий. И никакой завесы нету. Нету между нами пропасти греха, нету между нами необходимости жертвоприношения. Да? Никакого вот этого отделения святое и не святое нету больше. Христос пришел и все это поменял. Новый завет, новый договор. Просто верь. И все, все открыто. Напрямую обращайся к Богу. Иисус так и учит, да? Молитесь же так, он говорит. И говорит, молитесь напрямую. Отче наш, сущий на небесах. Вообще, это мы привыкли, а молитва-то революционная. Да? Угу. Напрямую, прикинь, просто без
2: Потому
1: жертвы,
2: что
1: без
2: Бог
1: всего. Просто
2: это,
1: приходишь
2: да,
1: к нему, да. Показал, ты, где ты, а где Бог вообще? А вот он говорит, молитесь же так. Все, никакой завесы нет. Он с нами, он рядом. И он от нас никуда не спрятался, не ушел. Вот. Много обетований есть в Священном Писании. У Исаии есть еще даже пророческое обетование. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей».
2: И это сказано за несколько веков, если не тысячелетия, да, до Христа. Это круто, что Бог обещает и исполняет. И продолжает это исполнение, обещание исполнять и сейчас.
1: Да, в моей жизни были моменты, когда было страшно и непонятно, и в этот момент не было ресурса, чтобы молиться какими-то длинными сложными молитвами. Ничего в голову не шло, если честно, не получалось. Вот. Но я знал, что все равно я хочу поддерживать эту связь с Богом. Я не могу говорить, но я хочу продолжать поддерживать. И тогда на помощь пришел псалом. «Если пойду долиной смертной тени, то не убоюсь зла, ибо твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вот просто этим псалмом молился. Снова и снова.
2: Здорово.
1: И ниточка сохранялась, вот эта поддержка, общение с Богом оставалось. То есть, ну, теоретически-то я знаю, что он рядом, просто иногда так плохо, что ты даже говорить не можешь с ним. Потому что кажется, что все слова лживые какие-то, они какие-то не настоящие. Ну, вот это просто внутреннее ощущение. И тогда мне помогли слова псалма.
2: Да, и помнишь эти слова о том, что молитвы у нас могут быть в виде воздыханий неизреченных. Вот это тоже, на самом деле, одно из состояний нашего сердца, когда ты даже в слова что-то не облекаешь, а оно у тебя все равно выходит из
1: ты
2: тебя.
1: Ты чувствуешь просто, да?
2: Да. Я тоже, вот, пока ты говорил, стала вспоминать моменты, когда я вот чувствовала особенное такое вот давление обстоятельств, когда ты не можешь их изменить никаким образом, потому что они зависят не от тебя, как, собственно, всегда обстоятельства от нас не зависят, да, и действия других людей, они не в твоей власти никак. И тебе становится так больно, так тяжело, но ты чувствуешь 100% Божье присутствие в этот момент. И ты кричишь и плачешь, может быть, даже без слов, но ты чувствуешь, что ты плачешь в Божьем присутствии. И вот этот плач, он и есть молитва твоя. То есть ты, может быть, не говоришь вот прям по пунктам там, прошение, исповедание, там, благодарение, как вот нас учат, да, что в молитве должны быть какие-то элементы. А у тебя просто ощущение того, что ты перед Богом рыдаешь, и Бог слышит твой плач в данный момент, и ему не все равно. Что он не просто такой сторонний созерцатель, вот, ну вот сидит тут женщина, плачет. Нет, а он прямо в этот момент с тобой разговаривает, но какими-то совершенно другими способами, не словами.
1: Да, просто какими-то объятиями. То есть как бы не обязательно говорить, можно просто хотя бы уткнуться и порыдать.
2: Да, и в этот момент не обязательно говорить, что я буду радоваться любой ценой в Господе, вот все равно. Вот я снова за честность, вот за эту. То, что Господь, Он видит и не всегда скоро отвечает. Хотя мы знаем, что Он скоро на слышание. Да, Он слышит, но не обязательно в этот момент что-то делает. И Его вот это медленнее Это не означает никогда. Это означает просто другое время.
1: У нас есть комментарий от Людмилы, прочитаю его. Хорошие вопросы и очень важные вопросы. Я бы еще добавила, а как вы понимаете, что Бог любит вас? Да? Не только как вы чувствуете, что Он рядом, а как вы понимаете, что Он вас любит. Как это проявляется в повседневной жизни? Что Он умер за нас и воскрес, это, несомненно, высшее проявление Его любви. Начиная от того, что Он нас создал и возлюбил каждого. Но что это значит для человека в его жизни? Каждый день, в буднях, не только в воскресных песнях. Как почувствовать Его любовь? Что, если мне недостаточно просто услышать этот постулат о его любви или напоминать себе об этом каждый день? Кажется, если хоть раз почувствовать Божью любовь нашими земными человеческими способами, то эти слова перестанут быть просто словами на бумаге, изменят жизнь, и тогда все вопросы отпадут. А может, это невозможно? И как рассказывать людям, что Бог их любит, если сам задаешься такими же вопросами? А если человек находится в трудной жизненной ситуации, в депрессии, в больнице, то как размышлять о Божьей любви? А может, ее и невозможно почувствовать? Единственное, что доступно, это возгревать в себе веру, что Он любит нас, и ждать встречи с Ним. В общем, столько вопросов накопилось.
2: Угу. Ну и эти все вопросы, на самом деле, Бог слышит и 100% дает ответ на эти вопросы. Тоже через обращение к сердцу вопрошающего. И невозможно, наверное, найти идеального какого-то человека, который ответит на эти все вопросы, угу, даст окончательный и исчерпывающий вот такой вот ответ. Потому что мы каждый слышим этот ответ только сами, угу, внутри. Вот по-другому никак не бывает. Ответы точно есть.
1: И интересно, что мы с тобой сегодня говорили про рыбку Дори, которая все забывает. Это такая христианская жизнь у нас. Мы иногда слышим ответ, понимаем, воспринимаем, такие, все, я все понял, а потом через некоторое время чистый лист.
2: То же самое.
1: Мы снова забыли. Вот как ученики, которые то в полном вдохновении и восторге, то потом у них и яма, и пустота, и непонимание. Это вот мы с вами точно такие же. Одинаковые мы все люди-человеки, что апостолы, что мы точно так же этот мир воспринимаем и качаемся на этих качелях веры.
2: Слушай, думаешь, и Билли Грэм такой же был?
1: Я думаю, что и Франклин такой же.
2: Да ладно. Ну уж они-то все знают. На самом деле, мне очень нравится сегодняшний комментарий на стих дня, о котором мы с вами сегодня тоже размышляем все эти два часа. Угу. Вот от пастора Владислава Трескина.
1: Напоследок вообще его послушаем, да?
2: Мудрость, мудрость. Вот пусть он скажет последнее слово.
1: Да,
2: в нашем,
1: а мы тогда прощаемся
2: эфире
1: и оставляем вас с пастором Владиславом.
2: Да, спасибо ему и вам, друзья, спасибо, что были с нами на Свободном радио.
3: Дорогие друзья, мир вам! С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня мы открываем последнюю страницу Евангелия от Матфея. Воскресший Иисус стоит на горе в Галилее, перед Ним 11 учеников, и через мгновение Он вознесется на небо. И вот последние слова, которые они слышат от Него. «И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Большинство христиан знают эти стихи как великое поручение – сделать людей учениками Христа во всех народах. Но это, конечно, огромное задание – идти, учить до края земли. Если честно, иногда от этих слов становится не радостно, а тяжело. Почему? Ну, потому что мы смотрим на себя и думаем, да кто я такой? Я и с собой-то еле справляюсь. Какие там народы, какие ученики? Но обратите внимание, Иисус не заканчивает поручением, Он заканчивает обещанием. После всех «идите и учите» звучит вот такое слово «я с вами». Великое поручение нельзя оторвать от этого обещания. Они идут вместе, вот как две руки родного отца. Одна рука посылает, другая держит. Знаете, что особенного в этих словах? Имя Евангелия от Матфея и начинается, и заканчивается. Вы знали об этом? В первой главе ангел говорит Иосифу: «Назовут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Это Матфея, первая глава. А вот в последней сам Иисус говорит: «Я с вами во все дни». Как будто евангелист Матфей обнял всю книгу одними и теми же руками. «Бог с нами в начале, и я с вами в конце». И это не просто красивые слова. Это имя нашего Господа, и это обещание. Иисус говорит не «иногда с вами» и «никогда вам будет хорошо», не «пока все идет по плану». Он говорит «во все дни до скончания века». Во все дни, значит, и в светлый день, и в черный день. День, когда вы радуетесь рождению ребенка, и в день, когда стоите у могилы. В день, когда вас понимают, и в день, когда от вас отворачиваются. Любой день. До скончания века, значит, обещание не зависит ни от политики, ни от экономики, ни от настроения, ни от того, насколько мы сегодня сильны в вере. Это надежда, которая не зависит от обстоятельств, потому что источник не время, не обстоятельства, источник – живой Христос, у которого всякая власть на небе и на земле. Вот вспомните Иосифа из книги «Бытие». Родные братья продали его в рабство. Помните, чужая страна, чужой язык, потом ложное обвинение, тюрьма. Ну, вот со стороны смотришь – катастрофа. И что Библия говорит? «И был Господь с Иосифом». Так написано. И там не написано «Господь забрал его из тюрьмы», а написано «Господь был с ним там, в тюрьме». Бог не всегда вытаскивает нас из трудных обстоятельств. Он защищает нас не от трудных обстоятельств, а внутри них, своим присутствием. И сегодня тот же Господь говорит «Я с тобой». Я с тобой на твоей кухне, я с тобой в твоей больничной палате, вот в пробке, в которой ты сейчас стоишь, или в ночном беспокойстве о детях, я с тобой во все дни. А теперь представьте, вот обычное утро понедельника. Вы просыпаетесь, и сразу наваливается список дел. На работе сложный разговор, дома непростые отношения, внутри усталость, которая не получается выспать. И что меняет вот этот стих «Я с вами»? Он не убирает список дел, не отменяет сложный разговор, но он меняет нас. Мы идем не одни. Рядом тот, у которого вся власть на небе и на земле, тот, кто умер и воскрес. Вот так мы можем держаться за это обещание Христа. Произнесите его вслух. Когда тревога сжимает сердце, скажите себе не только в мыслях: «Иисус, я с тобой во все дни и сегодня тоже». Не ждите особенных условий, чтобы поверить. Мы часто думаем, вот когда все успокоится, вот тогда я буду ближе к Богу. Иисус не ждал, пока ученики соберутся. Он сказал: «Я с вами». Тем, кто только что его предавал, отрекался, разбежался. Если он с ними, он и с нами сегодня, так ведь? Используйте вот это обещание Христа как топливо для послушания. Ведь великое поручение трудно. Поэтому укрепляйтесь в доверии Богу. Помните, мы маленькие, но Бог-то большой, да? Когда мы смотрим на свои проблемы, они кажутся огромными, но когда мы смотрим на Христа, они становятся на свое место. У Него всякая власть над болезнью, над начальством, над страной, над нашими завтрашними проблемами. Господи, Ты больше моей проблемы, Ты со мной, веди меня. Вот так молитесь нашему Иисусу. Дорогие друзья, пусть эта неделя пройдет вот с этим стихом, сея с вами. Запишите его, повторяйте. Помните, вы не одни, Иисус с вами до скончания века. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. 18 мая 1896 года в британском консульстве в Багдаде медсестра австралийской миссии Эмми Уилкс и Сэмюэл Цвемер, американский миссионер, служивший в Аравии, поженились. Радостное событие было несколько омрачено тем, что церковное миссионерское общество, оплатившее проезд Эмми в Багдад, потребовало от молодоженов возмещения расходов на ее поездку. Собрав, хотя и с большим трудом, необходимые средства, Сэмюэл Цвемер воскликнул: «Вот теперь я действительно, в соответствии со всеми арабскими традициями, выкупил невесту». Цвемеры провели в этом регионе около 15 лет. Вместе они распространяли Библии, создавали миссионерские больницы, а в 1899 году основали небольшую школу в Бахрейне. Сэмюэла Цвемера называют апостолом мусульман, благодаря его упорным, хотя и не всегда успешным попыткам обратить в христианство жителей исламских стран. Будучи рукоположенным служителем реформатской церкви, Цвемер сначала был миссионером в Бахрейне, затем до 1929 года служил в Египте, много путешествуя по Малой Азии. В 1929 году Сэмюэл Цвемер стал преподавать в Принстонской духовной семинарии и 35 лет оставался главным редактором основанного им журнала «Мусульманский мир». По словам доктора философии Рут Такер, за почти 40 лет служения Сэмюэла Цвемера он, вероятно, обратил меньше дюжины мусульман. Но его самый большой вклад в миссию заключался в том, что он сделал все, чтобы побудить христиан к евангелизации среди мусульман.
2: След в истории.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Уверовав, я начал задаваться множеством вопросов. Ими я доставал своих наставников. Они открывали со мной Писание, мы читали, и я получал ответ. Как духовно начинающий, я в основном задавал простые вопросы. Среди них было мало тех, на которые я не получал удовлетворительного ответа. Но я рос, и со временем мои интеллектуально-духовные запросы усложнялись. Это похоже на просеивание песка для строительного раствора. Чем больше песка засыпаешь в сито, тем больше камней там в итоге накапливается. В конце оно полно камней. Так и с чтением Писания. По мере его изучения получаешь не только ответы, но и вопросы. Библия, проливая свет на открытое, часто затрагивает закрытое. Подобное неизбежно. Например, «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Иова 1:6. И дальше мы читаем, как Бог разговаривает с сатаной. Вот что творилось у меня в голове каждый раз, когда я читал этот отрывок. «Так, стоп. Тут как-то слишком бегло об интересном. Господь, ты что, разговариваешь с сатаной?» И я делал самые круглые глаза, на какие способен. «Как часто? Зачем? Что это за собрание такое было? Отчетно-выборное? Рабочее совещание? Планерка? Что это? А где можно поподробнее об этом прочитать?» В моем понимании, тут должна быть ссылка, чтобы клик-клик, и открылось новое окно, где бы я мог узнать то, что меня интересует. Но это была та порция информации, которая предусмотрена. Это все, что нам решили открыть. Скрытое принадлежит Господу. Он не оставил нас в неведении относительно того, что нужно знать, открыв все необходимое о себе, о нас, о мире, о прошлом, о будущем. Когда мы берем в руки Слово Божие, это сотни страниц текста. Каждое слово – богодухновенное. 2 Тимофею 3:16. Оно адресовано лично каждому. Два последних тысячелетия Господь говорит таким образом. Только так истина может попадать к нам в разум. Учитывая, что человечество живет в тотальном заблуждении относительно всего, то переоценить важность истины невозможно. Благодаря ей мы не брошены один на один с этим лживым миром, который каждый день предлагает, причем за деньги, какой-нибудь духовный мусор. Благодаря ей мы не брошены один на один со своим лживым сердцем, которое разводит нас профессиональнее самого бессовестного мошенника. Благодаря ей мы не брошены один на один с сатаной, чьи намерения нам теперь известны. Ложь – его оружие. Создатель вручил нам карту жизни, Писание, и научил ей пользоваться для обнаружения потенциально опасных ситуаций. И самая серьезная опасность, существующая во Вселенной, — это он сам. Поэтому главная тема Писания — это путь спасения от его гнева. Он — самая грозная сила. И основное достоинство Библии в том, что она рассказывает нам, как примириться со всемогущим. В ней призыв к обезумевшим людям вылезти из окопов и пойти сдаваться на милость владыки, пока он не начал боевых действий. Потому что когда начнет, выживших не будет. Сейчас время благодати. Сейчас время, когда надо сдаваться. Поэтому весть о спасении через жертву Иисуса Христа – это важнейшая информация во Вселенной. Какая польза, если мне эксклюзивно предоставят видеозапись тех небесных планерок от начала мира и до сего дня? Что мне с этого? Как это поможет примириться с судьей праведным? И как это поможет жить угодной ему жизнью? Это бесполезные для меня данные, не влияющие на мое хождение перед Богом. Так что нам открыто ровно столько, сколько Господь счел нужным. Можно ли сказать, что это исчерпывающая информация? Нет, это далеко не исчерпывающая информация. Но это достаточная информация для жизни и благочестия. 2 Петра 1:3. То есть, с одной стороны, я знаю не все, но с другой, знаю достаточно, чтобы спастись и жить в послушании Господу. Для практической жизни во славу Его у нас есть все ответы. Для теоретиков-интеллектуалов, каким был Соломон, будут разочарования, ибо Бог скупо делится некоторыми данными. Всегда будут мало освещенные темы или вообще недоступные. Но это не проблема для тех, кто собрался жить праведно. Для такой цели нет никаких информационных препятствий.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Евангелие от Луки.
1: Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.
2: Свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приглашение. «Приди, возлюбленный мой, поутру, пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе». Книга «Песни песней», 7 глава, 11 и 12 стихи. Желая близких отношений с ним, невеста Соломона приглашает своего возлюбленного. Она просит его пойти с ней проверить плоды в винограднике. Приглашали ли вы когда-нибудь Господа, чтобы он проверил вашу жизнь таким вот образом? Если бы он посмотрел на вашу жизнь, увидел бы он, что вы приносите плод Духа? Если этот плод есть в вашей жизни, то он проявится в терпении, доброте, благости и кротости. Пригласите Господа исследовать вашу жизнь. Иногда, когда мы приглашаем Господа исследовать сад наших жизней, мы осознаем, что запустили его. Мы позволили своей занятости и житейским заботам не дать нам ухаживать за садом должным образом. Выросли колючки и оттеснили часть той красоты и прелести, которая должна была быть там. Плоды не растут. Именно тогда мы понимаем, как сильно мы нуждаемся в Господе. Мы нуждаемся в том, чтобы Он исследовал нас, наши сердца и наши жизни. Попросите Господа исследовать вашу жизнь. Сядьте у Его ног и излейте Ему ваше сердце. Примите любовь, которую Он дает вам взамен. Не пренебрегайте тем, кто любит вас. То время, которое вы проводите с Богом, более важно для Него, чем любая работа, которую вы могли бы сделать для Него. Господь, приди в Твой сад и исследуй плоды наших сердец. Да будет угодно Тебе то, что Ты там увидишь, Господь. Мы хотим провести больше времени с Тобой, разделяя любовь в радостном общении. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Гэмфри Дэви, английский химик и физик. В 1799 году Дэви открыл опьяняющее действие закиси азота, названной веселящим газом. В 1807 году получил металлический калий и натрий путем электролиза. Независимо от гей Люсака и Теннера, Дэви выделил бор из борной кислоты и в 1810 году подтвердил элементарную природу хлора. Дэви предложил водородную теорию кислот, опровергнув взгляд Лувуазье, который считал, что каждая кислота должна содержать кислород. В 1808 году описал явление так называемой электрической дуги. В 1815 Дэви сконструировал безопасную рудничную лампу с металлической сеткой. В 21 году он установил зависимость электрического сопротивления проводника от его длины и сечения и отметил зависимость электропроводности от температуры. В 1803-13 годах читал курс сельскохозяйственной химии. Дэви высказал мысль, что минеральные соли необходимы для питания растений и указал на необходимость полевых опытов для разрешения вопросов земледелия. В своем сочинении «Последние дни естествоиспытателя» Дэви посвятил несколько страниц доказательству бессмертия. В частности, об этом говорят следующие строки. «Учение материалистов всегда, даже в юности, было мне противно. До тошноты, наслушавшись в лекционных залах речей физиологов-эволюционистов о постепенном развитии материи до степени одушевления собственную силу и даже развития ее до степени разумного существа, я, бывало, уходил в зеленые поля и рощи, по берегу реки, к природе, безмолвно обращавшей мое сердце к Богу. Я видел во всех силах орудия божества. Новые идеи и бесконечные надежды тогда возникали в моей душе, и я чувствовал жажду бессмертия». Эти настроения обычно, конечно, относят к области поэзии, но я думаю, что они заключают в себе здоровое философское основание для веры в бессмертие.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Известно, что человек может принимать верные решения, лишь находясь в состоянии внутреннего покоя, такой тишины. И всем нам нужен именно такой, Божий покой. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое», говорится в псалмах. Так что будьте в покое и слушайте «Свободное радио».
1: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее время. Главной сенсацией 2018 года стала находка кольца печати Понтия Пилата. Имя Понтия Пилата, римского прокуратора, который допрашивал Иисуса, а затем приказал его распять, встретилось всего лишь во второй раз в археологических находках. Впервые его имя и титул были обнаружены в 1961 году при раскопках в Кесарии. Они были выгравированы на камне, который был повторно использован. А в 2018 году ученые расшифровали надпись на кольце печатки, найденном еще в 60-е годы в Иродиуме, дворце в пустыне недалеко от Вифлеема. Надпись «Пилат» на сильно корродированном кольце была, наконец, прочитана с использованием передовых технологий. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Свободное радио. Правильно.

0: Стих дня.
1: Исе, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих.
0: Свободное радио.
2: Before my life began, you always had a plan.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, мир вам! С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня мы открываем последнюю страницу Евангелия от Матфея. Воскресший Иисус стоит на горе в Галилее, перед Ним 11 учеников, и через мгновение Он вознесется на небо. И вот последние слова, которые они слышат от Него. «И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Большинство христиан знают эти стихи как великое поручение – сделать людей учениками Христа во всех народах. Но это, конечно, огромное задание – идти, учить до края земли. Если честно, иногда от этих слов становится не радостно, а тяжело. Почему? Ну, потому что мы смотрим на себя и думаем, да кто я такой? Я и с собой-то еле справляюсь. Какие там народы, какие ученики? Но обратите внимание, Иисус не заканчивает поручением. Он заканчивает обещанием. После всех «идите» и «учите» звучит вот такое слово «я с вами». Великое поручение нельзя оторвать от этого обещания, они идут вместе, вот как две руки родного отца, одна рука посылает, другая держит. Знаете, что особенного в этих словах? Имя Евангелия от Матфея и начинается, и заканчивается. Вы знали об этом? В первой главе ангел говорит Иосифу, назовут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Это Матфея, первая глава. А вот в последней сам Иисус говорит, я с вами во все дни. Как будто евангелист Матфей обнял всю книгу одними и теми же руками. Бог с нами в начале, и я с вами в конце. И это не просто красивые слова, это имя нашего Господа, и это обещание. Иисус говорит, не иногда с вами, и не когда вам будет хорошо, не пока все идет по плану, он говорит, во все дни до скончания века. Во все дни, значит, и в светлый день, и в черный день. В день, когда вы радуетесь рождению ребенка, и в день, когда стоите у могилы. В день, когда вас понимают, и в день, когда от вас отворачиваются. Любой день. До скончания века, значит, обещание не зависит ни от политики, ни от экономики, ни от настроения, ни от того, насколько мы сегодня сильны в вере. Это надежда, которая не зависит от обстоятельств, потому что источник не время, не обстоятельства, источник – живой Христос, у которого всякая власть на небе и на земле. Вот вспомните Иосифа из книги «Бытие». Родные братья продали его в рабство. Помните, чужая страна, чужой язык, потом ложное обвинение, тюрьма. Ну, вот со стороны смотришь – катастрофа. И что Библия говорит? «И был Господь с Иосифом». Так написано. И там не написано «Господь забрал его из тюрьмы», а написано «Господь был с ним там, в тюрьме». Бог не всегда вытаскивает нас из трудных обстоятельств. Он защищает нас не от трудных обстоятельств, а внутренних, своим присутствием.

0: присутствием. И сегодня тот же Господь говорит: «Я с тобой. Я с тобой на твоей кухне, я с тобой в твоей больничной палате, вот в пробке, в которой ты сейчас стоишь, или в ночном беспокойстве о детях, я с тобой во все дни». А теперь представьте, вот обычное утро понедельника. Вы просыпаетесь, и сразу наваливается список дел. На работе сложный разговор, дома непростые отношения, внутри усталость, которая не получается выспать. И что меняет вот этот стих «Я с вами»? Он не убирает список дел, не отменяет сложный разговор, но он меняет нас. Мы идем не одни. Рядом тот, у которого вся власть на небе и на земле, тот, кто умер и воскрес. Вот так мы можем держаться за это обещание Христа. Произнесите его вслух. Когда тревога сжимает сердце, скажите себе не только в мыслях: «Иисус, я с тобой во все дни». И сегодня тоже. Не ждите особенных условий, чтобы поверить. Мы часто думаем: вот когда все успокоится, вот тогда я буду ближе к Богу. Иисус не ждал, пока ученики соберутся. Он сказал: «Я с вами». Тем, кто только что его предавал, отрекался, разбежался. Если он с ними, он и с нами сегодня, так ведь? Используйте вот это обещание Христа как топливо для послушания. Ведь великое поручение трудно. Поэтому укрепляйтесь в доверии Богу. Помните, мы маленькие, но Бог-то большой, да? Когда мы смотрим на свои проблемы, они кажутся огромными, но когда мы смотрим на Христа, они становятся на свое место. У Него всякая власть над болезнью, над начальством, над страной, над нашими завтрашними проблемами. Господи, Ты больше моей проблемы, Ты со мной, веди меня. Вот так молитесь нашему Иисусу. Дорогие друзья, пусть эта неделя пройдет вот с этим стихом, сея с вами. Запишите его, повторяйте. Помните, вы не одни, Иисус с вами до скончания века. С вами был пастор Владислав Трескин.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Благодать и мир да будут с вами полной мерой через познание Бога и Иисуса Господа нашего. Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира. И по этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу любовью. Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным. Тот же, у кого этих качеств нет, близорук и слеп, он предал забвению, что омыт от своих прежних грехов. Вот почему вы, братья, с еще большим усердием старайтесь подтвердить свою призванность и избрание. Будете так поступать, никогда не споткнетесь. Ведь тогда вам будет щедро даровано право на вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Извините, пожалуйста, не хотели бы вы спуститься в спасательную шлюпку?
1: Нет, зачем?
0: Там хорошо, солнышко, ветер, лавочки такие удобные.
1: Спасибо, мне на диванчике в каюте больше нравится.
0: Извините, что побеспокоил. Всего хорошего.
2: Кого там еще принесло?
0: Пожалуйста, спуститесь в спасательную шлюпку.
2: Зачем?
0: Там очень вкусные пироженки раздают.
2: Спасибо, меня и на палубе ресторан вполне устраивает.
3: Че надо?
0: Извините, пожалуйста, вам уже приходилось наблюдать завораживающий вид океана из спасательной шлюпки нашей?
4: Простите, что побеспокоил.
5: Лейтенант!
0: Слушаю вас, капитан!
5: Почему люди до сих пор не в шлюпках?
0: Они предпочли остаться на корабле рядом с каютами и рестораном. Что я мог поделать?
5: Лейтенант, вы в своем уме! Корабль тонет!
0: Я понимаю, но вы же сами сказали мне не говорить об этом пассажирам.
6: Да, сказал! И правильно сделал. Мы не должны страхом загонять людей в шлюпки. Они могут воспринять это как оскорбление.
1: Извините, в чем дело? У меня вода в каюте.
6: Сейчас разберемся, уважаемые. Один момент.
5: Лейтенант, слесаря в каюту, быстро.
4: Люди погибнут без Христа. И они должны знать об этом.
0: Говорим ли мы? Говорим ли мы?
7: Слушайте «Свободное радио».

0: мной.
1: Словно тест, чувствую давление и страх.
0: Ты мой крест.
1: Повседневные заботы, трудности,
0: борьба,
1: жизненные обстоятельства.
0: Буря.
1: Мое море штормит.
0: Я в панике.
1: Волны бьют мой ковчег.
0: Титаник.
1: Не подвал.

Проникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Притчи Соломона.
1: Сколько валяться тебе лежебока, когда же ты встанешь ото сна? Немного поспишь, немного подремлешь, немного руки сложив полежишь, и придет к тебе нищета, как бродяга, и настигнет нужда, как разбойник.

0: По сведениям Национального антикоррупционного комитета, в год в России на взятки уходит примерно 300 миллиардов долларов. И большая часть этой суммы связана с выполнением госзакупок, распределением бюджетов государственными, региональными и муниципальными фондами. По данным Счетной палаты, на конец 2018 года хищения с госказны, суммы, которые идут на взятки и откаты, составляют 1,5 триллиона рублей в год. И это только доказанные случаи. На самом деле, как заявляет бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, по оценкам экспертов, объем бюджетного воровства в России примерно в 3-3,5 раза выше, чем фиксирует Счетная палата. По данным Левада-центра, только 16% россиян верят, что можно полностью решить проблему коррупции, а 79% уверены, что это неразрешимая проблема для России. Дающему взятка кажется волшебным камнем. Куда ни поверни, всюду выгода. Книга притчи Соломона, 17 глава, 8 стих.
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Ла Христианом Филиппах.
1: Берегитесь собак, берегитесь недобрых тружеников, берегитесь членовредителей. Истинно обрезанные — это мы, потому что служим Богу, как наставляет нас Его Дух. Мы гордимся жизнью во Христе, а не полагаемся на внешнее. Хотя я-то мог бы положиться на внешнее. Если кому-то кажется, что у него есть для этого основания, у меня таких оснований больше. Обрезанный на восьмой день, родом израильтянин из племени Вениамина, чистокровный еврей. По отношению к закону фарисей, по рвению гонитель церкви, по праведности, достигаемой исполнением закона, человек безупречный. Но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это все для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Петр Мамонов. В вечность мы возьмем то, что потрогать нельзя. То, что уступили, простили, отдали.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Из буддизма в христианство. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Когда в Японии появились первые христиане, собралась группа буддийских служителей, чтобы решить, как предотвратить укоренение новой религии. Один из них по имени Йохой предложил, чтобы каждый изучил доктрину христианства и в тот же день приобрел Новый Завет, подав тем самым пример другим. В течение нескольких месяцев он внимательно читал его. Сначала он был поражен красотой языка этой книги, а затем убедился, что она божественного происхождения. Он осознал себя грешником, который нуждается в Христе, как в своем Спасителе. Он оставил свое служение в храме. Читая, Йохой все больше осознавал, что Бог свят и судит грехи, и что поэтому он потерян. В отчаянии он был готов выбросить книгу и вернуться к буддизму, но однажды он прочитал слова Господа Иисуса: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он не мог уснуть всю ночь, думая об этом, и в итоге он поверил этим словам. Йохой начал исповедовать Христа как своего Спасителя и Господа. Он постоянно вспоминал те слова, которые принесли ему покой, и говорил многим о самом Спасителе. Не имеет значения, каким вырос человек – христианином ли, буддистом или атеистом. Каждый может начать читать Библию, как сделал Йохой. Вопросы, которые будут появляться при вдумчивом чтении, Бог увидит, и Он непременно даст ответ.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Привет, это Александр Патлис, и это «Свободное радио».

0: Когда моя машина встает в вязкую пробку, я иногда представляю, что у нее есть функция полета. Нажимаешь на кнопку, выдвигаются крылья, запускается реактивный двигатель, и вот, уже через мгновение, я на другом конце пробки. В трудные темные времена мы бы тоже не отказались от крыльев, чтобы как можно быстрее перелететь их и оказаться в спокойствии и благополучии. В Писании мы читаем о том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Это не значит, что мы сразу окажемся в безопасности, но мы точно будем способны преодолеть все, что придется.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: 144-й псалом. «Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь, буду славить Твое имя вечно. Каждый день я буду славить Тебя и восхвалять Твое имя вечно. Велик Господь и достоин всякой хвалы, величие Его непостижимо. Поколение поколению будет восхвалять Твои дела и возвещать о Твоем могуществе. Буду размышлять о величии Твоей славы и о Твоих чудесных делах. О могуществе Твоих грозных дел будут все говорить, и я буду возвещать о Твоем величии. Будут вспоминать Твою великую благость и воспевать Твою праведность. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Благ ко всем Господь, Его милость на всех Его творениях. Все Твои творения прославят Тебя, Господи, и святые Твои благословят Тебя. Они будут рассказывать о славе Твоего царства и говорить о Твоем могуществе, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоих дел и о величественной славе Твоего царства. Твое царство вечное, и Твое правление на все поколения. Господь верен Своим обещаниям и милостив во всех Своих делах. Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех низверженных. Глаза всех смотрят на Тебя, и Ты даешь им их пищу в свое время. Ты открываешь свою руку и насыщаешь желания всех живущих. Господь праведен во всех своих путях и милостив во всех своих делах. Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, слышит их моления и спасает их. Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых уничтожит. Устами своими буду славить Господа. Пусть все созданное им прославляет Его святое имя.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

Всем привет! Говорят, что в Библии упоминается 650 молитв. А сколько раз в день молитесь вы? А в месяц? А в год? Хотели бы вы, чтобы ваши дети обращали на вас столько же внимания, сколько вы обращаете внимание на Бога? Можете мне не отвечать. Всем нам есть куда расти. И мне в первую очередь. Давайте делать это вместе со Свободным радио.

Люди часто говорят, мол, тот или другой нашел себя. Но себя мы не находим. Себя мы создаем. Томас Сасс, американский психиатр.

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Моя 6-летняя дочь недавно очень серьезно заявила: «Что-то я переживаю. Боюсь, что не выйду замуж. Ведь я до сих пор никого не нашла». Я написала об этом на своей страничке в одной из соцсетей, и тут же развернулось бурное обсуждение. Одна из моих подруг ужасалась. Что вбивает в голову девочкам окружающая культура, если они уже в 6 лет всерьез обеспокоены такой темой? Другая возражала: «Мы в детстве смотрели только в гостях у сказки и «Спокойной ночи, малыши». И при этом нам с сестрой уже в 5 лет было интересно, кого лучше рожать, девочку или мальчика. Просто девочки всегда думают про семью». Мне кажется, что современную культуру не стоит винить. В нас, особенно в девочках, действительно очень глубоко самим Богом заложено желание быть мамой, хранительницей очага, иметь свою половинку. И надо радоваться, что современные дети, которых пичкают идеями свободной любви и отсутствия всяких нравственных границ, мечтают создавать семьи и быть любящими родителями. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Луки.
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
2: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
1: Он же сказал ему:
3: «В законе что написано? Как читаешь?»
1: Он сказал в ответ:
2: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя».
1: Иисус сказал ему:
3: «Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить».
1: Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
2: «А кто мой ближний?»
1: На это сказал Иисус:
3: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»
1: Он сказал:
2: «Оказавший ему милость».
1: Тогда Иисус сказал ему:
3: «Иди, и ты поступай так же».

0: се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, мир вам! С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня мы открываем последнюю страницу Евангелия от Матфея. Воскресший Иисус стоит на горе в Галилее, перед Ним 11 учеников, и через мгновение Он вознесется на небо. И вот последние слова, которые они слышат от Него. «И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Большинство христиан знают эти стихи как великое поручение – сделать людей учениками Христа во всех народах. Но это, конечно, огромное задание – идти, учить до края земли. Если честно, иногда от этих слов становится не радостно, а тяжело. Почему? Ну, потому что мы смотрим на себя и думаем, да кто я такой? Я и с собой-то еле справляюсь. Какие там народы, какие ученики? Но обратите внимание, Иисус не заканчивает поручением. Он заканчивает обещанием. После всех «идите» и «учите» звучит вот такое слово «я с вами». Великое поручение нельзя оторвать от этого обещания, они идут вместе, вот как две руки родного отца, одна рука посылает, другая держит. Знаете, что особенного в этих словах? Имя Евангелия от Матфея и начинается, и заканчивается. Вы знали об этом? В первой главе ангел говорит Иосифу, назовут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Это Матфея, первая глава. А вот в последней сам Иисус говорит, я с вами во все дни. Как будто евангелист Матфей обнял всю книгу одними и теми же руками. Бог с нами в начале, и я с вами в конце. И это не просто красивые слова, это имя нашего Господа, и это обещание. Иисус говорит не иногда с вами, и не когда вам будет хорошо, не пока все идет по плану, Он говорит во все дни до скончания века. Во все дни значит и в светлый день, и в черный день. В день, когда вы радуетесь рождению ребенка, и в день, когда стоите у могилы. В день, когда вас понимают, и в день, когда от вас отворачиваются. Любой день. До скончания века значит обещание не зависит ни от политики, ни от экономики, ни от настроения, ни от того, насколько мы сегодня сильны в вере. Это надежда, которая не зависит от обстоятельств, потому что источник не время, не обстоятельства, источник живой Христос, у которого всякая власть на небе и на земле. Вот вспомните Иосифа из книги «Бытие». Родные братья продали его в рабство. Помните, чужая страна, чужой язык, потом ложное обвинение, тюрьма. Ну, вот со стороны смотришь – катастрофа. И что Библия говорит? «И был Господь с Иосифом». Так написано. И там не написано «Господь забрал его из тюрьмы», а написано «Господь был с ним». Там, в тюрьме. Бог не всегда вытаскивает нас из трудных обстоятельств. Он защищает нас не от трудных обстоятельств, а внутри них, своим присутствием. И сегодня тот же Господь говорит «Я с тобой». Я с тобой на твоей кухне, я с тобой в твоей больничной палате, вот в пробке, в которой ты сейчас стоишь, или в ночном беспокойстве о детях, я с тобой во все дни. А теперь представьте, вот обычное утро понедельника. Вы просыпаетесь, и сразу наваливается список дел. На работе сложный разговор, дома непростые отношения, внутри усталость, которая не получается выспать. И что меняет вот этот стих «Я с вами»? Он не убирает список дел, не отменяет сложный разговор, но он меняет нас. Мы идем не одни. Рядом тот, у которого вся власть на небе и на земле, тот, кто умер и воскрес. Вот так мы можем держаться за это обещание Христа. Произнесите его вслух, когда тревога сжимает сердце. Скажите себе, не только в мыслях, Иисус, я с тобой во все дни. И сегодня тоже. Не ждите особенных условий, чтобы поверить. Мы часто думаем, вот когда все успокоится, вот тогда я буду ближе.

0: Богу. Иисус не ждал, пока ученики соберутся. Он сказал: «Я с вами». Тем, кто только что его предавал, отрекался, разбежался. Если он с ними, он и с нами сегодня, так ведь? Используйте вот это обещание Христа как топливо для послушания. Ведь великое поручение трудно. Поэтому укрепляйтесь в доверии Богу. Помните, мы маленькие, но Бог-то большой, да? Когда мы смотрим на свои проблемы, они кажутся огромными, но когда мы смотрим на Христа, они становятся на свое место. У Него всякая власть над болезнью, над начальством, над страной, над нашими завтрашними проблемами. Господи, Ты больше моей проблемы, Ты со мной, веди меня. Вот так молитесь нашему Иисусу. Дорогие друзья, пусть эта неделя пройдет вот с этим стихом, сея с вами. Запишите его, повторяйте. Помните, вы не одни, Иисус с вами до скончания века. С вами был пастор Владислав Трескин.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Было 9 часов утра, когда его распяли. Над головой у него была надпись с указанием вины «Царь Иудеев». Вместе с ним распяли 2 преступников, одного справа, а другого слева от него. Прохожие бранили его, презрительно качая головой, и говорили: «Эй, ты! Ну что, разрушил храм и в 3 дня построил? Спаси самого себя! Сойди с креста!» Так издевались над ним и старшие священники с учителями закона. «Других спасал», — говорили они, — «а себя спасти не может. Помазанник, царь Израиля! Пусть сойдет с креста у нас на глазах, тогда ему поверим». Даже те, что были с ним распяты, оскорбляли его. В полдень по всей земле настала тьма до 3 часов дня. А в 3 часа Иисус вскрикнул громким голосом: «Элои, Элои, лема савахтани!» В переводе это значит: «Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Некоторые из тех, кто стоял рядом, услышав его слова, говорили: «Слышите? Зовет Илью!» Один подбежал, намочил губку в кислом питье и стал его поить, говоря: «Ну-ка посмотрим, придет ли я снять его или нет». Иисус, вскрикнув громким голосом, испустил дух. Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Центурион, стоявший перед крестом, видел, как Иисус испустил дух, и сказал: «Поистине, этот человек был сыном Бога».

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинные Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Разрешите представиться? Меня зовут Катя. Рассказать я вам сегодня хочу кое-что о своей жизни. Начну с того, что у меня была грандиозная цель. И я ее достигла. На пути к своей цели я всегда руководствовалась следующими принципами. Не довольствуйся ничем, кроме лучшего. В жизни нет ничего важнее карьеры. Для меня существует либо первое место, либо никакого. И вот однажды, когда я была уже вот-вот у цели, мой друг сделал мне предложение. «Только не сейчас!» — решительно возразила я ему. «Какая тут семья? Я уже почти у цели. Но когда же?» — спросил он. «Ну когда, когда?» «Когда все немного утрясется», — обиделся. «Ну да ладно. Он-то пусть. Что больше всего обидно, так это то, что даже родные мои не отнеслись ко мне с большим пониманием. И все из-за этой никому не нужной семейной традиции. Вместе ужинать по воскресеньям. Ну кому это надо? Я теперь другая. Важные встречи, важные люди. А им это непонятно. Допустим, они в чем-то и правы. Но вот от друзей я уж никак не ожидала такого непонимания. Ну сколько можно звонить и задавать один и тот же вопрос? Катя, ну куда же ты пропала? Катя, ну когда же мы тебя увидим? Ну когда? Когда все немного утрясется. Со временем, конечно, до всех стало доходить, что у меня есть важная цель и что мне не до них. И вот, наконец, я достигла своей цели. Я добилась небывалого успеха в своей области. Мне даже предложили прочитать курс лекций на тему «Прямая дорога к успеху». А вчера, представляете, меня напечатали на обложке известного журнала как самого успешного человека месяца. Я так этому обрадовалась, что как только прибежала домой, тут же схватила телефонную трубку и... И тут до меня дошло, что мне совершенно не с кем поделиться своей радостью. И тогда мне припомнилась моя любимая отговорка. Когда все утрясется. Вот сижу теперь и думаю, а это ли настоящий успех?

0: своих передачах мы часто призываем быть добрее. Конечно же, мы относим этот призыв и к самим себе, и верим, что эта правда очень актуальна. Что случилось с общением христиан? Почему оно превратилось в поток колкостей, сарказма и двойных смыслов? Куда пропало простое добродушное общение? Не знаю, почему мы снова пропустили светские стандарты в церковь, но давайте попробуем что-то изменить.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Повышение доходов приводит к повышению потребностей. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какая польза для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? 5-10. Материалист всегда движется вверх по прямой уровня потребностей. Для удовлетворения растущих нужд он вынужден повышать свой темп накопительства, ибо распоясывающиеся похоти не позволяют оставаться на той же степени потребления. Увеличивающиеся дозы увеличивают расходы. Поэтому материалист всегда старается приумножить свое богатство. Но вслед за его умножением возрастают и траты. Это закон, действующий в ненасытном человеческом сердце. А какая польза для владеющего богатством? На самом деле лишь сомнительная. Смотреть на него? Уж кому, как не Соломону, знать эту истину. Он буквально мог купаться в золоте, как персонаж известного диснеевского мультфильма «Скрудж Макдак». Его глаза видели много золота, бриллиантов, дорогих вещей, роскоши. Но его голодному сердцу не было от этого никакой пользы. Удовлетворение от рассматривания золота не доходило до глубин сердца, более всего нуждающегося в Господе. Вот смотрю глазами на сверкающий металл, погружаю в него руки, перебираю пальцами, но отдающая гулким эхом пустая душа томится своими страхами, от которых не откупиться ничем. Этот божок не только не собирается давать мне чувство защищенности, покоя, удовлетворения, а лишь добавляет страхов. Чувство насыщения прийти не может. Остается только смотреть глазами. Любящие деньги в прямом смысле любуются ими. Считают, пересчитывают, держат в руках, нюхают. В общем, наслаждаются фактом обладания деньгами и их количеством. Вот она, иллюзия контроля. Но и Писание, и опыт уже 100 раз доказали, что на деньги не купить покоя. И поэтому обладающему богатством нет от того никакой выгоды. Богатство – это золотой, драгоценный, сверкающий, красивый, многообещающий ключик, не подходящий к замку той желанной двери, которую все пытаются открыть. Дверь, за которой спрятано счастье, не открывается ни одним из ключей со штампом «Сделано на земле». Остается только смотреть и облизываться, ибо он бесполезен. Да, он золотой и красивый, но что с того? Дверь наглухо закрыта. Секрет же довольства, как вы знаете, не в количестве денег, а в отношении к ним. Даже небольшой доход может радовать при условии, что удовлетворение уже найдено в Господе. 1 Тимофею 6:6.
1: Свободное радио. Всегда рядом.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Иисус остается моей радостью, утешением моего сердца и жизненным соком. Иисус защищает от любого горя. Он моей жизни сила, моим глазам радость и солнце, моей душе сокровище и наслаждение. Поэтому я не отпускаю Иисуса из своего сердца и не упускаю его из своих глаз. Немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Бывало у вас так, что кажется, ты стоишь один. И хотя правда на твоей стороне, тех, кто против тебя, такая тьма, что и не сосчитать. Как-то именно в такой момент я открыла Библию и прочитала там вот такие стихи из 4 книги Царств. «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, что вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Иногда мы просто не видим того, что на самом деле происходит вокруг нас в духовном мире. А нас, может быть, в этот момент окружает огненный круг из коней и колесниц, посланных Богом. Так что пусть у всех нас будет такое духовное зрение.
1: Новая музыка на свободном радио.

сайт свободная.медиа.

0: Время подумать.
1: Как вам комфортно? Все планировать или импровизировать? Что бы вам больше не нравилось, главное, от жизни не ускользайте. Когда будете готовить собственное расписание, помните, что включать в него необходимо не только рабочие, денежные, какие-то деловые взаимоотношения и дела. Включайте в расписание и личные дела тоже. Я бы даже по-другому сказала. Сначала личные включайте, а потом ищите баланс между работой и семьей. Вполне возможно, успех в том, что надо и планировать, и импровизировать одновременно. В некоторых жизненных ситуациях без хорошо прописанного сценария не обойтись. И такие сценарии, например, хорошие привычки, когда вы что-то делаете на автомате, надо ценить. А спонтанность, легкость на подъем, они тоже должны быть, только не ради самих себя, а ради вашей же комфортной, полноценной жизни, ради ваших же взаимоотношений с вашими близкими и родными. Может быть, так сформулировать? Может быть, пусть каждый момент вашей жизни включает в себя элемент импровизации? Жизнь каждому из нас предоставляет возможности, жизнь каждому из нас задает вопросы. На вопросы, знаете, мы реагируем и отвечаем в реальном времени. И тогда невозможно, чтобы все было по плану. Тогда, конечно, должно быть место и импровизации. Только импровизация не в смысле легкомысленности. Вы наверняка встречали людей. Они считают, что спонтанность чуть ли не самое ценное человеческое качество. И спонтанностью это оправдывают свое эгоистичное, часто бездумное поведение. Я, мол, не плыву по течению, я весь из себя такой спонтанный. Ну да, только, как правило, за чей-то счет. Какими бы мы ни были легкими, без планирования все равно никуда. Хорошо бы по плану проходить медицинские осмотры. Хорошо бы планировать и покупать билеты на самолет заранее. Как минимум, так дешевле. Хорошо бы думать о том, что машину надо заправлять до того, как стрелка уровня бензина совсем упала и в баке ноль. Хорошо бы, кстати, штрафы за нарушение ПДД оплачивать вовремя. Так дешевле. Я думаю, что баланс планирования и импровизации заключается в том, что капитан-то вы. Это ваша жизнь, и вы в этой лодке капитан. Иногда должно быть все по плану. Надраили полы, подняли паруса, поймали ветер, все четко. Но иногда, конечно, капитан ведь вы, и вы можете решить, да брошу-ка я сегодня весла. Куда ветер, туда я. И вот вы несетесь, наслаждаетесь скоростью, видами. Только не бросайте весла на очень долго, потому что можно поймать не тот ветер, не то течение, и тогда придется грести, что из силы, потеть. В общем, придется очень сильно и много стараться для того, чтобы не унесло ни туда. Баланс, друзья. Мудрость между планированием и импровизацией. И помните, что вариативность поведения – признак психологического и психического здоровья. И вы имеете право на одни и те же обстоятельства реагировать по-разному. Вы так устроены.
0: Вы подумали? А мы сказали.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Павла христианам в Филиппах.
1: «Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши друг другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всяк язык провозгласил, что Иисус Христос — Господь во славу Бога Отца».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: О, скажите, скажите, пожалуйста, а вы его видели? Ну, вы видели, как все это было? Это ведь было так, как все говорят, да?
1: Что видел?
0: Ну, вот, перед вашей лавкой.
1: Да видел, видел.
0: Видели, правда?
1: Что так кричит?
0: Ну, наконец-то, ну, наконец-то я нашел свидетеля. Скажите, а правда был голос с неба, а? А голубь, а голубь, правда спустился?
1: Голубь,
0: а правда
1: голос,
0: что?
1: Свет, кто знает. Мне тогда не до этого было, я товар принимал.
2: Что? Товар принимаю? А что вы продаете такого важного тут?
1: Продавал. Еще неделю назад у меня расходилось как минимум по 100 вот таких хитонов с надписью «Иоанн Креститель» в день. А теперь хорошо, если один кому-то спихнул. А с этим-то что прикажете делать, а? 200 кувшинов с маринованной саранчой, 150 кувшинов дикого меда и, самое главное, куча вот этих наклеек на колеснице. Куда их теперь девать, я спрашиваю?
2: Я окунулся в Иордане с Иоанном. Забавно. И почему теперь эти наклейки никому не нужны?
1: Потому что с тех пор, как появился некий Иисус из Назарета, никому нет дела до Иоанна.
2: Ну, тогда мой вам совет такой. Просто раздайте эти хитоны бедным. Иоанн ведь вроде так и учил. Тот, у кого две одежды, отдай тому, у кого нет ни одной.
1: Да-да, это в его стиле. Я пытался научить его уму-разуму, но я ему говорю: Иоанн, у нас все так хорошо получается. Ну зачем ты говоришь, что тебе надо скоро прекратить свое служение? С моей-то предприимчивостью и твоим-то красноречием, да мы бы с тобой горы свернули. Но нет же, заладил как попугай. Покайтесь и креститесь. Про какого-то ангца Божьего все твердил, который возьмет на себя грех мира.
2: Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Поищу других свидетелей. И позвольте дать вам еще один совет. В жизни есть вещи более ценные, чем деньги.
1: Иди! Будет он меня учить. Более ценные, чем деньги. Глупость какая.

0: Факты.
1: В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» есть знаменитая сцена, в которой режиссер Якин просит пощады у царя Ивана Грозного и судорожно вспоминает какие-нибудь старославянские слова. Он говорит «паки-паки» и же «херувим». Что же это за слова такие? Что они означают? Оказывается, все очень просто. Эти слова взяты Якиным из разных частей богослужения. «Паки-паки» возглашается несколько раз в течение службы. С этих слов начинается призыв к молитве. «Паки и паки, миром Господу помолимся». То есть снова и снова «миром Господу помолимся». Что такое «иже херувимы»? Во время литургии поется песнопение, которое называется «херувимской песней». Начинается оно именно этими словами. «Иже херувимы, тайнообразующе», то есть таинственно изображая херувимов.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 18 мая 1896 года в британском консульстве в Багдаде медсестра австралийской миссии Эмми Уилкс и Сэмюэл Цвемер, американский миссионер, служивший в Аравии, поженились. Радостное событие было несколько омрачено тем, что церковное миссионерское общество, оплатившее проезд Эмми в Багдад, потребовало от молодоженов возмещения расходов на ее поездку. Собрав, хотя и с большим трудом, необходимые средства, Сэмюэл Цвемер воскликнул: «Вот теперь я действительно, в соответствии со всеми арабскими традициями, выкупил невесту». Цвемеры провели в этом регионе около 15 лет. Вместе они распространяли Библии, создавали миссионерские больницы, а в 1899 году основали небольшую школу в Бахрейне. Сэмюэла Цвемера называют «апостолом мусульман», благодаря его упорным, хотя и не всегда успешным попыткам обратить в христианство жителей исламских стран. Будучи рукоположенным служителем реформатской церкви, Цвемер сначала был миссионером в Бахрейне, затем до 1929 года служил в Египте, много путешествуя по Малой Азии. В 1929 году Сэмюэл Цвемер стал преподавать в Принстонской духовной семинарии и 35 лет оставался главным редактором основанного им журнала «Мусульманский мир». По словам доктора философии Рут Такер, за почти 40 лет служения Сэмюэла Цвемера он, вероятно, обратил меньше дюжины мусульман. Но его самый большой вклад в миссию заключался в том, что он сделал все, чтобы побудить христиан к евангелизации среди мусульман.
3: След

0: есть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: «Послушайте, братья мои любимые, разве не Бог избрал бедняков мира, чтобы они стали богатыми верой и унаследовали царство, которое Он обещал тем, кто Его любит? А у вас бедняк унижен. Разве не богачи вас угнетают? Разве не они таскают вас по судам? Разве не они хулят то прекрасное имя, которым вас нарекли? Но если вы исполняете царственный закон, данный в Писании, «Люби ближнего, как самого себя», то поступаете как должно. А если вы пристрастны, значит, вы совершаете грех, и закон уличает вас в том, что вы его нарушители.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Есть такая песня в народном стиле. «Я отчаянным родился и ничем не дорожу. Если голову отрубят, я полено привяжу». Классический пример скажу я вам. Берем в своем характере нехорошую черту, возводим в квадрат, усаживаем на трон, и теперь вы все приспосабливаетесь, а я такой. Ничем не могу помочь, ничего не могу с собой поделать. Вот я такой и точка. А знаете, что именно в этой конструкции не так? Все эти отчаянные, крикливые, раздражительные люди умеют, на самом деле умеют держать себя в руках. Это чистая правда. Но рядом с вами они ведут себя так, как вы им позволили.
1: Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня «Да, я с вами».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приглашение. «Приди, возлюбленный мой, поутру, пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе». Книга «Песни песней», 7 глава, 11 и 12 стихи. Желая близких отношений с ним, невеста Соломона приглашает своего возлюбленного. Она просит его пойти с ней проверить плоды в винограднике. Приглашали ли вы когда-нибудь Господа, чтобы он проверил вашу жизнь таким вот образом? Если бы он посмотрел на вашу жизнь, увидел бы он, что вы приносите плод Духа? Если этот плод есть в вашей жизни, то он проявится в терпении, доброте, благости и кротости. Пригласите Господа исследовать вашу жизнь. Иногда, когда мы приглашаем Господа исследовать сад наших жизней, мы осознаем, что запустили его. Мы позволили своей занятости и житейским заботам не дать нам ухаживать за садом должным образом. Выросли колючки и оттеснили часть той красоты и прелести, которая должна была быть там. Плоды не растут. Именно тогда мы понимаем, как сильно мы нуждаемся в Господе. Мы нуждаемся в том, чтобы Он исследовал нас, наши сердца и наши жизни. Попросите Господа исследовать вашу жизнь. Сядьте у Его ног и излейте Ему ваше сердце. Примите любовь, которую Он дает вам взамен. Не пренебрегайте тем, кто любит вас. То время, которое вы проводите с Богом, более важно для Него, чем любая работа, которую вы могли бы сделать для Него. Господь, приди в Твой сад и исследуй плоды наших сердец. Да будет угодно Тебе то, что Ты там увидишь, Господь. Мы хотим провести больше времени с Тобой, разделяя любовь в радостном общении. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Анжела, сделай музыку потише, телефон звонит.
1: Алло.
2: Гарик, здравствуй.
1: О, Ромка, привет.
2: Вы с Анжелой в пятницу вечером заняты?
1: В пятницу? Да, в общем, нет, а что?
2: Мы хотим вас пригласить в гости в пятницу. Как вы на это смотрите?
1: Здорово, я с удовольствием. Подожди только минутку, я подойду с Анжелкой посоветуюсь.
3: Кто это, Гарик?
4: Это Ромка с Катей. Приглашают нас в гости в пятницу.
3: Ну вот еще. Иди один, если хочешь. У них кошкой в квартире воняет.
5: Солгать? Что может быть проще?
1: Слышь, Ром, я только что вспомнил. Мы в пятницу заняты.
2: Жаль. И ничего нельзя поменять?
1: Погоди-ка минутку.
4: Анжела.
5: Ты можешь обмануть людей, но Господь видит тебя насквозь.
1: Извини, никак не получается.
2: Жаль, Гарик. У нас просто есть 2 лишних билета на Скорпионс. Думал, поужинаем, потом вместе сходим.
1: На Скорпионс?
2: Ну ладно. Может, в следующий раз. Ну давай, до скорого.
5: Но даже зная все, Бог желает простить нас, потому что Он любит. А говорили ли вы искренне с Небесным Отцом?
6: Анжела!
7: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».
1: Pocket, a place where I can stand the mind.

0: огня.
1: И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, мир вам! С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня мы открываем последнюю страницу Евангелия от Матфея. Воскресший Иисус стоит на горе в Галилее, перед Ним 11 учеников, и через мгновение Он вознесется на небо. И вот последние слова, которые они слышат от Него. «И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это Евангелие от Матфея.

0: оторвать от этого обещания. Они идут вместе, вот как две руки родного отца. Одна рука посылает, другая держит. Знаете, что особенного в этих словах? Имя Евангелия от Матфея и начинается, и заканчивается. Вы знали об этом? В первой главе ангел говорит Иосифу: «Назовут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Это Матфея, первая глава. А вот в последней сам Иисус говорит: «Я с вами во все дни». Как будто евангелист Матфею обнял всю книгу одними и теми же руками. «Бог с нами в начале, и я с вами в конце». И это не просто красивые слова. Это имя нашего Господа, и это обещание. Иисус говорит: «Не иногда с вами, и никогда вам будет хорошо, не пока все идет по плану». Он говорит: «Во все дни до скончания века». Во все дни значит и в светлый день, и в черный день. День, когда вы радуетесь рождению ребенка, и в день, когда стоите у могилы. В день, когда вас понимают, и в день, когда от вас отворачиваются. Любой день. До скончания века значит обещание не зависит ни от политики, ни от экономики, ни от настроения, ни от того, насколько мы сегодня сильны в вере. Это надежда, которая не зависит от обстоятельств, потому что источник не время, не обстоятельства. Источник – живой Христос, у которого всякая власть на небе и на земле. Вот вспомните Иосифа из книги «Бытие». Родные братья продали его в рабство. Помните, чужая страна, чужой язык, потом ложное обвинение, тюрьма. Ну, вот со стороны смотришь – катастрофа. И что Библия говорит? «И был Господь с Иосифом». Так написано. И там не написано «Господь забрал его из тюрьмы», а написано «Господь был с ним там, в тюрьме». Бог не всегда вытаскивает нас из трудных обстоятельств. Он защищает нас не от трудных обстоятельств, а внутри них, своим присутствием. И сегодня тот же Господь говорит: «Я с тобой. Я с тобой на твоей кухне, я с тобой в твоей больничной палате, вот в пробке, в которой ты сейчас стоишь, или в ночном беспокойстве о детях. Я с тобой во все дни». А теперь представьте, вот обычное утро понедельника. Вы просыпаетесь, и сразу наваливается список дел. На работе сложный разговор, дома непростые отношения, внутри усталость, которая не получается выспать. И что меняет вот этот стих «Я с вами»? Он не убирает список дел, не отменяет сложный разговор, но он меняет нас. Мы идем не одни. Рядом тот, у которого вся власть на небе и на земле, тот, кто умер и воскрес. Вот так мы можем держаться за это обещание Христа. Произнесите его вслух. Когда тревога сжимает сердце, скажите себе не только в мыслях: «Иисус, я с тобой во все дни». И сегодня тоже. Не ждите особенных условий, чтобы поверить. Мы часто думаем: вот когда все успокоится, вот тогда я буду ближе к Богу. Иисус не ждал, пока ученики соберутся. Он сказал: «Я с вами». Тем, кто только что его предавал, отрекался, разбежался. Если он с ними, он и с нами сегодня, так ведь? Используйте вот это обещание Христа как топливо для послушания. Ведь великое поручение трудно. Поэтому укрепляйтесь в доверии Богу. Помните, мы маленькие, но да Бог-то большой, да? Когда мы смотрим на свои проблемы, они кажутся огромными. Но когда мы смотрим на Христа, они становятся на свое место. У Него всякая власть над болезнью, над начальством, над страной, над нашими завтрашними проблемами. Господи, Ты больше моей проблемы, Ты со мной, веди меня. Вот так молитесь нашему Иисусу. Дорогие друзья, пусть эта неделя пройдет вот с этим стихом, «Сея с вами». Запишите его, повторяйте. Помните, вы не одни, Иисус с вами до скончания века. С вами был пастор Владислав Трескин.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Я часто вспоминаю слова Христа о том, что его ноша легка, и те, кто придут к нему и возьмут ее, получат долгожданный отдых от тяжкой ноши. Тот, кто дает свободу от неподъемной вины и бремени невыполнимого закона, вряд ли захочет повесить на нас новый груз. Духовная жизнь христианина не должна быть похожа на унылую и тяжкую рутину. Скорее, это похоже на любимую работу, труд, от которого ты получаешь удовольствие. Ну а плоды этой работы приносят пользу всем остальным.
1: Свободное радио рядом.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Татьяна Ефремова, я живу в городе Москва.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я поверила в Христа, потому что Он мне себя открыл. Я не просто верю, я знаю, что Он живой, Он существует, Он реальный.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера, она помогает поступать, когда ты не видишь, когда ты не знаешь, когда ты сомневаешься. В этот момент вера, она помогает тебе сделать следующий шаг. Ты доверяешь, что Бог ведет твою жизнь. Поэтому вера мне помогает каждый день.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Трость надломленная не сломит, и льна курящегося не угасит.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Проводимая рекламная кампания о вреде курения дает свои плоды. Многие люди отказываются от курения вообще. Но недавно проведенные исследования показывают, что решающую роль в данном вопросе играет все же семья. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Опрос был проведен среди 16 тысяч школьников Калифорнии. Результаты показали, что дети находятся в опасном неведении относительно вреда курения и его риска для здоровья и жизни человека. И что еще более важно, исследования показали, что именно семья, а не учителя или одноклассники, оказывает наибольшее влияние на ребенка, на его отношение к наркотикам, алкоголю и курению. Если подросток чувствует, что его родители, братья и сестры одобряют курение, то и он обязательно последует их примеру. Если кто-то и может убедить ребенка отказаться от какой-либо вредной привычки, то это, как правило, член семьи. Многие родители считают, что решение данной проблемы – задача только школы и не затрагивают данную тему дома. Но результаты опросов говорят о том, что именно влияние семьи, а не сверстников, играет ключевую роль. Поговорите с вашими детьми об опасности курения. Скажите им, что вам не по душе эта пагубная привычка, что вы ее категорически не одобряете. Обсудите, какими серьезными последствиями для здоровья она чревата, включая опасность заболевания раком или туберкулезом. Предложите им помощь, если они уже курят. Родители в состоянии изменить и круто изменить жизнь своего ребенка. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Ребята, сегодня в рамках факультативного предмета «Выбор будущей профессии» мы пригласили рассказать о своей профессиональной деятельности господина Савла из Тарса. Вам слово, Савл.
1: Спасибо, только меня зовут Павел.
0: Как? А у меня тут...
1: Дело в том, что я имя сменил.
0: Итак, господин Павел, в графе «Сфера деятельности» вы указали апостол.
1: Да, совершенно верно.
0: Очень интересно. Расскажите же нам, как вы решили стать апостолом?
1: Начнем с того, что раньше, когда я был еще фарисеем, я был ярым гонителем христиан. И вот однажды на пути следования в Дамаск вдруг меня осиял великий свет с неба, и я упал с лошади.
0: Погодите, вы, наверное, меня неправильно поняли. Я имела в виду, в каком университете вы получили специальность апостола.
1: Ну, знаете, в университетах этому не учат. Так вот, когда я упал...
0: Хорошо, не могли бы вы рассказать ученикам об особенностях вашей профессии?
1: Знаете, я с собой несколько слайдов принес, ну, которые снял во время миссионерских путешествий. Давайте посмотрим. Вот, посмотрите, на этом слайде я в Дамаске. Видите?
0: Ага,
1: меня спускают вдоль городской стены в корзине, чтобы спасти от разъяренной толпы иудеев. Они хотели меня убить. А вот я в Листре, тут меня пытаются забить до смерти камнями.
0: А что это вот там за красное пятнышко среди камней?
1: Где?
0: Вон там вот мелькает.
1: Это кусок моего плаща. Вообще-то он белый, но здесь он весь в крови. А это я и мой друг Сила. Это мы в Филиппах. Только что из тюрьмы освободились. Это в Иерусалиме. Видите? Вот здесь. Это иудеи меня в засаде ждут.
0: Батюшки.
1: О, а вот мой любимый слайд. Слева на руке, видите? Это что ядовитая змея. Она меня за руку укусила, представляете?
0: Ой, кошмар,
1: а я просто взял и сбросил ее в костер. Ну, как вы видите, я все еще живой. Это чудо, которое совершил Господь. Осталось только два маленьких шрама. Вот, видите?
0: Ой, не показывайте.
1: Ну и последний слайд. Смотрите, это то, что осталось от нашего корабля после крушения. Ну вот, в принципе, и все.
0: Ребята, если кто заинтересовался в профессии апостола, подойдите сюда и запишитесь вот в этот список.
1: Марья Ивановна.

0: Лицемерие – мерить поступки не перед своей совестью, а перед лицом других. Михаил Михайлович Пришвин.
1: Это «Свободное радио».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 1992 года. Называется он «Второй шанс». Классика. История о молодом христианине, который пожелал стать неверующим, думая, что он пропускает что-то самое интересное из-за своего христианского образа жизни. И его желание осуществилось на один день. Оказалось, что его праведная жизнь, его молитвы были очень важны людям вокруг него. Судьбы людей менялись благодаря молитвам. Вот как христиане нужны миру, нужны их молитвы и любовь к Богу. Покажите фильм своим подросткам. Режиссер Рич Кристиана, от создателя фильмов «Изменяющее время» и «Секреты» Джонатана Спери. Это американский фильм 1992 года. «Второй шанс» или «Другой взгляд». «Second Glance».
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. В самолете нет атеистов. Когда терпит крушение пилот, когда с неба ясного чистого в бездну падает самолет, когда ужас и страх наполнят сердце каждого человека, неожиданно вдруг все вспомнят, что Господь допустил все это, что Господь сотворил это небо, по нему летели беспечно, и никто не подумал об этом. А сейчас они канут в вечность. Каждый будет молиться и каяться, вспоминать, как греховно он жил. Наше сердце в беде оголяется. Все молить будут: «Боже, прости». В онкологии нет атеистов. Там, где рак пожирает людей, там становятся души их чистыми от греховных земных страстей. Познают там всю милость Божью. Там вкушают, как благ наш Господь. И свою познают ничтожность и великую Божию любовь. Атеистов нет, когда дети вдруг попали в ловушку врага. И ты знаешь, никто на свете им не сможет помочь. И тогда ты бежишь к милосердному Богу и детей умоляешь простить, показать им прямую дорогу, из греховного плена спасти. Страшно жить на земле без Бога, страшно Господу быть врагом. Только с Ним безопасна дорога, когда ты примиришься с Творцом.
1: Свободное радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Бог есть любовь. Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 8 по 10 стихи. Когда человек осознает, что Бог любит его без каких-либо условий, это ошеломляет. Раньше размышления о нем вызывали беспокойство, поскольку совесть напоминала о недостатках, за которые он, как думалось, обвинит. Многие поэтому считают, что должны совершить какие-то добрые дела, чтобы умилостивить его. Но не нужно что-то делать, чтобы заслужить Божью любовь или доказать, что мы достойны. В любом случае это невозможно. Истина в том, что Бог любит нас и любит нас потому, что Он есть любовь. Да, Бог любит нас без каких-то условий, но мы не должны понимать это неправильно. Тот факт, что Бог есть любовь, не означает, что Он, Бог любви, как Его называют, будет потворствовать тому, чтобы мы продолжали вести греховную жизнь. Поскольку Бог есть любовь, Он предлагает спасение грешникам без всяких условий. Поскольку Он есть свет, Он не желает оставлять нас в этом греховном, потерянном состоянии. И потому Иисус Христос, Его единородный Сын, умер в умилостивление за грехи наши. А поэтому людям велено покаяться, то есть изменить свое отношение, обратиться к Богу и верой принять Его благодать во Христе.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Наказание за грех. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, и ты снял с меня вину греха моего». Дело, по которому подозреваемый предстал перед судом, было заведено давным-давно, но только сейчас, спустя многие годы, этого человека нашли благодаря проведенной экспертизе ДНК. Он очень долго скрывался от правосудия, но наказание настигло его. Это не единственный случай, когда виновных разоблачили спустя десятилетия. Да, есть много так и не раскрытых дел, и преступники избегают правосудия, но никто не избежит божественного суда.

Скажи, а ты веришь в любовь? Ты веришь, что может прийти она вновь? То чувство, что когда-то казалось потерянным? То чувство, что когда-то было подло преданным? Ты веришь, что просто может родиться в сердце та радость, что сможешь влюбиться? Веришь, что снова сможешь доверить? Веришь ли в искренность чувств, сердца открытые двери? Знаешь, мне кажется, я готов, хотя в моих мыслях так много замков. Кажется, что я опять облажаюсь, что я уязвим, если сердцем влюбляюсь. Но тут же сердце так тянет к тебе. Кажется, ты одна на всей земле. Говорят, когда кажется, надо креститься, а я все всерьез, и я буду молиться. Я буду молить небеса дать ответ, чтоб мне и тебе, да, увидеть их свет. Друг другу в глаза загляну без придуманных слов, молча не понять, что мы верим в любовь.

0: 120-й псалом. «Обращаю взгляд свой к горам, откуда придет мне помощь? Помощь мне придет от Господа, сотворившего небо и землю. Он не позволит ноге твоей пошатнуться. Хранящий тебя не задремлет. Истинно хранящий Израиль не задремлет и не уснет. Господь — страж твой. Господь — тень твоя по правую руку твою. Солнце не поразит тебя днем, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Он сохранит твою душу. Господь будет хранить тебя, когда ты будешь уходить и когда будешь приходить отныне и вовеки».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Музыкальный вечер на свободном радио.
1: Я мечтал, словно вольная птица, высотой облаков насладиться, лететь в синюю даль, устремляясь к божественной воле, оставляя тревоги и боли, забыть земли печаль.

хочу полететь, словно птица, чтобы с жизнью земною проститься, войти в свой дом родной. Забывая весь путь этой жизни,

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы. И пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по его делам, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Знаете, что нетленным серебром или золотом вас выкупили на свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка. Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении времен.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Итак, Соломон увидел жизнь под солнцем во всей красе. Контекст всей книги показывает нам, что он формировал свое мировоззрение на откровении Божьем. Хотя жизнь под солнцем принесла все свои дары к его ногам, а именно власть, деньги, славу и всяческие удовольствия, она не обманула сына Давида. Мудрец сорвал маску с ее лица, обнажив злобный оскал. Даже находясь в царских хоромах в золоте и шелке, Соломон страдал от осознания изувеченности мира людей. И осыпанный благословениями с ног до головы был глубоко несчастен. «Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это погоня за ветром. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь». 1 глава с 16 по 18 стих. Настал момент, когда Соломон осознал свое превосходство над предыдущими иерусалимскими царями, включая языческих, в мудрости и знании. 1.16. Умный и проницательный, он судил обо всем и судил правильно, видел истинную природу вещей, знал ответы на сложные вопросы. Если бы вы попросили его помочь решить какую-нибудь проблему, он дал бы ясные, четкие, самые лучшие советы, ведущие к решению ее кратчайшим путем. Он был осведомлен о законах, действующих в мире людей, понимал, как устроено естество человека и как действует грех. Что такое мудрость и что такое глупость? «Сердце мое видело много мудрости и знания» 1.16. Это изобилие познаний он отразил в притчах, в том числе, которые были собраны в одну книгу после его смерти. Какая там глубина практичности, в то же время простота? Сколько полезных принципов, помогающих, например, правильно строить отношения, что и как и когда говорить? Притчи показывают, куда ведет путь неповиновения и куда путь послушания. Они учат, как обличать и как принимать обличение, как вести себя с противоположным полом, как выбирать супруга, как избегать искушений, как воспитывать детей и почитать родителей, как относиться к материальным благам, как работать, как отдыхать, как учиться, как вести бизнес и так далее и тому подобное. Они учат тому, как жить мудро. И это очень важно. Притчи — это практическая мудрость, объясняющая не только как жить, но и почему. Они ставят Бога в центр жизни и показывают, что мудрость вообще-то неотделима от Создателя. Человек не может быть мудрым сам по себе, ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Притчи 2.6. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это погоня за ветром. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь». 1.17.18. Книга притчи так чудесно говорит о преимуществах мудрости над глупостью. Откуда же такой вывод, что и это погоня за ветром? Нет, в этом стихе речь не о нравственной мудрости книги притч, ибо она блаженна. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Притчи 3.13.18. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3.17. В чем же дело? а в том, что не такой мудрости просил себе Соломон, когда Бог предложил «проси, чего хочешь». «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» 3 Царств 3.9. Он просил разума, чтобы эффективно править своим народом. Просил способности выносить суждения, просил проницательности. 3 Царств 3.11. Он хотел ясно видеть различия между добром и злом. Фактически он имел в виду умение быть первоклассным руководителем. Обратите внимание, что Бог ему ответил. «Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе. И богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». 3 Царств 3, 12-14. Перефразирую. «Я помогу тебе стать успешным правителем, а ты старайся быть моим успешным поклонником». К сожалению, Соломон не внял. Его жажда мудрости превзошла жажду Бога познания. Но поиск знания отдельно от поиска Бога, отдельно от отношений с Ним и поклонения – это суета и погоня за ветром. Как уже было сказано, он предал сердце, чтобы исследовать мудростью все, что делается под небом, чтобы познать мудрость и глупость. А вот чему предал свое сердце его отец. «Боже, ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей. Во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя. Десница твоя поддерживает меня». Псалом 62. Нет смысла в мудрости, если она не ведет к послушанию и радостному поклонению. Интеллектуальное превосходство и накопление знаний, хоть даже самых правильных, не удовлетворяет. Объектом исследования и познаний Соломона главным образом были мир и жизнь. И закончилось все тем, что он получил четкое представление об объекте своего исследования. Он, как философ, хотел познать реальность и познал. Он познал, что она уродлива. Экклезиаст увидел ее такой, какая она на самом деле, без рекламы, без показухи, без прикрас, без макияжа, без Голливуда. И на протяжении следующих глав он делится своими многочисленными наблюдениями и открытиями. Они все уродливы. Вот некоторые из них. «Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым». 2.16. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби, и его труды – беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета». 2.22.23. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». 4.1. «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». 6.7. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем». 7.15. «Поскольку не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла». 8.11. «Сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим». 9.3. И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их 9.11. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком 10.7. По знанию вот такой неприглядной жизни под солнцем было отдано его сердце. Но если вы изучаете нечто разлагающееся, то какой радости от взаимодействия с этим ожидаете? Исследуя отвратительное, вы фактически возрастаете в познании отвратительности. Поэтому во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. 1.18. А его отец Давид отдал сердце свое познанию Бога. Один возрастал в познании уродливости, другой в познании красоты. Один возрастал в познании глубины грехопадения, обширности зла, несправедливости и всех нечистот мира людей. Другой — в познании величия, милости, любви, верности, святости и всего, чем является Господь. И Давид знал не меньше о нравственном состоянии мира, но его любовь к Богу и богопознание вымывали из сердца печаль и скорбь, неизбежно возникающие от осознания истинного положения вещей. Он знал, кому отдать все свои страхи, разочарования и печали, а взамен принять покой и радость. Теперь вам понятна унылая печаль одного и восторженная радость другого? Как в итоге Соломону помогло его интеллектуальное превосходство над отцом? 1.18. Никак. Итог миропознания – печаль и скорбь, потому что объект исследования – нечто печальное и скорбное.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Ну что, друзья мои, давайте начинать наш сегодняшний эфир.
3: Время быть сильным в вере.
2: Всем это привет. Точно. Особенно у нас здесь, в нашем регионе, в минувшие выходные было, без шуток, время быть сильным в вере.
3: Да, и это хорошая тренировка для наших способностей проявить себя как христиане. Как
2: да,
3: христиане.
2: Это точно. Нам, конечно, южане передают привет, потому что они живут в таком состоянии...
3: Уже давно.
2: Уже давно, да. Вот. Но у нас, конечно, в нашем московском регионе была мощнейшая, самая массированная атака беспилотников. Наверное, с начала СВО.
3: Такая вот у нас реальность, которую мы очень хотим поменять, но она не меняется. Mm-hmm. Хотелось бы мирного неба над головой. Мы
2: очень,
3: об
2: очень.
3: Этом молимся. С постом, я знаю, многие молятся. Что-то приходится менять в своей жизни. И это неизбежно.
2: Но вот пока что, что есть, то есть, что называется. Проснулся я ночью от того, что у меня пол подо мной вибрировал.
3: Угу.
2: От взрывов прям буквально трясло.
3: Бухало.
2: Да.
3: Как будто бы прямо под окном.
2: Ребятушки, как вы пережили ночь с субботы на воскресенье? Делитесь. Что вы чувствуете по этому поводу? Рассказывайте, почему бы нет. Да, мы открыты для общения. Наш чатик открыт в телеграмчике. Или можете писать нам ВКонтакте в комментариях к анонсу эфира, как всегда. А мы сегодня будем говорить, ну, в принципе, созвучно, да?
3: Именно об этом,
2: с этими ощущениями.
3: На самом деле.
2: И это тема этого дня и тема вообще этой недели. Мы ее открываем. Бог с нами. Как обещает нам Господь, обещал Иисус, уходя на небо, он сказал: «Сия с вами до скончания века». Как вы это понимаете? Ощущаете ли вы это? И вообще нужно ли это ощущать, чувствовать, что Бог с нами? Или достаточно просто сухого теоретического знания, что, ну, знаешь, как говорится, Бог в курсе все, что происходит, поэтому что нам об этом беспокоиться?
3: Да, не обращая внимания, Богу все известно, угу. Поэтому и ты тоже не беспокойся.
2: Да.
3: Ну, или другая крайность, что Бог так далеко, что дела ему нет до этих маленьких муравьишек.
2: Ну да.
3: Пусть сами разбираются.
2: Угу.
3: И мы разбираемся.
2: Руки, ноги, голова есть сами, как родители говорят, да?
3: Надо.
2: Руки, ноги есть, иди делай. Вот. И Бог тоже такой: я вам дал все потребное для жизни и благочестия. Идите и уже...
3: В чем проблема?
2: Найдите да. выход из сложившейся ситуации. В общем, либо мы чувствуем это присутствие, это тоже одна из крайностей, да, когда человек ищет этого ощущения Божьего присутствия в своей жизни, и что вот как только он теряет это хрупкое, неуловимое ощущение, все, значит, вера моя ослабела, значит, все плохо. Вот.
3: Да, и вообще вопрос сомнения для многих людей – это прямо вопрос, значит, я неверующий. Если я в чем-то засомневался, все, нет у меня, наверное, веры, все,
2: вот.
3: И Бог прогневался.
2: Рассказывайте, ощущаете ли вы это Божье присутствие на практике и как? Как-то чувственно или просто знанием, и это влияет на ваши решения, на ваши поступки, и этого достаточно? Что значит Бог с нами, Иисус с нами до скончания века? Вот об этом мы будем говорить сегодня во втором часе. Первый час разминочный, как обычно. Начинаем
3: гимнастика.
2: Неделю с разминки.
3: О, есть хорошая новая песня о белых кирпичиках. Как раз по дороге в церковь ехали в воскресенье.
2: Да.
3: И я ее услышала и подумала: о, это прям для зарядки.
2: Это
3: специально.
2: Я специально
3: раз,
2: поставил
3: два,
2: для
3: три,
2: тех,
3: четыре.
2: Кто
3: раз,
2: едет.
3: Два, три, четыре. Да, прям захотелось встать это. Руки в стороны, ноги на ширине плеч и начинаем.
2: И вот сейчас мы вот сейчас поставим и тоже будем начинать. Всем. А, кстати, я думаю, что это хит всех лагерей детских.
3: Будет.
2: В этом году. 100%.
3: Обязательно.
2: Хит.
3: Если у вас будет детский лагерь, не забудьте предложить именно эту песню. Ура!
2: Итак, ноги на ширине плеч, руки на пояс.
3: Например.
2: Поехали!

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Ты мне обещала хорошие новости. Сказала, что у тебя будет только хорошие новости.
2: А, обязательно. Мы вообще по позитиву, исключительно по позитиву. Например, что нас радует? Дети, например, нас радуют.
1: Да.
2: Тебя радуют дети?
1: Да.
2: Веселая история. Смотри, дети делают бумажные кораблики. Или разные другие кораблики, и отправляют их по воде. Вот весной особенно этим развлекаются. А вот в американском городе, в одном в Нью-Гемпшире, в штате Массачусетс, целый проект был у детей. Они сделали детский кораблик, как научный проект, но он не бумажный был, а вот, ну, примерно 1.5 метра длиной. Такой солидненький кораблик. В него там заложили свои какие-то рисунки, там ламинированные туда-сюда, и даже GPS-навигатор, чтобы отправить его в Атлантический океан и посмотреть, как там устроены течения и все такое. Хороший проект, мне прям нравится. Удивительное рядом, что через 1.5 года его обнаружили таки в Норвегии. Вот.
1: Ничего себе.
2: Да, история про то, как кораблик детский преодолел Атлантику за 462 дня. А, потому что GPS-навигатор, конечно, хорошо, но в Атлантике начался сезон штормов. И техника подвела, кораблик перестал передавать сигнал. Дети 10 месяцев наблюдали, как он плывет, а потом потерялся он. Но 4 месяца спустя вновь появился сигнал. Видимо, он высох. Наконец, GPS. Все, я работаю. Лодка обнаружилась на необитаемом острове. Все, как я люблю. Около Дирниса в Норвегии. Но благодаря соцсетям смогли решить проблему, как кораблик себе, значит, вернуть. Потому что отправили сообщение через соцсети в ближайшую школу к этому Дирнису. Спросили, может ли кто-нибудь забрать путешественника. И родители и ребенок, шестиклассник вместе с собачкой.
1: Какая прелесть.
2: Отправились на лодке на этот остров. Нашли этот кораблик. Все зафотографировали. Потом по зуму созвонились с учениками той школы, этой школы. В общем, прекрасная история. Детский кораблик преодолел 13 тысяч километров и был найден на другом
1: просто
2: берегу Атлантики.
1: Прелесть. А у меня рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека.
2: Ох ты.
1: Из рубрики «Удивительное рядом». Немножко познавательного. На первом месте, ты не поверишь, Туркменистан.
2: Опа. Поливать любят?
1: Да, с огромным отрывом именно из-за гигантской сети орошения, которая еще с Советского Союза была построена с этих времен в Туркменистане.
2: А, я помню, там это поворот рек хотели тоже для
1: там
2: орошения
1: что-то
2: устроить.
1: Там что-то сумасшедшее совершенно сделали с системой орошения. Природа до сих пор не отойдет вообще от этого, потому что так-то это степи и пустыни, вот, но там цветущий сад сделан, поэтому с огромным отрывом. И на втором месте Черногория. Как это ни странно, но, видимо, тоже связано с поливом, да. Потому что это же житница Европы. Вот. На третьем месте с большим уже гигантским отрывом в 2 раза меньше Новая Зеландия, Гайана и Соединенные Штаты. Вот такая пятерка.
2: А мы, значит, не потребляем особо.
1: Ну, у нас, видимо, естественным образом...
2: Дождь идет.
1: Да. Поэтому у нас и так ок.
2: Понятно, хорошо. У меня тоже очень познавательно. Смотрел ли ты фильм «Ночь в музее»?
1: Да.
2: Так
1: я
2: вот,
1: вспоминаю, ну, кажется, да.
2: Веселый, интенсивный фильм. Там оживает ночью всякая живность, которая в музее.
1: Да.
2: А также индейцы, римляне и другие персонажи. Так вот, могу тебе сказать, что ученые выяснили, что ночь в музее может помочь нам справиться с выгоранием. Так что, если у тебя выгорание, можешь отправляться в музей. А почему? Дело в том, что культурные события нам помогают справляться с нагрузкой и защищают от эмоционального истощения и выгорания. Это не кто-нибудь тебе сказал, а целый медицинский психолог психиатрической клинической больницы номер 1 Екатерина Дронова.
1: Спасибо, Екатерина.

0: Да, она сказала, что искусство и архитектура влияют на биохимию мозга. Все серьезно, все по-научному тебе объясняется. Не просто тебе приятно посмотреть на картины или там зверушек, чучелки, а потому что у тебя биохимия мозга в этот момент меняется.
1: 100 лет не был в музее, кстати.
0: Вот. А сегодня, между прочим, Международный день музеев. Ура! Ежегодный праздник, который отмечается в этот день аж с 1977 года. Так что в следующем году ему будет даже 50 лет. И я в честь этого совершенно не думаю о том, что это праздник. Ночь музеев, кстати, была вот с субботы на воскресенье, 16 на 17, а мы 16 числа вместе с нашей прекрасной женской молитвенной группой, у нас есть такая, в церкви, отправились в Коломну и ходили на экскурсию по Коломенскому Кремлю. Кроме того, мы взяли с собой гитару и пели песни. А, в электричке, и нас никто не ругал.
1: Да ты что?
0: А наоборот, люди подходили и говорили, что благодарение, потому что мы христианские песни пели. А потом мы уселись на набережной, значит, было нас 10 человек. Да, пели песни из всего репертуара.
1: Вот это вы даете вообще.
0: Народ собрался, хлопали, благодарили, а дети танцевали около нас.
1: А шляпу поставили?
0: Нет, мы благословение за бесплатно раздавали.
1: На небесах награду, значит,
0: так мы, значит, этот день музеев, можно сказать, отметили.
1: Слушай, шикарно. Вы вообще, во-первых, смелые. Смелые. Я прям радуюсь этому. И, во-вторых, ты у меня самый культурный человек из всех моих знакомых, потому что ты регулярно посещаешь театры, какие-то музеи и вот эти вот всякие места.
0: Я организую движуху для народа.
1: Да, и организуешь движуху. Молодец. Молодец. Я все про нейросети.
0: А у тебя наука, это прекрасно.
1: О больном. Увольнение с работы из-за искусственного интеллекта не принесли компаниям ожидаемых результатов.
0: Так.
1: Это вот исследовательская и консалтинговая фирма Gartner провела масштабное исследование среди 350 руководителей крупных компаний с выручкой не менее миллиарда долларов в год.
0: Ну, потому что кажется всем, что если нейросеть будет у тебя отвечать за маркетинг, будет писать тебе все тексты, то ты очень хорошо оптимизируешься, не надо платить всем этим нахлебникам, и будет у тебя все замечательно работать. Но люди все очень хорошо просчитывают все эти посты и не ведутся на такой маркетинг. Людей
1: абсолютно
0: надо.
1: Абсолютно точно. Неестественно, пластиково как-то все выглядит, да? И мы с тобой тут байки потравили друг другу, как иногда работают нейросети. У меня супруга подрабатывать стала. И, значит, там нужно сделать запрос для обложки книги. Платная версия чата GPT, все по уму, то есть тебе не хохры-мухры. И, ну, я не помню, какие там были, значит, животные перечисленные. Там, допустим, овца, лев и медведь. Там то-то, то-то, то-то в названии. Она рисует там овцу, льва и волка.
0: Ну, почему? Потому что очень похож на медведя в ее воображении.
1: Это хищник волосатый, сойдет, да? Ну, почему? Почему такие элементарные вещи, которые трехлетний ребенок, двухлетний ребенок пальчиком покажет, где там медведь, а где волк?
0: Но она еще учится. Нейросеть
1: не может. Она еще маленькая пока.
0: Да. Ну, надо так зло. А дело в том, что человек нейросети нужен, чтобы ее как-то держать в узде.
1: А вот руководители компании, которые поувольняли своих сотрудников, думая, что, ну, что, зачем? Сейчас всю нейронку мне бесплатно сделает. А вот говорят, что нет, оно так не работает.
0: Так оно не
1: и
0: работает.
1: Начинают возвращать уже.
0: Ура! Людей. Люди нужны людям.
1: Да. Ну и в тему тут же еще опрос, вот прям сразу в догоночку. А более половины россиян, 54%, считают искусственный интеллект умнее себя. Тем не менее, да?
0: Ну,
1: при этом 13%
0: правда.
1: Уверены, что нейросеть имеет значительное интеллектуальное превосходство над человеком.
0: Но это объективно, как бы она имеет весь запас информации, который есть у человечества. Ты же вот не можешь иметь весь запас этой информации.
1: Нет.
0: Ты можешь только, там, не знаю, ну, в лучшем случае полистать энциклопедию, если ты такой олдскульный человек,
1: ну,
0: и любишь листать.
1: Да, но она же, по сути, то же самое делает. Она,
0: она просто очень быстро это делает.
1: Да. Я, например, спрашиваю нейросети, при торможении стучит машина, вот такой-то стук спереди, а она хоп-хоп-хоп, варианты, может это, вот смотрите сами.
0: А я в выходные спрашивала у нейросети, как поменять на шланге штуцер, чтобы подключить, и она мне сразу рассказала.
1: Жалко, что она сама не может поменять, да?
0: Это следующий этап. У меня новость вот такая для тебя. С вопроса снова начну. А хочешь ли ты, дорогой Андрей, жить в 10 раз дольше, при этом быть молодым и здоровым?
1: Ну, хочу.
0: Ну вот.
1: Допустим.
0: Можно будет.
1: Можно?
0: Скоро.
1: Здорово.
0: Ибо ученые наши дорогие обнаружили и даже успешно внедрили ген долголетия. Знаешь, есть такие очень страшненькие, но очень живучие организмы под названием голый землекоп. Слышал про таких?
1: Нет.
0: А вот, они такие из семейств каких-то землероек, но они вообще лысые абсолютно.
1: У меня сосед, когда копается в огороде, он торс.
0: А, он хочет соответствовать.
1: Уже немножечко похож. Наполовину на верхнюю он подходит.
0: И это удивительные животные, потому что они налицо ужасные, но очень живучие. Живут причем колониями, как муравьи, например, да? Но это вообще млекопитающие.
1: Я должен это загуглить.
0: Ты удивишься. Так вот, их не так давно обнаружили и стали исследовать, и удивились тому, что вообще они из отряда грызунов,
1: ага.
0: Но живут они, я
1: так,
0: тебе сейчас
1: слепые,
0: скажу.
1: Я так понимаю, они под
0: землей.
1: Ну,
0: у них
1: живут,
0: там полмиллиметра эти глаза. Сейчас угу. Кто-то такой полмиллиметра.
1: Ну, только чуть-чуть света или не света.
0: Да,
1: или не,
0: ну, в общем, это можно погуглить, опять же, и на них полюбоваться. А вот исследовать их стали, потому что их считают вообще панацеей от вообще старения. Они живут, землекопы, до 40 лет, при том, что продолжительность жизни, например, мыши, которая тоже землеройка, примерно 1.5 года. Mm-hmm. То есть ты понимаешь, в сколько раз дольше они живут, потому что у них обнаружен очень редкий ген, который отвечает за долголетие и не старение. То есть они не просто дряхлые старые, живут 40 лет там где-нибудь в уголочке.
1: Ну, выглядят они как дряхлые старые, честно говоря. Я сейчас.
0: Они на самом деле выглядят как будто бы новорожденные мыши. Вот это тебе скажу.
1: Я бы не хотел просто выглядеть так.
0: Нет, это...
1: Я сейчас вам в чат скину,
0: дело
1: как
0: в том,
1: это выглядит.
0: Что...
1: Хотите
0: том,
1: вы быть как голый земляком,
0: выглядят...
1: друзья?
0: А ты вот погугли новорожденную мышь, и ты поймешь, что она выглядит примерно так же. Так вот, эти животные, помимо того, что они живут в 40 раз дольше обычной мыши, они крайне редко болеют, у них вообще не обнаружен рак был до последнего момента. Один из их секретов – это высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которая вырабатывается в 10 раз больше, чем у мышей и людей. Так все бы ничего, а ученые встроили эту штуку, ген этот, грызунам.
1: Угу.
0: Вот. И в итоге получилось его привить. Повысился уровень вот этого в тканях.
1: Вот это вот кислоты, короче.
0: Снизилось возрастное воспаление, то, что приводит нас к старению, уменьшению продолжительности жизни. Улучшилось состояние кишечника. Модифицированные мыши оказались лучше защищены от спонтанных и искусственно вызванных опухолей. В общем, начали процесс ученые. Пока что не сильно впечатляющие, но как бы все равно приятные бонусы, потому что средняя продолжительность жизни мыши выросла на пока что 4%. Но мы в эту сторону работаем, сказали ученые.
1: В рамках статистической погрешности пока что.
0: Что сказал исследователь, автор исследования Вера Горбунова? Наше исследование демонстрирует принципиальную возможность переноса уникальных механизмов долголетия эволюционно возникших у долго живущих млекопитающих. Вот так вот. Так что ученые, они удивительные вещи делают. Uh-huh. И, может быть, мы будем жить дольше. А может быть, на 4%.
1: Может быть, да. Но только боюсь, что это повлияет на наш внешний вид, и мы будем выглядеть так, как голый земляков, которого я опубликовал в нашем чатике. Зайдите, посмотрите.
0: Спасибо большое.
1: В Телеграме вот примерно вот так. Хотя, когда я не выспался... Я, наверное, примерно так утром и выгляжу. И у меня последняя новость. Дефицит объятий и рукопожатий разрушает продуктивность и психику. Тактильные контакты не просто приятности, говорят ученые, а биологическая необходимость. Они снижают уровень стресса и усиливают, собственно, выработку окситоцина или гормона доверия. Так что 20-секундные объятия ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 20%. Поэтому не забывайте обниматься, обнимите своих близких. Сегодня, а давай рукопожатие с тобой прямо сейчас.
0: Мы только обнимемся!
1: Обнимайте тех, кто оказался рядом с вами, если это не противоречит закону.

0: Свободное радио.
1: Ты видела отцовское завещание, а?
2: Видела.
3: Ну и как, позвольте спросить, объяснить то, что он не включил туда меня?
2: Что ты спрашиваешь с тех пор, как ты взял?
3: Сколько можно? Ну мне позарез тогда 100 баксов надо было. Ну позарез, во как! Ну продал я эту мазню папину. Ну откуда я знал, что она это...
2: Сам ты мазня. Тебе и не снилось, сколько папа за эту картину заплатил.
3: Откуда я мог знать, что она такая дорогая?
2: Дорогая, недорогая. Ты вообще не имел права продавать чужую вещь.
3: Да что замяли? Сколько можно? Вернули ж картину-то. Что трепаться теперь?
2: Что ты сказал?
3: Ты что, не знала? Благотворитель какой-то нашелся, выкупил ее отцу, подарил.
2: Ты это на полном серьезе, брат?
3: Да правда, честное слово, говорю тебе, папе бы сидеть да радоваться, он вздумал меня в завещание не включать.
2: Постой, а ты хоть прощения у отца попросил?
3: Прощения?
2: Ну да.
3: С какой стати прощения? Ну, картина же у него...
2: При чем здесь картина? Чтобы примириться с отцом, тебе нужно попросить у него прощения. Как ты не понимаешь?
4: Во Христе Бог уже давно готов примириться с вами. Но готовы ли вы прийти к Нему с покаянием?

0: сердце радость, в душе покой. Свободное радио.
1: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна. И сегодня завершаем третью главу. У нас любопытный отрывок про то, как к Иоанну приходят, про то, как такие, как будто бы намечаются какие-то разборки между учениками Иоанна и Иисуса.
2: Вот интересно, что люди все время хотят что-то разбираться и выстраивать какие-то иерархии. Кто первый, кто последний, ты мне, я тебе.
1: Причем Иоанн с Иисусом не хотят никаких разборок.
2: Да,
1: они давно уже решили, кто чем занимается, да, распределили зону ответственности. Ну вот ученики кипишат, прям кипишат. А как у апостола Павла, который рассуждает в послании к Коринфянам, там самое начало, да, как ученики в Коринфе говорят: я Павлов, там я Аполлосов, а я Петров. А я Христов, вообще, говорят, я круче всех. Вот так и тут ученики начинают какие-то разборки. Ну, давайте почитаем. Так. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». О, интересно, да. Тут мы встречаем вдруг информацию, что Иисус кого-то крестил.
2: Между прочим, да, первое такое вот упоминание.
1: И, по-моему, единственное вообще. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды. Ну, собственно, элементарно, да? И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Вот они, события до того, как Иоанна заключили в темницу, происходит какое-то такое разногласие.
2: То есть есть два крестителя, да, на одном и том же Иордане.
1: Точно, как будто бы такая, две конкурирующие фирмы и организации, которые крестят. И непонятно, к кому идти, кто круче.
2: Ну, в общем-то, и тут... А тут уже, кстати, намоленное такое место у Иоанна-то. Вообще дорожка протоптанная, все знают.
1: А тут какой-то новый, крутой.
2: И про него Иоанн сказал, что он не достоин развязать ремень обуви. То есть вроде как более серьезный.
1: И, соответственно, кто-то ходит к Иоанну очищаться, так сказать, для, ну, по параторенной дорожке, потому что работает. А кто-то говорит, что да ну нет, к Иоанну уже не надо, надо к Иисусу. И вот начинаются, видимо, какие-то споры. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Какими-то иудеями. Не очень понятно.
2: Ну, потому что все были иудеи, иудеи, которые шли очищаться либо к Иоанну,
1: и, видимо, Иоанновы говорили, что очищаться нужно только у нас, я так понимаю,
2: например.
1: Раз спор произошел.
2: Эти иудеи вообще ритуальное омовение, очищение практиковали, да? Всегда это было. Вот, может, и из-за этого тоже спор.
1: Ну, а эти
2: надо
1: говорят,
2: ли идти к Иоанну или вообще не надо?
1: И как правильно это делать? И пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, что он крестит, и все идут к нему».
2: Да, вот он крестит.
1: Вот, да. Тот, который вот был с тобой, и о котором ты свидетельствовал, вот он тут вот дальше по реке тоже крестит, и идут к нему. Да, возможно, это звучит как такая претензия. Ну, точнее, нет, не к Иоанну претензия, это вопрос, что нам с ним делать? Потому что люди уже перестают приходить к нам и приходят к нему.
2: Да, сказано, все идут к нему. То есть как будто это... Зарастет уже народная тропа сюда.
1: Да. Кучка какая-то народа. У нас раньше такие толпы были. А где все? Они все идут вот к тому, о котором ты свидетельствовал. И он сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетельствовали о том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должен расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное есть, и говорит, как сущий от земли, а приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную». Это, мне кажется, уже Иоанн добавляет. «А неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
2: Да. Иоанн добавляет к Иоанну.
1: Да, другой Иоанн. Вот. В общем, Иоанн спрашивает, что нам делать вот с этим человеком, который вроде как круче тебя, который начал крестить, но начал вроде как перетягивать одеяло. Вот. У Иоанна нету никаких конкурирующих чувств по отношению к Иисусу. Да. Вообще так-то он еще, будучи младенцем в утробе, уже радовался тому, что Иисус, как Сын Божий, пришел на землю. Угу. Вот. Поэтому он к нему очень хорошо относится. Правда, был момент, когда Иоанн уже из темницы, да, задаст вопрос через учеников. Ты ли тот все-таки? Или нам какого-то другого ждать? Потому что не сбывались его чаяния и надежды. Возможно, mm-hmm. пришло какое-то разочарование. Но здесь он не проявляет маловерия. И он тут целую проповедь им задвинул про Иисуса Христа. Во-первых, он прекрасно говорит о нем как о женихе. То есть тут он приводит аналогию со свадьбой, когда сначала друг жениха является как бы центром всего события, а потом уже, когда он там приходит и выходит жених, тут все, тут уже друг жениха не нужен. Тут все, он ушел на задний план, тут теперь жених самый главный. И вот Иоанн говорит именно так, что я был как бы другом жениха, да, а теперь жених говорит, все, мне только радоваться остается, я отошел в тень, я больше уже не нужен. Моя надежда, моя радость исполнилась, говорит он. И ему должен расти, а мне умоляться. Дальше он говорит о том, что Иисус пришел свыше, то есть он говорит, я от земли, вот, я земной, а он от небес. Чувствуете разницу, да? А вот. И принимающий свидетельство того, кто пришел от небес, по сути, принимает свидетельство от Бога. И сим запечатлен, что Бог истинен, говорит. Ну, то есть принимающий Иисуса принимает и самого Бога, говорит нам Иоанн таким уже пророческим образом. Либо это уже комментарий Иоанна Богослова. Тут комментаторы, кстати,
2: да, разнятся. Кавычек здесь не стоит, да, где кончается речь одного, начинается
1: очень непонятно, да, как будто плавно перетекает от ответа Иоанна Крестителя к богословскому комментарию от Иоанна Богослова уже. Вот. И ну, дальше действительно чисто уже проповедь богословская. Отец любит сына, и все, дал руку его. То есть нам Иоанн и констатирует, что Иисус с небес, от Отца, и что верующий в Сына имеет и Отца, верующий в Сына имеет жизнь вечную, которая исходит от Отца. Поэтому, грубо говоря, ответ Иоанна: вы чего, ребята? Вы что, попутали,
2: что ли? Вы о чем вообще здесь,
1: да,
2: говорите?
1: Какая конкуренция?
2: Да.
1: Как это, что нам с ним делать? Там, что, запрещать, что ли, пойти и побить их там? Вот. Конечно же, Иисус главнее. Иоанн еще раз это подтверждает и подчеркивает так, как уже говорил, о том, что я вообще не достоин ремень обуви развязать у него.
2: Да.
1: А вы тут развели.
2: Слушай, хорошая аналогия тоже для нас сегодня. Вот когда, например, в каком-то городе появляется новая община, и есть такой соблазн у уже существующей mm-hmm. общины сказать, ну, вообще-то у нас здесь поляна наша.
1: Мы тут первые были.
2: Мы тут крестим, мы тут уже давно, mm-hmm. люди знают. Это зачем еще вот этих вот, понимаешь, тут открывать?
1: Да, или даже мы тут еще во времена Советского Союза были, мы тут гонения пережили, и наши пресвитеры в тюрьмах сидели. А вы, молодежь какая-то, пришла и устроили тут движ с кормлением бездомных и уличными евангелизациями. Вы
2: да.
1: что себе позволяете?
2: Приглашайте людей к нам, мы тоже, да. в общем, все сделаем как положено. И вот здесь тогда вот принцип, который читаем в Евангелии, да, что Господь дает сам откровение, mm-hmm. и люди могут начинать новую общину, крестить на Иордане или что-то еще делать. И Господь либо благословляет, либо не благословляет, потому что это дело Божье. Это не mm-hmm. просто какая-то enterprise, какие-нибудь там фирма действительно новая открывается, конкурирующая. Mm-hmm. Все по-другому в небесном государстве.
1: Не мерою Бог дает духа.
2: Пусть
1: и
2: будет
1: где
2: больше.
1: Где хочет, там и дает.
2: И лучше, да.
1: И не нам судить об этом.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано с любовью.
4: Одно из выражений, которое я запомнил на всю жизнь, кто-то из опытных верующих мне сказал: «Не переживай, Бог в курсе». И это действительно успокаивает. Потому что ты вспоминаешь о том, что ты не один вообще глобально в этой ситуации, что есть Небесный Отец, который знает о том, в какой ситуации ты сейчас находишься, который видит тебя. И вот, да, кстати, классно в псалмах, по-моему, «Очи твои видели меня еще, когда я был младенцем». То есть ты видишь меня, Господь. Вот это древнее понимание, что Бог на тебя смотрит и тебя видит, оно уже ободряет. Он в курсе. Он не ушел куда-то, он тебя не забыл, он не вышел.
5: Да, это прям противоположность детской позиции, которая звучит так, типа, если я не вижу маму, то мамы нету, да? То есть, если маленького совсем ребенка вспомним, да, что он так теряется, если вот тебя... А ты, может быть, буквально тут вот стоишь в трех шагах, просто вот он не видит, у него паника, конец света, потерялся я один, одинешенек на всем белом свете.
4: Навсегда теперь останусь один.
5: Да, да, там тоже такое максимальное сразу измерение возникает. Или темнота там, да?
4: Вышел я недавно из дома, значит, покосить газон, а младшенький у меня остался спать дома. Но я взял радионяню с собой, на всякий случай, если он там проснется, я, значит, услышу, увижу и прибегу к нему. Вот. Но радионянь села благополучно, вот, и поэтому я не услышал, когда он встал, стал звать, и потом я уже услышал, как он из дома зовет. Вот, я забежал, он очень был напуган, плакал, я извинялся перед ним, что вот, прости, папа вот ушел. Вот, но это, да, это картина. То есть, на самом деле, он меня не нашел минут пять. Но он был очень напуган. Вот мы, как верующие, иногда не чувствуем Божьего присутствия. Нам кажется, будто бы он вышел куда-то, газон покосить, на какой-то планете.
5: И радионяню выключил, да?
4: Да. И как будто радионянь села, как будто бы он нас не слышит.
5: Да, вот ты пока рассказывала, я подумала о том, что хорошая аналогия, и хорошо, что ты все-таки не наш Небесный Отец. Вот, все-таки
4: это
5: по-другому,
4: точно, я гораздо хуже. Но
5: нет,
4: он-то,
5: что,
4: он-то слышит.
5: Действительно слышит, а мы, как вот твой прекрасный сыночек, да, Ленечка, который позвал: «Иисус, Господи, Господи!»
4: А он молчит, понимаешь? А там еще эта страшная газонокосилка на улице жужжит.
5: Страшно,
4: он очень,
5: да,
4: боится.
5: И не выйдешь, да? И...
4: Да, да, да. Вообще непонятно, что делать.
5: И все, так будет всегда. Понимаешь, так
4: для
5: будет всегда, кажется.
4: Для ребенка ощущение, так будет всегда.
5: Ощущение. И мы такие вот дети часто,
4: ну, мы поднимались,
5: да?
4: Попили сока и пошли гулять вместе, и все. Поехали кататься на велосипеде. Все, все исправилось, да? И мы тоже как... Вот точно так же с Богом, на самом деле. Нам плохо, мы о чем-то переживаем, мы его зовем, а потом мы вдруг понимаем, что да, он здесь, да, он нас слышит. И ситуация меняется, и мы довольны, как слоны снова, да?
5: Да, и вот вообще вопрос, что для нас большим испытанием является: молчание Бога, вот тишина, или какие-то обстоятельства, которые нас пугают в этот момент? То есть что вообще для нас страшнее? Или это комбо такое?
4: Это комбо двойное, да, да, с умножением.
5: А мне кажется, как только мы перестаем слышать Бога, вот эту тишину давящую мы вдруг ощущаем, у нас сразу другие звуки обостряются, то есть как будто бы в 10 раз громче. Это газонокосилка работает,
4: да,
5: и
4: да, да, да,
5: так,
4: да,
5: далее. То есть тебе кажется, что все катастрофически. Ну, и если так оглянуться вокруг, правда, вокруг нас много пугающих каких-то вещей, и того, что может произойти, или что мы прочитали, что у кого-то это произошло. Это тоже эффект такой добавляет. Мне буквально вчера подруга рассказывала, как она вот была на продленке с детьми, она воспитатель продленки. И одна девочка вышла в соседний класс с другой учительницей заниматься математикой. И тут за ней пришла мама. А моя подруга в этот момент пропустила, как девочка вышла. И у нее включилась паника. То есть она сразу стала представлять самые невероятные сюжеты, сценарии, которые, ну, вплоть до инопланетян. Нет, ладно, инопланетян не было в ее голове.
4: Да. Газонокосилка разозлился, съела папу, например, и теперь нападет на меня.
5: У нее даже в одном из сценариев было, что пришел какой-то страшный человек, похожий на ее отца, но не отец, и забрал ее. В общем, паника просто в космических масштабах разрослась.
4: Это же мы, и мы взрослые точно такие же.
5: Да.
4: Мы начинаем себя воображать, надумываем таких проблем, которых у нас на самом деле нету.
5: Да.
4: А все потому, что мы чувствуем себя беспомощными. Когда мы ощущаем себя беспомощными, беззащитными, мы начинаем погружаться в этот страх еще больше и ковыряться
5: где
4: в нем, копаться
5: в нем. Где ты, Бог? Где ты?
4: Да,
5: и все,
4: да.
5: Нам очень
4: и как Давид, враги
5: страшно.
4: Окружили меня. Они
5: некому.
4: Подступили уже, воды подступили к горлу, все.
5: И очень, да, страшно и тяжело. А вот как мы уже тоже с тобой за эфиром чуть-чуть сказали, страх – это самое разрушительное для нас и для нашей психики состояние, потому что мы начинаем паниковать, мы начинаем принимать такие решения, которые в нормальном состоянии точно бы не приняли. А вот под влиянием страха у нас вырастают монстры какие-то во всех углах.
4: Но при этом он говорит, что он всегда рядом.
5: Нас давит тишина.
4: Он нам обещает и говорит: «Я с вами до скончания века». И в Писании нет ни одно обещание того, что Бог с нами, но мы можем его не видеть, не слышать, не ощущать и не видеть его действия в нашей жизни, потому что мы просим и не получаем, мы вызываем, ничего не меняется. И вот тогда приходит вот это ощущение, что на самом деле ты его и рядом нет.
5: Да, и как научиться видеть его, слышать его, когда не чувствуешь, не ощущаешь? Вот
4: и,
5: вопрос.
4: Да, и может быть, и совсем не обязательно его чувствовать и ощущать. Может, достаточно просто знания о том, что он есть.
5: Ну вот, давай какие-нибудь лайфхаки-то дадим людям.
4: Ой, ну давай будем искать
5: послушаем
4: лайфхаки.
5: Музыку.
4: А послушаем музыку. Я тут вспомнил раз псалом, что воды подступили ко мне. Аврил Лавин мне вспомнилась.
5: Ох ты, себе, да. Неожиданный поворот.
4: У нее серьезное
5: есть.
4: Заболевание, у нее болезнь Лайма.
5: Угу.
4: Вот, к сожалению, в запущенном виде не лечится эта штука. У нее было серьезное обострение, она умирала. И вот она написала эту песню, умирая на смертном одре. Она вдруг вот такие строки из псалма ей пришли в голову. И она написала песню «Head Above Water». «Держи мою голову над водой, чтобы я не утонула». Она говорила, что я ощущаю, что я умираю, я погружаюсь как будто бы под воду. Вот, и взмолилась Богу вот этими словами, именно словами псалма. И говорит, Господь ответил.
5: Но мы знаем, что она продолжает петь.
4: Она осталась жива. Мы поэтому послушаем вот эту песню и вернемся снова к вам.
5: Yes.

0: особо понимали.
1: И он их предупреждал, что мне надлежит то-то, то-то, мне надлежит пострадать, умереть там. И Петр иногда ему противоречил. То скажет, значит, ты Христос, Сын Бога Живого, то через 5 минут такой, да не будет этого с тобою. Вот. То он, значит, Дух Святой ему открыл, то отойди от меня, сатана. Но, тем не менее, ученики были рядом с ним, держались за него, слушались его, и я думаю, что никого из них не было сомнений, что они на правильной стороне находятся. А вот когда Иисуса не стало, когда Иисус умер, был похоронен, и в первое время, в первые моменты мы читаем и видим полную растерянность учеников. Опять же, у того же Иоанна прекрасные слова: «Пойду опять рыбачить».
0: Да? Ну, чем они стали заниматься,
1: но,
0: да.
1: Ребята, расходимся обратно. Учителя больше нет. Как вообще дальше быть? Видимо, никак. Возвращаемся к тому, с чего начали. Вот. Потому что они перестали видеть его ощутимое присутствие.
0: Ну да, все, улетел.
1: Да. Ну, не улетел, он умер. Да.
0: А, подожди, еще до Вознесения.
1: До Вознесения, да. Вот это вот было у них ощущение полной потерянности. Его больше нет с нами. Вот. А потом он приходит к ним, да, является и говорит, что не переживайте, я дам вам утешителя. Духа Святого вам там, да? Вот. И как ты правильно заметила, да, даже до пришествия Святого Духа тоже, наверное, не было у них четкого понимания, зачем они и куда, и как. Они собирались вместе, да, уже, они молились вместе, но они не выходили на миссию. Да?
0: Но они, во всяком случае, были вместе. Вот они сидели такие...
1: Они ждали. И он же обещал, что что-то будет.
0: В кучку собрались.
1: Что-то произойдет. И они сидели, ждали.
0: Ну и по слову, да, он сказал: оставайтесь здесь. Помнишь,
1: дождались,
0: что он сказал?
1: Да. И дождались. Пришел Дух Святой, и с этих пор жизнь церкви уже была неузнаваемо изменена. Вот именно как будто бы Бог присутствует с нами через Духа Святого.
0: 100% так оно и есть. Потому что христианство не стало бы мировой религией, если бы не вмешательство Духа Святого, который вот показал, дал силу. Да, и то, что творили люди, невозможно представить как бы обычными способами.
1: То есть как будто бы без мистического присутствия Духа Святого даже у таких супергероев веры, как ученики Иисуса, даже 12 апостолов, ну, 11 на тот момент.
0: Они там выбрали 12.
1: Это они чуть попозже, да, выбирают. Без присутствия Божьего даже они теряются. Они такие чудеса творили именем Иисуса. Они там бесов изгоняли, они исцеляли. Казалось бы, ребята, ну, кому как не вам быть твердыми в вере. Ты камень, на котором я построю церковь свою, говорит Иисус. А он этот камень, ну, все, пойду рыбачить. Вот, они потеряли. Вот, и без присутствия Божьего, без чудотворного Божьего присутствия, даже такие герои веры теряются и куда-то пропадают.
0: Ведь мы чем лучше? Мы...
1: Вот.
0: Ничем, значит, не отличаемся.
1: Значит, на самом деле, церковь и вера – это постоянное, нон-стоп происходящее чудо.
0: Это точно. Хотя вот мы иногда и напоминаем себе о тех чудесах, которые мы уже видели. Часто это знание как-то притупляется, и вот, казалось бы, уже Бог столько тебе явил, вот как... только что вспомнили учеников, которые, ну, видели столько всего. Боже мой, сколько чудес они видели.
1: Так воскрешение они не только видели, Лазаря. Они сами творили чудеса. Он же их послал на миссию, они пошли и творили чудеса именем Иисуса. Понимаешь, ученики на миссию были посланы.
0: Они, понимаешь, помнишь, они пришли и сказали: у нас не получилось. Мы этим духом приказываем, они пойдем.
1: Был у них эпизод, когда не получилось, но он же их когда послал, говорит: не берите с собой ни там одежды, там ничего, не берите, все вам будет дано. Вот. И они видели чудеса, которые Бог творил даже через них.
0: Ну вот и мы тоже, кстати, видим, что через нас какие-то люди, например, получали тоже и благословение, и даже исцеление есть у людей, свидетельства такие, и, не знаю, восстановление и так далее. А потом проходит какое-то время, и у нас опять как чистый лист. А вообще, будет ли? Будет ли чего-либо хорошее в моей жизни-то еще? Вдруг такая мыслишка закрадывается.
1: Значит, без ощущения Божьего присутствия все-таки трудно нам. И невозможно даже. И без мистического Божьего присутствия мы веру потеряем.
0: Что делать-то, да? Делать-то что?
1: Ну вот в какой-то... То есть мы, давай возьмем за факт, что Божье Слово не врет. И если Он обещал прибыть с нами, Он пребывает с нами. И если Дух Святой обещал быть с нами, то Он с нами на самом деле. Другое дело, что мы иногда это видим, иногда нет. Иногда

0: это ощущаем, иногда нет.
1: Иногда мы закрыли глазки, а иногда открыли.
0: Как в мультике это. Как прекрасно закрывать и открывать глаза. Помнишь, пластилиновый такой мультик был?
1: Вот это я сейчас не помню, это, видимо, твоя тема.
0: Советский мультик.
1: Еще синий трактор мне спой, я знаю.
0: Нет, нет, это нет, это на воде вот все.
1: Не пойдет, не пойдет. Хорошо.
0: Поэтому, да, вот мы за основание берем, что Божье слово нам не врет. Но вместе с тем, иногда мы ощущаем, а иногда не ощущаем. Иногда как будто бы действительно Бог куда-то вышел покосить траву, а мы остались совсем одни. В чем дело? Почему так происходит? Давай об этом порассуждаем.
1: И об этом порассуждаем. И можно еще сказать, что это очень важный момент признать вот этот, не знаю, правду, эту истину. Сказать: «Господь, я не понимаю, что происходит». Какая-то честная такая вот молитва, которую ты можешь Богу сказать. Он всегда, Иисус всегда за честность. Мне кажется, он всегда был против фарисейства и лицемерия, но всегда за разговоры открытые. Когда ты говоришь: «Мне страшно, мне больно, я не понимаю, но я знаю, что ты здесь».
0: Ну, я верую, принимаю, что ты здесь, но я даже не чувствую, что ты здесь. Можно даже так прямо сказать?
1: Можно.
0: Я тебя не ощущаю. Мне кажется, что ты куда-то ушел, ты от меня отвернулся. Давид постоянно молится. Честно, да? Вот мне чем псалмы
1: нравятся?
0: Почему
1: ты оставил меня?
0: И чем
1: слова
0: всем нравятся псалмы? Потому что они честные.
1: Да.
0: Эти эмоциональные качели, которые мы переживаем, Давид переживал. Эти претензии, которые он... Говорит: враги собрались вокруг меня, все кивают головой. Ну что, где твой Бог? Он постоянно жалуется. Ну что?
1: Он прям... И ты где вообще? Искренне, почему ты их благословляешь?
0: Почему ты, говорит, ты им не вломишь им по челюсти за то, что они так вот со мной и с тобой?
1: В общем, мы за честность и точно знаем, что Богу это угодно.
0: Да, и даже у Давида, мужа по сердцу Божьему, были
1: как
0: моменты, ощущения, что Бог где-то вообще не с ним совсем.
1: Поговорим.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио.
1: Слушай, музыка, нам с тобой повезло. Мы с тобой никогда не сидели в тюрьме. В темнице и в колодках закованные не сидели, и наручниками прикованные к батарее вроде никогда не были, да?
2: Но меня один раз приводили в полицию. Было
1: у тебя был привод?
2: Да. И знаешь, за что?
1: За что?
2: За то, что мы организовали евангелизацию на улице в Омске.
1: Какие вы опасные люди.
2: Да, и нас вызвал, ну, как бы приехал патруль, и вот нас от того-сего в участок. Объясните, что вы тут устроили за дебош?
1: Устроили общественно опасные
2: деяния. Да, ну, кстати, это были еще такие вегетарианские времена, когда нам, в принципе, ничего не прилетело. Вот это был еще... Боже, 98-й, наверное, год, да. Сейчас это бы так легко не закончилось.
1: Ну, сейчас, наверное, бы административка была бы за какую-то миссионерскую деятельность незаконную. Вот. А, кстати говоря, тут запретили, сделали нежелательную организацию миссии Евразии в России.
2: Да
1: если
2: ладно?
1: Ты не знала, да. С 14 мая. Ее включили в реестр нежелательных. Теперь литература, которая с маркировкой «Миссия Евразия», ну, скажем так, ее можно хранить, но ее нельзя распространять. Теперь и обратите внимание, посмотрите, кстати, юридические каналы, если подписаны там «Вестник Экспресс» там, или другие адвокатские каналы. Будьте осторожны, я предупреждаю. Уже, как только это произошло, уже пошли проверочки по магазинам. И, например, изъяли «Евангелие», изданные «Миссии Евразия», и штраф паяли магазину «Слово» в Санкт-Петербурге.
2: Быстро, слушай.
1: За Евангелие, слово в слово, синодальный перевод. Ничего там другого нету. Просто на обложечке вот шильдик нарисован с рыбкой вот с этой. Уже изъяли. Уже. Так что будьте внимательны и осторожны, я предупреждаю. Ну вот.
2: Это к разговору о том, что нам очень повезло, что у нас нету, тюремных сроков.
1: Ну вот в книге «Деяний» в самом начале мы читаем, вот оно, начало церкви, вот он, Дух Святой, который просто покрывает и перекрывает все здравомыслие апостолов, которые начинают проповедовать, и когда их призывают к ответу, например, и говорят, ай-яй-яй, вы так не делаете, вы больше про Иисуса не проповедуете. Они что говорят? Они вообще такую наглую вещь в ответ говорят. Ну, посудите сами. Что нам делать? То, что нам Бог сказал делать, или то, что вы нам говорите делать? Ну, очевидно, мы будем делать то, что нам Бог сказал.
2: Ну, у них резонный вопрос. А как вам Бог сказал? Красными буквами на стене написал? Покажите, предъявите.
1: Они скажут, что мы лично Иисуса знали. Так что вы тут нам, понимаешь, не того на это.
2: Да, но бывает у нас в жизни, что испытания затягиваются.
1: Вот. И я верю, что они ощущали присутствие Божие настолько явно и сильно, что у них была смелость и дерзновение дать вот такой ответ.
2: Угу.
1: Вот. Или чуть позже, когда мы читаем про Петра или Павла, которые были заключены. Вот, по-моему, это Павел пел, да? Воспевал Бога.
2: Петр с силой.
1: Петр, да?
2: Угу.
1: Значит, Павел с силой.
2: Петр, Павел.
1: Короче говоря, кто-то...
2: Петр, Павел
1: кто-то
2: и
1: из
2: Сила.
1: Них, да, сидели в тюрьме, в колодках.
2: Павел.
1: Павел все-таки. Да. В общем, они пели. Вот это потрясающе. Пели они, заключенные в тюрьме. Вот если мы с тобой в тюрьме окажемся, мне кажется, нам последнее, что придет в голову, это славить Бога псалмами.
2: А кто его знает? Вот я не знаю, как верующие себя ведут в тюрьмах сейчас. Тоже, опять же, не наблюдала. Угу. Может, и поет кто?
1: Может быть. Но это, опять же, ощущение такого Божьего наполнения присутствия.
2: Ну, это, да, это знак
1: сверх
2: большой.
1: Сверх всех обстоятельств,
2: да.
1: Просто.
2: Такое проявление внутреннего состояния, когда ты можешь запеть.
1: Угу.
2: И именно песни хвалы. Не просто там «Выйду в поле с конем».
1: Хотя это хорошая песня.
2: Очень духоподъемная. Люди очень любят.
1: Вот. И в Писании мы встречаем немало таких примеров, когда люди ощущали Божье присутствие и действовали вот совершенно нелогично и страшно. Вот тот же Стефан, который настолько ощущал Божье присутствие, что даже вслух сказал «вижу». Говорит, вижу небеса отверстия и вижу от Бога Отца на троне и сына его, который восседает рядом с ним, да, чем вызвал окончательный просто шквал негодования, да, и его...
2: И все закончилось.
1: И суд закончился тут же самоуправством и расправой с побиением камнями, которые уже не практиковались, на самом деле, в то время, потому что вообще-то смертная казнь, это, ну, нужно было у римлян сначала спросить. да, монополия на насилие была у римской власти, но их настолько вот это разозлило, что его тут же потащили и убили. Но Стефан чувствовал присутствие Божие и дерзновение говорить об этом. Не пойти на компромисс, не сказать, ну, да, что-то я перегнул палку в проповеди, там, мы больше не будем, и тихонечко куда-нибудь ретироваться в какой-нибудь регион поспокойнее, где вести, как там говорят...
2: Тихую и безмятежную жизнь. Очень это хочется нам, да.
1: Мы все прямо хотим вести эту тихую безмятежную жизнь. Но он ощущал свое призвание и настолько явственно, мне кажется, чувствовал Божье присутствие, что не мог это скрывать.
2: Ну, слушай, у этой ситуации есть и оборотная сторона, как всегда. Вот бывают люди, которые так явно чувствуют свою правоту и говорят, что это мне Бог сказал, говорю от имени Бога, и религиозный фанатизм никто не отменял. И мне вспоминаются исторические события, как всегда. Не знаю, тот же Савонарола, который очень был пламенным проповедником. В какой-то момент он сказал, а это было все в эпоху итальянского возрождения, что надо избавляться от всех этих еретических ужасных картин. И, ты знаешь, даже Боттичелли потащил все свои полотна на костер, потому что, говорит, ну что я вообще накалякал тут?
1: Что я наделал?
2: Да, и много всего в этот момент было уничтожено. Ну, и Савонарола плохо кончил, потому что официальная церковь сказала, что не от Бога сие, хотя он говорил, что это от Бога у него точно, а эти говорят, нет, точно не от Бога. Ну, и тут нашла коса на камень.
1: Ну, а инквизиторы? Какой-то Торквемада, если не ошибаюсь.
2: Есть такое, да.
1: Он же абсолютно был уверен в своей правоте.
2: Да, и поэтому...
1: за Бога ради.
2: С одной стороны, мы читаем в Священном Писании примеры, да, когда люди так уверены как бы вот в Божьем присутствии, что готовы идти на смерть, а потом...
1: На чужую причем.
2: Да и на свою. Ну, подожди.
1: Да, на самом деле, на свою
2: про Стефана ты начал рассказывать, да? Когда человек идет абсолютно убежденным, да, и тут вспоминаются какие-нибудь старообрядцы, которые самосожжением тоже вот за двоеперстие шли на костер, в принципе, и сами себя там поджигали. И где найти нам, вот, пожалуйста, объясните золотую середину, как понять, это вообще Бог мне сказал? Вот это, вот стоять на этом вот, не...
1: Столбе.
2: Как там, кто у нас сказал, на сём стою и не могу иначе.
1: Да, да, да.
2: Вот, и... Или это не так? Где же нам быть уверенными в Божьем присутствии-то во времена испытаний? Может, это не Божье испытание, это в этот момент вовсе.
1: Ну, я вдохновляюсь примерами из книги «Деяний» Священного Писания, где люди за веру во Христа были готовы пойти на жертву. Все-таки, ну, из песни слов не выкинешь. Эти примеры есть. Но у каждого свой
2: путь. А в нашей жизни-то это бывает такое? Вот тебя когда-нибудь за веру во Христа преследовали?
1: Ну, вот так, я же начал с того, что нам с тобой повезло. Ну, хотя тебя преследовали, видишь, тебя арестовывали. Наколки есть, кстати?
2: Не успела посидеть.
1: Там час только до оформления было.
2: Точка.
1: Не успели.
2: Нет, ну, кроме вот присутствия в местах не столь отдаленных, что больше других не бывает, каких-то преследований?
1: Да бывает, наверное, конечно. Я не знаю, у меня не было преследований, но было отношение как к странному, было презрительное отношение какое-то, было не вписывание в контекст, в компанию. Вот. Но я человек довольно скользкий. Я всегда умудряюсь как-то проскользнуть и найти лазеечку. Не, я как голый землекоп, вот, которого я публиковал.
2: Ты себе льстишь.
1: Вот. Бывают, кстати, люди... которые нарываются на неприятности и радуются.
2: А ты ускользаешь.
1: А я, наоборот, ускользаю всегда от неприятностей, поэтому мне особо-то и рассказать вообще по жизни нечего.
2: Вот так вот. А где свидетельство-то? Свидетельство чудес.
1: Да.
2: Чудеса какие-нибудь были?
1: Я к чему начал вообще? Потому что во времена, когда тебя призывают к ответу, Иисус что обещал? Что не заботьтесь, что вам говорить, потому что Дух Святой будет говорить через вас. И в книге «Деяний» мы неоднократно это встречаем. Они не заботятся, они не боятся, не переживают, не заботятся о репутации какой-то или не пытаются логически выстроить свою защиту, просто говорят, как верят, как есть. И Дух Святой работает, и что-то происходило, да, какие-то чудеса происходили. Не всегда избавление Когда, если бы, кстати, мы видели, что всегда происходит избавление, это бы нас больше ободрило. Например, Стефан у нас тоже есть. Потому что иногда это заканчивалось мученичеством.
2: Да, если бы всех Иисус восцелял, исцелял и воскрешал, то вообще было бы совсем другое Евангелие.
1: Да, но это я все длинный заход к тому, что говорят, когда у тебя самые тяжелые времена, когда тебя больше всего сдавило, спрессовало, ты больше всего чувствуешь Божье присутствие. Вот говорят так.
2: А ты как говоришь?
1: А я не знаю.
2: Потому то есть что, тебя не прессует вообще ничего?
1: Ты знаешь,
2: ничего.
1: Потому что иногда во времена прессинга тебе кажется, что Бог молчит, его вообще нету, а может быть, я его и выдумал. А иногда работает ровно наоборот. Когда ты чувствуешь, что он прям рядом и вообще все контролирует, все держит в своих руках. А ну где-то так, где-то так. Ребята, поделитесь с нами, расскажите. Я знаю, что у вас есть...
2: Какой-нибудь способ связи. Ну, хоть голубя какого-то почтового отправьте нам.
1: Голубя земляков. Отправьте.
2: Пусть он докопает.
1: Расскажите, потому что я знаю, что у вас есть замечательный, глубокий христианский опыт, о котором мне, возможно, и только мечтать. Вот, поделитесь своей историей, как вы ощущали Божье присутствие, возможно, в трудные времена, во времена прессинга.
2: Да, потому что у нас с Андреем есть, конечно, несколько историй, но нам хочется услышать ваши. Ведь всегда интересно посмотреть глазами другого человека на ту же самую историю, на ту же самую проблему. Возможно, вам есть чем поделиться и ободрить наших слушателей.
1: Вот расскажи, в минувшие выходные, ноченькой, темненькой, когда все вокруг побахало, ты чувствовал присутствие Божье?
2: Я даже об этом не подумала, но точно захотелось помолиться. И вместе с детьми, обнявшись, мы сразу вот эту, кстати, простую и честную молитву сказали: «Господь, очень страшно, не знаем, что происходит, но знаем, что ты рядом, помоги, защити, дай вот покой».
1: Полегчало? Ну,
2: собственно, да, очень полегчало. Легли спать, накрылись подушкой, чтобы не было слышно, и... Все заснули.
1: Ну, кстати, не гарантия, тем не менее, да?
2: Не гарантия. Но мир в сердце дает.
1: Столько всяких историй мы слышим про то, как люди верующие страдают, погибают. И где-то и под бомбежками погибают, да, наши братья и сестры.
2: Вот. Да, мне всегда
1: очень... Я уверен,
2: очень,
1: что они молились тоже.
2: Очень всегда грустно слушать такие ситуации, когда говорят, вот верующие спаслись, а неверующие погибли. Но так неправда, это не работает таким образом.
1: Где-то верующие погибли.
2: Да, верующие точно так же погибают в катастрофах, катаклизмах и стихийных бедствиях. И вообще.
1: И наверняка они перед этим молились.
2: Вполне возможно. Вот. Вспоминается школа в Беслане, которую захватили террористы, и где были много тоже семей верующих в этот момент, и многие погибли, целыми семьями погибли. А кто-то, наоборот, спасся. И у Бога нету, наверное, такого фаворитизма, когда только своих. Своих выпускаю на свободу. Было бы удобно, да, тогда... И вообще, кстати, для евангелизации очень удобно.
1: Замечательно, да.
2: Если ты верующий, у тебя не будет проблем. В любой ситуации ты спасешься, и другие вопросы тоже решатся. А что-то так не работает. Почему?
1: Не работает. И книга «Деяний» заканчивается тем, что один из самых крутейших, вернейших божьих служителей, апостол Павел, в общем-то, не освободился. Да, так его и повезли на суд. И в итоге неизвестно, как будто бы, чем все заканчивается. Но продолжения хэппи-энда нет. Он там пишет в конце, что все меня оставили, все куда-то разбежались, разошлись, он чувствует себя покинутым уже в конце.
2: И вот, да, мы начали с истории Стефана сейчас, а я хочу сказать, что вот его история с испытаниями, она быстрый конец имела, да? А вот что делать, если это испытание как будто бы затягивается, и у тебя вопрос уже усталости какой-то?
1: Да, точно.
2: Что в этот момент можно сделать, и как вообще себя поддержать и увидеть свет в конце тоннеля? Рассказывайте.
1: Да, как говорит мой ребенок, ну, раньше, по крайней мере, говорил младшенький, когда у него что-то не получалось, он говорил: «Папа, как?» Вот, и хочется мне так тоже иногда спросить Бога: «Папа, как?»
2: Ответ не будем озвучивать.

0: слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.
1: Имя Божье какое? Знаешь, какое имя Божье? Эммануил, что значит «с нами Бог». Между
2: прям
1: прочим.
2: В тему нашего эфира.
1: То есть, на самом деле, пришествие Христа в этот мир, оно и символизирует как раз Божью близость к человеку. Что Бог не творец, абстрагированный от всего остального. Потом Бог не просто Бог какого-то народа, но Бог всех и максимально близкий. И никакой завесы нету. Нету между нами пропасти греха, нету между нами необходимости жертвоприношения. Да? Никакого вот этого отделения святое и не святое нету больше. Христос пришел и все это поменял. Новый завет, новый договор. Просто верь, и все, все открыто. Напрямую обращайся к Богу. Иисус так и учит, да? Молитесь же так, он говорит. И говорит, молитесь напрямую. Отче наш, сущий на небесах. Вообще-то это мы привыкли, а молитвы-то революционные. Да? Угу. Напрямую, прикинь, просто без
2: Потому
1: жертвы, без всего.
2: Бог
1: просто
2: это,
1: приходишь
2: да,
1: к нему. Да. Ты сказал, ты, где ты, а где Бог вообще? А вот он говорит, молитесь же так. Все, никакой завес нет. Он с нами, он рядом. И он от нас никуда не спрятался, не ушел. Вот. Много обетований есть в Священном Писании. У Исаии есть еще наше пророческое обетование. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей».
2: И даже это сказано за несколько веков, если не тысячелетия, да, до Христа. Это круто, что Бог обещает и исполняет. И продолжает это исполнение, обещание исполнять и сейчас.
1: Да, в моей жизни были моменты, когда было страшно и непонятно, и в этот момент не было ресурса, чтобы молиться какими-то длинными сложными молитвами. Ничего в голову не шло, если честно, не получалось. Вот. Но я знал, что все равно я хочу поддерживать эту связь с Богом. Я не могу говорить, но я хочу продолжать поддерживать. И тогда на помощь пришел псалом. «Если пойду долиной смертной тени, то не убоюсь зла, ибо твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вот просто я этим псалмом молился. Снова и снова.
2: Здорово.
1: И ниточка сохранялась, вот эта поддержка, общение с Богом оставалось. То есть, ну, теоретически я знаю, что он рядом, просто иногда так плохо, что ты даже говорить не можешь с ним. Потому что кажется, что все слова лживые какие-то, они какие-то ненастоящие. Ну, вот это просто внутреннее ощущение. И тогда мне помогли слова псалма.
2: Да, и помнишь эти слова о том, что молитвы у нас могут быть в виде это, воздыхания неизреченных. Вот это тоже, на самом деле, одно из состояний нашего сердца, когда ты даже в слова что-то не облекаешь, а оно у тебя все равно выходит из тебя.
1: Ты чувствуешь просто, да?
2: Да. Я тоже, вот, пока ты говорил, стала вспоминать моменты, когда я вот чувствовала особенное такое вот давление обстоятельств, когда ты не можешь их изменить никаким образом, потому что они зависят не от тебя, как, собственно, всегда обстоятельства от нас не зависят. Да, и действия других людей, они не в твоей власти никак. И тебе становится так больно, так тяжело, но ты чувствуешь 100% Божье присутствие в этот момент. И ты кричишь и плачешь, может быть, даже без слов, но ты чувствуешь, что ты плачешь в Божьем присутствии. И вот этот плач, он и есть молитва твоя. То есть ты, может быть, не говоришь вот прям по пунктам там, прошение, исповедание, там, благодарение, как вот нас учат, да, что в молитве должны быть какие-то элементы. А у тебя просто ощущение того, что ты перед Богом рыдаешь, и Бог слышит твой плач в данный момент, и ему не все равно. Что он не просто такой сторонний созерцатель, вот, ну вот сидит тут женщина, плачет. Нет, а он прямо в этот момент с тобой разговаривает, но какими-то совершенно другими способами, не словами.
1: Да, просто какими-то объятиями. То есть как бы не обязательно говорить, можно просто хотя бы уткнуться и порыдать.
2: Да, и в этот момент не обязательно говорить, что я буду радоваться любой ценой в Господе, вот все равно. Вот я снова за честность, вот за эту. То, что Господь, Он видит и не всегда скоро отвечает. Хотя мы знаем, что Он скоро на слышание. Да, Он слышит, но не обязательно в этот момент что-то делает. И Его вот это медленнее Это не означает никогда. Это означает просто другое время.
1: У нас есть комментарий от Людмилы, прочитаю его. Хорошие вопросы и очень важные вопросы. Я бы еще добавила, а как вы понимаете, что Бог любит вас? Да? Не только как вы чувствуете, что Он рядом, а как вы понимаете, что Он вас любит. Как это проявляется в повседневной жизни? Что Он умер за нас и воскрес, это, несомненно, высшее проявление Его любви. Начиная от того, что Он нас создал и возлюбил каждого. Но что это значит для человека в его жизни? Каждый день, в буднях, не только в воскресных песнях. Как почувствовать Его любовь? Что, если мне недостаточно просто услышать этот постулат о его любви или напоминать себе об этом каждый день? Кажется, если хоть раз почувствовать Божью любовь нашими земными человеческими способами, то эти слова перестанут быть просто словами на бумаге, изменят жизнь, и тогда все вопросы отпадут. А может, это невозможно? И как рассказывать людям, что Бог их любит, если сам задаешься такими же вопросами? А если человек находится в трудной жизненной ситуации, в депрессии, в больнице, то как размышлять о Божьей любви? А может, ее и невозможно почувствовать? Единственное, что доступно, это возгревать в себе веру, что Он любит нас, и ждать встречи с Ним. В общем, столько вопросов накопилось.
2: Угу. Ну и эти все вопросы, на самом деле, Бог слышит и 100% дает ответ на эти вопросы. Тоже через обращение к сердцу вопрошающего. И невозможно, наверное, найти идеального какого-то человека, который ответит на эти все вопросы, угу. даст окончательный и исчерпывающий вот такой вот ответ. Потому что мы каждый слышим этот ответ только сами, угу. внутри. Вот по-другому никак не бывает. Ответы точно есть.
1: И интересно, что мы с тобой сегодня говорили про рыбку Дори, которая все забывает. Это такая христианская жизнь у нас. Мы иногда слышим ответ, понимаем, воспринимаем, такие, все, я все понял, а потом через некоторое время чистый лист.
2: То же самое.
1: Мы снова забыли. Вот как ученики, которые то в полном вдохновении и восторге, то потом у них и яма, и пустота, и непонимание. Это вот мы с вами точно такие же. Одинаковые мы все люди-человеки, что апостолы, что мы точно так же этот мир воспринимаем и качаемся на этих качелях веры.
2: Слушай, думаешь, и Билли Грэм такой же был?
1: Я думаю, что и Франклин такой же.
2: Да ладно. Ну уж они-то все знают. На самом деле, мне очень нравится сегодняшний комментарий на стих дня, о котором мы с вами сегодня тоже размышляем все эти два часа. Угу. Вот от пастора Владислава Трескина.
1: Напоследок вообще, его послушаем, да?
2: Мудрость, вот... Пусть он скажет последнее слово.
1: Да,
2: в нашем
1: а мы тогда
2: сегодняшнем
1: прощаемся
2: эфире.
1: И оставляем вас с пастором Владиславом.
2: Да, спасибо ему и вам, друзья, спасибо, что были с нами на Свободном радио.
3: Дорогие друзья, мир вам! С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня мы открываем последнюю страницу Евангелия от Матфея. Воскресший Иисус стоит на горе в Галилее, перед Ним 11 учеников, и через мгновение Он вознесется на небо. И вот последние слова, которые они слышат от Него. «И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Большинство христиан знают эти стихи как великое поручение – сделать людей учениками Христа во всех народах, но это, конечно, огромное задание – идти, учить до края земли. Если честно, иногда от этих слов становится не радостно, а тяжело. Почему? Ну, потому что мы смотрим на себя и думаем, да кто я такой? Я и с собой-то еле справляюсь. Какие там народы, какие ученики? Но обратите внимание, Иисус не заканчивает поручением. Он заканчивает обещанием. После всех «идите» и «учите» звучит вот такое слово «я с вами». Великое поручение нельзя оторвать от этого обещания. Они идут вместе. Вот как две руки родного отца. Одна рука посылает, другая держит. Знаете, что особенного в этих словах? Имя Евангелия от Матфея и начинается, и заканчивается. Вы знали об этом? В первой главе ангел говорит Иосифу. «Назовут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Это Матфея, первая глава. А вот в последней сам Иисус говорит «Я с вами во все дни». Как будто евангелист Матфей обнял всю книгу одними и теми же руками. «Бог с нами в начале, и я с вами в конце». И это не просто красивые слова. Это имя нашего Господа, и это обещание. Иисус говорит не иногда с вами, и не когда вам будет хорошо, не пока все идет по плану. Он говорит «во все дни до скончания века». Во все дни, значит, и в светлый день, и в черный день. В день, когда вы радуетесь рождению ребенка, и в день, когда стоите у могилы. В день, когда вас понимают, и в день, когда от вас отворачиваются. Любой день. До скончания века, значит, обещание не зависит ни от политики, ни от экономики, ни от настроения, ни от того, насколько мы сегодня сильны в вере. Это надежда, которая не зависит от обстоятельств, потому что источник не время, не обстоятельства. Источник – живой Христос, у которого всякая власть на небе и на земле. Вот вспомните Иосифа из книги «Бытие». Родные братья продали его в рабство. Помните, чужая страна, чужой язык, потом ложное обвинение, тюрьма. Ну, вот со стороны смотришь – катастрофа. И что Библия говорит? «И был Господь с Иосифом». Так написано. И там не написано «Господь забрал его из тюрьмы», а написано «Господь был с ним там, в тюрьме». Бог не всегда вытаскивает нас из трудных обстоятельств. Он защищает нас не от трудных обстоятельств, а внутри них, своим присутствием. И сегодня тот же Господь говорит «Я с тобой». Я с тобой на твоей кухне, я с тобой в твоей больничной палате, вот в пробке, в которой ты сейчас стоишь, или в ночном беспокойстве о детях, я с тобой во все дни. А теперь представьте, вот обычное утро понедельника. Вы просыпаетесь, и сразу наваливается список дел. На работе сложный разговор, дома непростые отношения, внутри усталость, которая не получается выспать. И что меняет вот этот стих «Я с вами»? Он не убирает список дел, не отменяет сложный разговор, но он меняет нас. Мы идем не одни. Рядом тот, у которого вся власть на небе и на земле. Тот, кто умер и воскрес. Вот так мы можем держаться за это обещание Христа. Произнесите его вслух. Когда тревога сжимает сердце, скажите себе не только в мыслях: «Иисус, я с тобой во все дни». И сегодня тоже. Не ждите особенных условий, чтобы поверить. Мы часто думаем, вот когда все успокоится, вот тогда я буду ближе к Богу. Иисус не ждал, пока ученики соберутся. Он сказал: «Я с вами». Тем, кто только что его предавал, отрекался, разбежался. Если он с ними, он и с нами сегодня, так ведь? Используйте вот это обещание Христа как топливо для послушания. Ведь великое поручение трудно. Поэтому укрепляйтесь в доверии Богу. Помните, мы маленькие, но Бог-то большой, да? Когда мы смотрим на свои проблемы, они кажутся огромными, но когда мы смотрим на Христа, они становятся на свое место. У Него всякая власть над болезнью, над начальством, над страной, над нашими завтрашними проблемами. Господи, Ты больше моей проблемы, Ты со мной, веди меня. Вот так молитесь нашему Иисусу. Дорогие друзья, пусть эта неделя пройдет вот с этим стихом, сея с вами. Запишите его, повторяйте. Помните, вы не одни, Иисус с вами до скончания века. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».
4: «Свободное радио». Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 19 мая – день памяти Владимира Мономаха, князя Ростовского, Смоленского, Черниговского, Переяславского, а с 1113 года – великого князя Киевского. Владимир в крещении Василий Мономах, несомненно, входит в число самых знаменитых правителей Руси. Он был не только государственным деятелем и военачальником, но и выдающимся писателем и мыслителем. На сохранившихся печатях Владимир Мономах использовал также титул «Архонт всея земли русской» на манер византийского титула. Внука Ярослава Мудрого стали называть Мономахом по роду его матери, которая была родственницей византийского императора Константина IX Мономаха. При этом имя самой матери история не сохранила. Согласно летописям, Владимир Мономах отличался большой мудростью и благочестием и оставил после себя значительное наследие. До нас дошли 4 произведения Владимира Мономаха. «Поучение» Владимира Мономаха, автобиографический рассказ о путях и ловах, письмо к двоюродному брату Олегу Святославовичу, а также, предположительно, устав Владимира Всеволодовича. «Поучение» было адресовано детям, а также всем, кто прочтет, и вошло в Лаврентьевскую летопись. Его называют первой светской проповедью. Здесь князь постоянно обращается к текстам Священного Писания. Но помимо непосредственного цитирования, Владимир также толкует Библию, призывая своих читателей к христианскому милосердию, смирению и другим добродетелям. Владимир Мономах был дважды женат. Первой его женой стала принцесса-изгнанница Гита Уэссекская, дочь последнего англосаксонского короля Гарольда II, погибшего в битве при Гастингсе. Второй – гречанка Ефимия. В браке с ней был рожден сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, основатель Москвы. Владимир Мономах прожил необычайно долгую для тех времен жизнь – 71 год, и скончался в этот день – 19 мая 1125 года. В православной церкви его почитают как благоверного князя в соборе всех святых в земле русской просиявших, а также в соборе киевских святых.

0: Петр Мамонов. Каяться надо, не бояться. На небе ни одного нет праведника. Все грешники, которые осознали, что они ужасны и хотят измениться. Это я образно говорю. Богу надо качество наших душ и ничего другого.
1: Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

0: 100 нескучных историй.
1: Необычное завещание. У одного христианина был неверующий сын. За долгие годы отец так и не смог привить ему веру. И, конечно, это обстоятельство очень огорчало престарелого отца. Чувствуя приближение смерти, он однажды попросил сына навестить его. «Сын, я прошу тебя, исполни лишь одну мою просьбу, всего одну». «Да, конечно, что нужно сделать, пап? Скажи, я сделаю». «Тебе может показаться странной эта моя просьба, но все же не откажи мне. Когда я умру, сделай вот что. Приходи в эту самую комнату 50 дней подряд и будь здесь минут по 30. Да, полчаса в день достаточно». «Ну хорошо, а зачем? Чем ты хочешь, чтобы я занимался в это время?» «Ничем, сынок. Просто сиди здесь в тишине, но не меньше 30 минут в день. Договорились?» Сын не забыл об этой просьбе, хоть она и показалась ему нелепой. И после смерти отца он добросовестно являлся каждый день в отцовскую комнату и просто сидел там. Так минуло 50 дней, после которых юноша сам пришел в церковь и стал глубоко верующим человеком. Позже он осознал, насколько мудрым было то завещание. Отец понимал, что у современных людей слишком быстрый ритм жизни, бесконечные заботы и суета. Им просто некогда подумать о вечном, о смысле жизни, о своей душе, о жизни после смерти, о Боге, наконец. Но стоит лишь остановиться, побыть в тишине, и Господь постучит в сердце. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Библия, книга пророка Иеремии. Иногда нам в жизни нужны остановки, проверить себя, а туда ли вообще мы идем, верны ли наши цели, позиции, взгляды. И, быть может, остановившись от этого бесконечного бега, мы вдруг поймем, что бежали-то от Бога, в то время как бежать от Него на самом деле нет никаких разумных причин. Наоборот, есть тысячи причин развернуться и к Нему обратиться, обратиться к Богу, который так сильно нас любит, который так жаждет близких отношений с нами.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Да придет царствие Твое. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела, на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 и 7 стихи. Разве удивительно, что мы ожидаем наступления Царства Божия? Царство человека наполнено войнами, болью, страданиями, и все это результат того, что человек отверг Божью любовь. Когда будет править Иисус, мир будет славным. Сегодня миром правит сатана и те, кого он воодушевляет на мятеж против Бога, но однажды, когда миром будет править тот, которого назвали чудным советником, Богом крепким, отцом вечности, князем мира, мы испытаем нечто совершенно иное. На земле будет мир и радость. И даже царство животных больше не будет жестоким, прекратятся смерти и больше не будет физических недостатков. Все это будет тогда, когда придет Божье царство, но в действительности царство Бога уже существует там, где правит Бог. Если Бог правит в моей жизни, я в Божьем царстве. И хотя я все еще живу в этом мире, я уже начал ощущать Божье царство. Я нахожу покой в Его мире, уверенность в Его любви и переполняюсь радостью Его спасения. Да придет Он скоро. И да будем мы творить Его волю, пока мы ожидаем Его. Отец, мы ожидаем того дня, когда Иисус будет править на земле. Мы благодарим Тебя за надежду, которую мы имеем, пока ждем. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
2: «Где родившийся царь Иудейский?
3: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
1: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
4: «Где должно родиться Христу?»
1: Они же сказали ему:
5: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
1: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
4: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
1: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
6: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
1: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
7: «Из Египта воззвал я сына моего».
1: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
7: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
1: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
6: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
1: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ангелина из Челябинска.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Он меня, во-первых, позволил родиться на свет, потому что были трудности в рождении. И дал шанс быть с ним. Он дал выбор, и я выбрала его. И хочу быть с ним всегда.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера без дел мертва, только лишь в вере мы можем только лишь доверять Богу. Вера помогает, да.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Псалом 118 полностью. Как юноше содержать путь свой, хранение себя по Слову Божьему.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Мы свободны во Христе Иисусе всегда во всем. Вот, поэтому да, мы свободны.

0: Я шел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 28 стих.
1: Слава Богу за все!

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Мы подходим к моменту празднования победоносного и славного возвращения Господа Иисуса Христа к Небесному Отцу. Он возносится на небо в славе, победителем, начальником и совершителем веры. И находится сегодня одесную Бога Отца, Его имя абсолютно и бесповоротно, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Давайте прочитаем свидетельство самого Господа об этом. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 28 стих. У каждой миссии есть свое время и место. Ее успех и содержание зависят от наполнения, то есть от источника и автора этого действия. Великая миссия Христа была спланирована Богом для Его славы, а также нашей радости и нашего усыновления. Христос не просто завершает собой всю предшествующую историю, Он также закладывает начало бесконечного будущего. Он является автором нового творения, вторым Адамом, у которого получилось вновь возвратить человечеству Эдем. Он — Отец возрожденного человечества, глава бесстрашной Церкви, Он — чистый источник жизни, Он — наш Господь в славу Бога Отца. Христос есть единственный путь, истина и жизнь, и Его слова — это окончательное откровение Бога человечеству. Позвольте мне рассказать маленький пример. Моя дорога из школы занимала 15 минут. 3 длинных квартала плюс обход вокруг моей девятиэтажки. И я дома. Но у детей всегда мало времени, чтобы сделать все правильно, поэтому мы с другом любили сокращать путь. От улицы шла прямая дорога через жилые дома к нам во двор. Эта дорога давала нам дополнительные 5 минут при условии, если все прошло в кавычках «хорошо». Для нас это значило, что нас не укусил дворовый пес, и мы не встретили никого из жильцов. Иногда, пробежав полпути, нас останавливала женщина, вышедшая просто развесить белье. Ее присутствия было достаточно, ведь она была в своем дворе, а мы находились там, где нас не должно было быть. Когда мы ее видели, нам нехотя приходилось возвращаться назад. Соответственно, путь еще более удлинялся. Так вот, Иисус — это наш единственный верный путь к Отцу. Он — мост, соединяющий нас с Богом. Попытки перейти вброд, минуя Христа, не увенчиваются успехом. Напротив, финалом станет отчаяние, смерть и погибель. Писание учит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих. В моем случае быстрая дорога была созвучна с широким путем, описанным в Слове Божьем. Я не должен был находиться на ней. Идя по ней, придется возвращаться назад и снова тратить жизнь на очередной поиск. Главное — дойти до цели вечной жизни. В нашем случае, не отрывая взгляда от Христа, сегодня и всегда, непрестанно ходатайствующего за нас перед Небесным Отцом. Слава Ему! С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Факт биографии или красивая история, а только однажды Станиславский своим ученикам задал этюд. «Горит ваш банк. Действуйте». Кто-то побежал за водой, кто-то стал рвать на себе волосы, заламывать руки, кто-то тащил воображаемую лестницу, по ней судорожно пытался проникнуть сквозь огонь, кто-то падал уже обугленный, обезумевший от страшной боли и страданий. Все было так, будто банк горел. И лишь один студент спокойно сидел нога на ногу и разглядывал происходящее. Недовольный Станиславский, разумеется, уточнил: «Почему вы не участвуете?» «Я участвую», — невозмутимо ответил студент. «Просто деньги мои в другом банке». «Давайте мы тоже будем, как тот студент. Наши сокровища на небесах. Нет причин паниковать и страшиться».
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим.
2: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 оссария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
3: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Господи Боже, великую милость Ты мне однажды навеки явил. Ты достучался, чтоб сердце открылось для покаяния, грехи мне простил. Господи Боже, Ты дал мне прозрение, душу из мрака Ты вырвал мою. Ты даровал мне надежду спасения. Я пред Тобою, мой Бог, предстаю. Господи Боже, всем сердцем желаю жизнью прославить Иисуса Христа. Имя Господне в душе величаю. Песню хваления возносят уста.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Никогда не задумывались, почему все-таки у одних с деньгами полный порядок, а другим словно не прорваться сквозь невидимую стену с невидимой табличкой «Денег нет». Да, бывает, ты пребываешь в финансовом благополучии, потому что, выражаясь языком обывателя, родился в правильной семье. Но такие истории не единственные основания, далеко не единственные. Так почему у того парня получилось, а у тебя нет? И да, кстати, наверное, это тоже про многих. Как только появляются не то чтобы лишние, ни в коем случае, а просто чуть свободные деньги, тут же случается нечто непредвиденное, деньги как песок сквозь пальцы, и вот уже ты возвращаешься к исходной дырке в кошельке. Если узнали себя, делайте погромче. Существует мнение, что порог дохода и финансовое поведение задаем мы сами, причем порой в этом задействовано наше несознательное. Так бывает, например, когда в картину мира человека заложены негативные установки и убеждения в отношении денег. Вот, например, вы были ребенком, а ваши родители ссорились из-за денег. У вас сформировалась ассоциативная цепочка «деньги – это зло». И теперь вы так и живете. Вы отдельно, а это так называемое зло – отдельно. Или вы впитали лозунг «деньги – это грязь, а все богатые – воры». А еще вас в детстве научили, что деньги зарабатываются потом, то есть очень тяжелым трудом. И вот вы повзрослели, работаете много, но денег все равно не хватает. И где-то внутри вы уже начинаете понимать, что чем тяжелее труд, тем ниже он оплачивается. Возможно, для вас это звучит как фэнтези, но вдумайтесь, ведь действительно для каждого из нас деньги несут разный психологический смысл. И многие уже так давно экономят, что уже и не слишком размышляют над тем, как зарабатывать. В этом нет никакого осуждения, но констатация факта. И все же попробуйте ответить на пару вопросов. Вот, например, не боитесь ли вы потерять близких друзей, если будете более финансово успешны, чем они? Как ответите на этот вопрос? Не пугает ли вас мысль о том, что отношение людей к вам меняется с ростом вашего благосостояния? И нет ли в вас желания прибедняться перед другими или скрывать свои реальные материальные доходы? Верите ли вы в то, что деньги могут приходить к вам легким и при этом честным путем? И если, отвечая на все эти вопросы, вы почувствовали, что с вашими убеждениями что-то не так, разбирайтесь с этим. И позвольте вас опередить. На вашу мысль или слова о том, что христианам не надлежит думать о деньгах, отвечу словами Оскара Уайльда. «Больше, чем богатые, о деньгах могут думать только бедные. Бедные не могут думать ни о чем другом. Вот в чем несчастье бедности». Будьте здоровы, друзья, в том числе и финансово. Так вы сможете больше времени уделять служению.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

Вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: сделал не так, какой закон нарушил. Перезвонить он побоялся и последующие несколько ночей плохо спал, обдумывая возможные сценарии будущего. Из полиции больше не звонили, но понадобилось еще несколько недель, чтобы беспокойство полностью прошло. Иисус задал интересный вопрос на тему беспокойства. «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Это должно изменить наш взгляд на озабоченность, волнение и тревогу. Они никак не помогут нам справиться с проблемами. Когда на горизонте возникают трудности, мы можем предпринять два шага – действие и надежда на Бога. Если мы можем что-то сделать для решения проблемы, нужно попробовать. Можно также помолиться, чтобы Господь направил наши действия. Но если мы ничего сделать не можем, то надо вспомнить, что Бог никогда не оставляет своих детей, а всегда действует им во благо. Поэтому следует просто доверить Ему свою ситуацию с верой и надеждой. Когда в сердце закрадывается беспокойство, обратитесь к словам царя Давида, который встретил в жизни немало опасностей, но при этом сказал: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Прекрасная альтернатива беспокойству. Небесный Отец, Ты знаешь, что меня сегодня ждет. Я доверяю все свои заботы Тебе. Укрепи меня и помоги полагаться на Тебя во всех трудностях.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Новая музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу, благоуханное и приятное. Что же касается таких вещей, как разврат, похабство, жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это Божьему народу, так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня. Неуместно. Лучше благодарите Бога. Но в этом вы можете быть уверены. Ни один развратник, похабник, хапуга, они ничем не отличаются от идолопоклонников, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Мысль о том, что мир лежит во зле, для некоторых стала прямо-таки индульгенцией. Махнуть на все рукой и, вздохнув, просто пожать плечами. Вроде как, ну а что я могу тут поделать? Буду заниматься собственной духовной жизнью и не обращать внимания на всякое зло. Но если бы так рассуждал Христос, он бы, наверное, остался на горе Преображения, как предлагали, кстати, ученики. Но вместо этого он пошел этот злой мир менять. Но не огнем и мечом, а любовью, прощением и состраданием. И, наконец, высшим проявлением Божьей доброты, жертвуя собственной жизнью. Эта жертва подарила всем нам жизнь. Ну а мы можем рассказать об этом миру.
1: Привет! С вами группа «Спасение» и это «Свободное».

Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня, научи меня. По течению реки желтые листья, стаей голубей разлетаются мысли, дым от костра, а мне бы огня. Научи меня, научи меня. Шариком воздушным в детской руке отпустили и забыли. Улетаю в далекие, вижу солнце, вижу небо, по золоту куполов, барабанной дробью шепот непонятно нужных слов. Мне бы веры, мне бы ветра, да не остыть, пепел вретищем покрою, чтобы снова полюбить. За открытыми дверями я и ты, и снова ты. Я люблю тебя, мой ангел, исполнение мечты. Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня, научи меня. Научи меня думать о вечности. Научи меня честности перед собой. Научи достигать невозможного без оружия, из ничтожного в бой.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 19 мая – день памяти Владимира Мономаха, князя Ростовского, Смоленского, Черниговского, Переяславского, а с 1113 года – великого князя Киевского. Владимир в крещении Василий Мономах, несомненно, входит в число самых знаменитых правителей Руси. Он был не только государственным деятелем и военачальником, но и выдающимся писателем и мыслителем. На сохранившихся печатях Владимир Мономах использовал также титул «Архонт всея земли русской» на манер византийского титула. Внука Ярослава Мудрого стали называть Мономахом по роду его матери, которая была родственницей византийского императора Константина IX Мономаха. При этом имя самой матери история не сохранила. Согласно летописям, Владимир Мономах отличался большой мудростью и благочестием и оставил после себя значительное наследие. До нас дошли 4 произведения Владимира Мономаха. «Поучение» Владимира Мономаха, автобиографический рассказ «О путях и ловах», письмо к двоюродному брату Олегу Святославовичу, а также, предположительно, устав Владимира Всеволодовича. «Поучение» было адресовано детям, а также всем, кто прочтет, и вошло в Лаврентьевскую летопись. Его называют первой светской проповедью. Здесь князь постоянно обращается к текстам Священного Писания. Но помимо непосредственного цитирования, Владимир также толкует Библию, призывая своих читателей к христианскому милосердию, смирению и другим добродетелям. Владимир Мономах был дважды женат. Первой его женой стала принцесса-изгнанница Гита Уэссекская, дочь последнего англосаксонского короля Гарольда II, погибшего в битве при Гастингсе. Второй – гречанка Ефимия. В браке с ней был рожден сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, основатель Москвы. Владимир Мономах прожил необычайно долгую для тех времен жизнь – 71 год, и скончался в этот день – 19 мая 1125 года. В православной церкви его почитают как благоверного князя в соборе всех святых в земле русской просиявших, а также в соборе киевских святых.
2: След в истории.